0: детей рождает друг от друга. Но этого человека с лодкой тоже можно взять. Дил, ты спишь?
1: Нет.
0: А почему тогда страшила Редли не сбежал из дома?
1: Может, ему некуда бежать?
2: Ребята, Аттикус куда-то уходит. Я боюсь, Глазастик.
0: Чего ты боишься?
2: Боюсь за Аттикуса. Тут что-то не так. Вдруг что-нибудь с ним случится. Я побегу за ним.
0: Тогда и я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду.
2: Тихо. Смотрите. Смотрите, вон Аттикус подходит к тюрьме, где сидит Том.
0: Зачем же он взял с собой стул?
2: Садится у входа. Газету достал. Читает. Ничего не понимаю.
0: Бежим к нему, спросим.
2: Не смей, он рассердится. Тут что-то не так. Чш. Машины идут.
0: Раз, два, три, четыре. Влезают какие-то люди. Ой, по-моему, они пьяные. Идут в тюрьме. Это какая-то банда. Один он в сторону куда-то прячется.
3: Так это же мистер Натан Редли. Он с ними заодно.
2: Они подошли к воротам.
4: Отойдите-ка от двери. Вы знаете, зачем мы пришли?
5: Поезжайте домой, Уолтер. Шериф где-то поблизости.
6: Черт с два. Он со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет.
5: Вот как? С чего об этом?
7: Ищет ветра в поле. Вы про это не думали, мистер Финч?
5: Думал, но не верил. Ну что ж, это меняет дело, не так ли?
4: Ну, ясно. И лучше не мешать нам.
5: Да. Ну, вы серьезно так думаете?
0: Да, серьезно. Ребята, сейчас что-то будет, ребята.
5: Сюда попал. Джим, и ты тут? И Дил тоже. Иди домой, Джим. Отведи сестру и Дил домой.
8: Я не пойду.
5: Иди, я сказал.
8: Я не пойду.
5: Сын, я сказал, иди домой.
8: Я не пойду.
9: Я его отправлю домой.
0: Не трогай его, вот тебя. Ай!
5: Хватит, Глазастик, не легайся, не брыкайся.
0: Пускай они не трогают Джима.
7: Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда. Да. Даем вам на это дело 15 секунд.
9: Сам убирайтесь с ними. Мистер Защитник Черномазый.
5: Я тебя прошу, Джим.
0: Кто-нибудь знаком?
8: Я не пойду.
0: Я не пойду. Знакомый? А, вон. Привет, мистер Каннингем. Привет, мистер Каннингем. Как у вас с ущемлением прав? Мистер Каннингем, вы не узнаете меня? Я Джим Луиза Финч. Я учусь вместе с вашим сыном, Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр?
10: Да.
0: Вы знаете, мы вместе с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится. Он очень славный. Один раз он приходил к нам домой обедать. Может, он вам про меня рассказывал, я один раз его наколотил. Но это ничего. Он очень хороший. Вы передайте ему от меня привет. Ладно, сэр? Вы знаете, Уолтер мне говорил, что у вас ущемляют права. Ущемление прав – это очень неприятная штука. Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Каннингему, что ущемление прав – это очень плохо. Это все равно как в трясину попадешь. Но иногда ведь это долго тянется. Здесь не надо волноваться. И потом Аттикус говорит, что вы общими силами как-нибудь из этого выпутаетесь. А что случилось?
10: Вот что, ребята, пошли отсюда. А я передам привет от тебя, маленькая леди. Поехали, ребята. Или я встану рядом с Финчем, и мы поссоримся с вами, а мне совсем не хочется этого. Тем более, что в башке у меня что-то начинает проясняться. Иди домой спокойно, Джин Луиза.
11: Тихо, тихо, тихо.
1: Можно я понесу ваш стул, мистер Финч?
8: Спасибо, дружок. Спасибо, ребят. Пошли, глазастик. Глазастик.

0: Глазастик, ты хоть понимаешь, что ты сделала сейчас? Что могло бы произойти, если бы ты не высказала того, что думала? И что могло бы произойти, если бы Аттикус не пошел помочь Тому? Если бы мы не помогали друг другу.
1: Да, сегодня наступил трудный день. День суда над Томом Робинсоном. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди. Жители округа все шли и шли мимо нас.
2: Мисс Боди! Мисс Боди, а вы пойдете в суд?
3: Нет, в суде мне нынче делать нечего.
4: А поглядеть не хотите?
3: Нет, жестоко это. Смотреть, как беднягу того и гляди засудит насмерть. А народ съезжается, как на праздник.
2: Но мы все-таки хотим туда пойти, мисс Моди. Ведь Аттикус там.
3: Не знаю, не знаю. А может быть, вам как раз это полезно увидеть.
2: Нет, все занято.
4: Может быть, поднимемся на нашу галерею? Джиму галерею для цветных?
2: Вы что? Конечно, пойдем.
5: Это дети мистера Финча. Уступите им место.
6: Роберт Ли Юэлл.
7: Здесь я, господин судья.
6: Поклянитесь на Библии, что будете говорить только правду.
8: Клянусь говорить правду, и только правду, и да поможет мне Бог.
6: Прокурор. Задавайте вопрос.
9: Вы мистер Роберт Юэлл?
8: Будто сами не знаете.
9: Вы отец Мэйела Юэлл?
8: Может и нет. Только теперь уж этого не узнать. Мать-то померла.
6: Вы отец Мэйела Юэлл?
8: Да, сэр.
6: Давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова. Ни по какому поводу. Понятно? Продолжайте, мистер Джилмер.
9: Благодарю вас, сэр. Мистер Йол, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло тогда вечером?
8: Стало быть, иду я вечером из лесу с охапкой хвороста, дошел до забора и слышу, Мэйл визжит в доме, как свинья недорезанная.
6: Какое это время было, мистер Юэлл?
8: Да перед закатом. Так вот, стало быть, слышу, Мэйл визжит так, что чертям тошно.
9: Да, и так она громко кричала.
8: Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост, побежал со всех ног, да наскочил на забор, на силу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйелу.
2: Иди домой, Глазастик. Дил, отведи ее.
4: Ты мне кто-то заставь, попробуй.
2: Тебя Аттикус увидит.
4: Он слишком далеко не увидит.
6: Мистер Юэлл, соблаговолите по возможности давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.
9: Мистер Юэлл, и как вы тогда поступили?
8: Я вовсю прыть за шерифом Тейтом. Черномазого я признал, он мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж 15 лет требую с наших окружных властей. Выкурите, мол, оттуда черномазых! С ними по соседству и жить-то опасно, да ему и менее один вред.
10: Мистер Юэлл, в тот вечер вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйли, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?
8: А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему. Я сам видел, кто тут виноват. У нее под этим, под правым глазом был фонарь, и сама вся избитая.
10: Не будете ли вы любезны выполнить одну мою просьбу? Покажите, как вы расписываетесь.
9: Я протестую. Вопрос несущественный и к делу не относится.
6: Странно. Зачем это вам, адвокат?
10: Я прошу.
6: Ну, ладно. Протест отклоняется. Распишитесь, Йоэл.
10: Пожалуйста, вот здесь. И станьте так, чтобы вас видели присяжные.
8: Пожалуйста.
6: А ну,
8: чего? Чего вы не видели?
6: Да вы, оказывается, левша, мистер Юр.
8: Да при чем тут левша? И нечего Аттикусу Финчу надо мной измываться!
9: Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Йол?
8: Ясно, нет. Я и одной левой управляюсь не хуже другого.
6: Садитесь, мистер Юэл.
2: Вот теперь мы его приперли к стенке. Аттику старается доказать, что мистер Юэл мог и сам поколотить Мэйла.
4: Ничего не приперли еще. А если Том Робинсон тоже левша? Может, он держал ее правой, а колотил левой?
2: Да молчи ты.
10: Мэйл Юэл!
6: Прошу вас, расскажите, как было дело. Ну-ну-ну, хватит, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Чего ты испугалась? Что такое?
3: Вон его.
6: Адвоката? Мистера Финча?
3: Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек. Левша да левша.
4: Она дурочка.
2: Кто ее знает? Разжалобить судью у него ума хватило. Может, она просто... Да не знаю я.
3: Значит, сэр, была я на крыльце, и он шел мимо. А у нас во дворе стоял старый гардероб. Папаша купил его на растопку. Папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес. А мне чего-то не моглось, и тут он идет.
6: Ну, кто он?
3: Вот он, Робинсон. Я ему говорю, пойди сюда, черномазый, раскали гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему это расплюнуть. Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами. Обратилась, а он на меня и набросился.
6: Повторите еще раз.
3: Он за мной шел по пятам. Вон что. И как схватил меня за горло, и давай ругаться и говорить гадости. Я давай отбиваться и кричать. А он меня душит. И давай меня бить. Ну, он повалил меня. И придушил, и одолел.
9: А вы кричали и отбивались?
3: Еще как. Я орала во все горло и брыкалась. Я орала во всю мочь.
6: А дальше что было?
3: Дальше я не больно помню. А потом смотрю, папаша стоит надо мной и кричит. Это кто тебя? Это кто тебя? А потом я вроде обмерла. И больше ничего не помню.
9: Значит, вы сопротивлялись как могли.
3: Ясное дело.
9: Но он вас все-таки одолел.
3: Он чего хотел, то и сделал.
10: Я вовсе не собираюсь вас пугать. Давайте лучше познакомимся. У такой молодой девушки, как вы, наверное, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?
3: Дружу?
10: Ну да. Есть у вас самые обыкновенные друзья.
3: Чего вы надо мной насмехаетесь?
10: Вы любите своего отца, мисс Мэйла.
3: То есть, как это? Люблю.
10: Он добрый,
11: Вам легко с ним ладить?
3: Да. Он ничего, покладистый. Вот только когда...
11: Когда что?
3: Когда ничего. Я же говорю, он покладистый.
10: Так вы утверждаете, что Том снасильничал?
3: Я же говорю, все получилось больно быстро.
10: Вы девушка крепкая. Что же вы делали все это время? Стояли смирно.
3: Я же вам говорила. Я орала во всю мочь, брыкалась и отбивалась.
10: Хорошо. Почему же вы не убежали?
3: Я старалась, но...
10: Старалась. А что же вам помешало?
3: Я... Он сбил меня с ног. Вот как было. Он меня сбил с ног и навалился на меня.
10: И вы все время кричали?
3: Ясно кричала.
10: Ну а как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса. Может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца... А до той минуты вы и не думали кричать. Так? Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца. Так было дело. Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец? Вы уверены, что указали настоящего виновника? Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?
3: А, конечно. Вот он самый и есть.
10: Встаньте, Том. Пусть мисс Мейла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек. Мисс Мейла!
12: Смотри, глазастик, смотри, он же калека. У него левая рука совсем высохла. Он ей ничего сделать не может.
10: Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мейла.
3: Ясно, он самый. А что он меня обзывает, мисс Мейла? Я не нанималась на смешки терпеть, больно надо.
6: Как вы сказали, мэм? У мистера Финча просто привычка такая. Он со всеми всегда разговаривает вежливо.
4: Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мисс или мэм Мейла? Наверное, нет, раз она обижается на самое обыкновенное и вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь?
3: Мне надо кое-что сказать.
10: Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?
3: Я хочу сказать одно. Этот черномазый меня одолел, и все, и больше я ни словечка не скажу.
6: Достаточно.
10: Том Робинсон. Том, вы знакомы с Мейлой Юэлл?
13: Да, сэр. Мне мимо них всякий день приходится ходить на плантацию мистера Линка Диза и обратно.
10: Мисс Юэлл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?
13: Да как же, сэр. Я как раз иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб.
10: Когда она велела вам порубить этот гардероб?
13: Прошлый год, мистер Финч. По весне, я почему помню, была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Я и порубил гардероб. Она тогда говорит, что ж, придется дать тебе пятак, а? А я говорю, нет, мэм. Ничего мне не надо. И пошел домой.
10: А еще когда-нибудь вы туда заходили?
13: Да, сэр.
10: Когда?
13: Да сколько раз.
10: Почему вы много раз заходили к ним во двор?
13: Она меня звала, сэр. Я мимо иду, а у нее всегда какая-нибудь работа для меня. То дров наколоть, то нащипать лучины, то воды натаскать.
10: А заходили ли вы хоть раз без приглашения?
13: Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?
4: Джим! Джим, это Мейла все равно, что одна на свете. Страшила Редли, и то не такой одинокой, хотя он сидит 25 лет заперти. Один Том, наверное, с ней обходился по-человечески.
14: А говорил он ее одолел. А когда показания давала, смотрел на него, как на самую грязную грязь.
10: Что произошло с вами, Том, в тот вечер?
13: Иду я в тот вечер домой, мистер Финч, а мисс Мейла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти и помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь, мол, соскочила с петель. Вошел я, поглядел дверь и говорю, мисс Мейла, а дверь-то вроде в порядке. Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо? А тут понял, детишек-то ведь ни одного нет. И спрашиваю, мисс Мейла, а куда же все детишки подевались?
10: Ну и что она вам ответила?
13: А она говорит, в город пошли. Мороженое есть. Я им денег дала, накопила и дала. Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она говорит, есть. И велела, влезь вон на стул и сними тот ящик со шкафа. Я снял ящик, стал слезать, а она вдруг взяла и да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся, а другие все по местам стояли, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.
10: А после того, как вы опрокинули стул, что было? Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Что же было дальше?
15: Отвечай на вопрос.
13: Я спрыгнул со стула, мистер Финч. Повернулся, а она как накинется на меня.
10: Накинулась на вас с кулаками?
13: Нет, сэр, нет, она меня обняла. Обеими руками обхватила.
10: А потом что она сделала?
13: Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь, ни с кем не целовалась, хоть черномазову поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй и ты меня, черномазый, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Мейла. И хотел бежать, а она загородила дверь. Ну, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч. И говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать.
10: Что он кричал?
13: Не могу я это сказать, не могу. Тут же народ, дети.
10: А потом что было?
13: Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что потом было.
10: Том, вы изнасиловали Мэлу Юр?
13: Нет, сэр.
10: Почему вы убежали?
13: Напугался, сэр.
10: Почему вы испугались?
13: Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.
16: Он хороший парень, я его знаю.
15: Замолчите, а то вам придется покинуть зал, сэр. Прокурор, можете задавать вопрос.
9: Робинсон, ты давно на нее заглядывался?
13: Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.
9: Так ты что же, из одной любезности и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень?
13: Я ей старался помочь.
9: Смотри, какой добрый. Сколько работал, и все даром.
13: Да, сэр. Я ее жалел, она вроде одна из них за всех старалась.
9: Ах, вот она что, жалел. Это ты-то ее жалел. А скажи, почему ты все-таки удрал? Что, совесть была нечиста?
13: Нет, сэр. Я боялся попасть под суд, а все равно попал.
9: Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил.
13: Нет, сэр. Боялся, придется отвечать за то, чего не делал.
9: Ты что же, парень, дерзишь мне?
13: Нет, сэр, что вы.
14: Ты что, Дин? Перестань плакать. Глаза, приведи ему.
4: Ничего на свете. Ну ладно, перестань, пойдем, а то мы пропустим главное.
10: Обвиняемый невиновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. Не могу оправдать свидетельницу, хотя она и жертва нужды и невежества. Когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она, белая, хотела соблазнить негра. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Она должна была уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон. Живой человек. И последнее. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумные присяжные. А присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Бога ради, исполните свой долг.
4: Что он сказал?
14: По-моему, он сказал: Бога ради, поверьте ему.

0: не могли, Атикус, это же несправедливо.
1: Да, сэр, несправедливо.
0: Нет, я решил, я тоже буду юристом, буду защитником.
2: А я когда вырасту, стану клоуном. Я пойду в цирк и буду смеяться над людьми, над такими вот, как прокуроры присяжные и Боб Юэлл.
1: Ты все перепутал, Дил. Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.
2: Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться в лицо. Разве эти присяжные прокуроры люди, им только напоминали так?
3: Помолчи, Дил!
0: Кажется, я начинаю понимать кое-что. Кажется, я начинаю понимать, почему страшила Редли весь век сидит взаперти. Просто ему не хочется на...

0: Добрый день, Джим. Добрый день, Луиза.
1: Добрый день, мисс Молли.
0: Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется. Мы платим вашему отцу самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Как не могут понять люди, что счет все растет и растет. Рано или поздно, но расплаты не миновать. Вас слушают. Негодяй! Кто-то прокаркал. Один готов, остались еще двое. Мне кажется, это был голос Боба Юэл. Джим, прошу тебя, не отпускай глазастика от себя ни на шаг. И вообще, сидите-ка лучше дома.
1: Успокойтесь, мисс Молли, успокойтесь.
2: Я никого не боюсь.
0: И все-таки держись ближе к дому и не отходи от Джима.
3: Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Рэтли. Сколько всего случилось с тех пор. И оказывается, страшила Рэтли не самое страшное. Но от того, что случилось летом, мы не могли вздохнуть свободно. Будто в комнате, где душно и накурено.
2: Дил, поди сюда. Отвернись, не смотри. Я буду в школе представлять окорок. У меня уже готов костюм. Джим, помоги мне. Ну, смотри. Видишь, он из проволоки, поэтому так и держится.
4: Ну, ты знаешь, ты настоящий окорок. С ногами, только без фасоли.
2: Слушай, очень тесно, прям нос нельзя почесать.
4: А смотреть можешь? Ну?
2: Угу, пожалуйста.
5: Потрясающе. Ну, снимай.
2: Джим, помоги мне, а то у меня и правда нос зачесался.
4: А может, ты так пойдешь, а?
5: Иди так, глазастик. А я сейчас побуду немножко дома для конспирации, а потом тоже приду в школу посмотреть.
2: Джим! Учти, если я опоздаю, мне попадет в школе.
1: Ну, давай подождем отца. Он ведь просил нас вечером не ходить от них.
2: А не хочу, чтобы мне доставался от мисс Кэролайн.
1: Но ведь отец просил нас.
2: Ты, наверное, стал бояться, Джим.
1: Да ничего я не стал бояться.
2: Ой.
1: Ну, ладно. Идем.
2: Идем.
1: Темень какая, луны нет. Слышь, пересмешник запел. Это к дождю. Так Келпурни говорит, к дождю. Может, ты снимешь эту штуку?
2: Не хочу, я так пойду.
1: Ну тогда давай, я тебя буду держать за ножку окорока. А то, как будто не потеряла равновесие.
2: А мне все видно.
1: Почему ты замолчал?
2: А?
1: Глазастик.
2: Что?
1: Нет, ничего.
2: Джим, ну чего ты?
1: Помолчи минуту, глазастик.
2: Прошла. Про что ты все время думаешь?
1: Мне что-то послышалось. Постой. Слышишь что-нибудь?
2: Нет. Джим, слушай, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленький.
1: Это слышно, когда мы идем, а когда остановимся, то не слышно.
2: Это же мой костюм шуршит. Хотя нет. Я знаю, это Дил. Он хочет нас разыграть. Давай пойдем потише. Пусть думает, что мы трусим. Дил, мой боишься?
1: Нет, я не боюсь. Мы сейчас, наверное, уже около дуба. А там уже школа рядом.
2: Давай запоем, Джим, а?
1: Не надо, тише, Глазастик, тише. Беги! Глазастик, беги!
2: Джим, помоги!
1: Пустите! Пустите ее!
6: Несите его в дом, сэр. А где Луиза? Луиза, где ты?
2: Па, я тут.
6: Ты цела, Глазастик?
2: Я цела, Атикус. Джим умер.
6: Нет, Глазастик, он ранен. Келпурния, позвоните шерифу и вызовите срочно доктора.
7: Боже милостив, Глазастик, ну ты, по крайней мере, на ногах. Посмотрим Джима.
2: Джим умер.
7: Ничего подобного, у него сломана рука.
6: Ах, шериф, пожалуйста.
8: Боже милостивый, ты цела? А Джим как?
2: Я цела, а Джиму сломали руку.
8: Здравствуйте, мистер Финч. Я осмотрел место преступления. Ну, в общем, там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэлл. И между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.
6: Вы уверены?
8: Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает. Ну, дай-ка я осмотрю твой костюм. Да, похоже, эта штука спасла тебе жизнь, Глазастик. Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Юэлл как раз такой. Ну-ка, Глазастик, расскажи, как он напал на вас.
2: Мистер Юэлл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Но кто-то его дернул и повалил. Кто-то там ходил, и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял. Так кашлял, будто разрывался.
8: Да кто же это был?
2: Да, по-моему, вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут.

Штаны его были все в песке, а рубаха разорвана. Он был очень худой. Лицо тоже совсем белое, как руки. Щеки ввалились, рот большой, а глаза светлые-светлые. Мне даже показалось, он слепой. Он тихонько мне улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы.

0: кузин Луиза, это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знаком.
1: Надо же, чтобы Джим увидел тоже.
0: Не трогай его и думай, что делаешь. А теперь мне хотелось бы поговорить с вами, шериф. Джиму еще нет 13 или уже исполнилось. Никак не могу собраться с мыслями. Но как бы то ни было, этим займется суд.
2: Чем займется, мистер Финч? Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэл убил Джим? Так что ли?
0: Ну вы же слышали, что говорит моя дочь. Тут нет никаких сомнений. Джим, вероятно, как-то перехватил у Юэла нож.
2: Стоп, мистер Финч. Джим вовсе не ударил Боба Юэла.
0: Это очень великодушно с вашей стороны, шериф. Но не вздумайте ничего такого затевать. Я не допущу, чтобы эту историю замяли. Замять это дело, это значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.
2: Вот что, мистер Финч, Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол. Вот так вот, споткнулся и упал. Я могу это доказать.
0: Я на это не пойду.
2: Да черт побери, не о Джиме я забочусь. Так вот, мальчишка, да еще со сломанной рукой, не мог сладить со взрослым мужчиной и убить его. И не вам тут решать, а мне. Боб Юэл сам напоролся на нож. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и другим великую службу. И взять его вот такого скромного и пугливого и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа. У нас тут умер черный, погиб ни за что, ни про что. И тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Спокойной ночи.
0: Глазастик. Мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?
1: Ну, конечно, понимаю. Мистер Тейт все правильно говорил.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Ну, это было бы все равно, как

0: Спасибо вам за моих детей, Артур.
1: Я пойду. Отведешь меня домой?
2: Пойдемте, сэр. Только согните-ка руку. Вот так. Я возьму вас под руку. Вот хорошо, сэр.
0: До свидания, Артур.
1: До свидания.

0: Больше я его никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят цветы. Если кто-нибудь болен, приносят поесть. И так просто иной раз что-нибудь подарит. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пенни на счастье. И еще он нам подарил жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно.
1: Глазастик, ты где?
2: Я тут, Атикус. У Джима был врач.
1: Да. Он спит крепким сном.
2: Ты будешь сидеть возле него?
0: Он погасил свет и пошел к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь. И он будет там

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
2: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе, и очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
3: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
2: «За кого?» —
3: спросил князь замирающим голосом. «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
2: «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
3: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему, «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда.
4: Настасья Филипповна, дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. Настасья Филипповна, убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
3: «Что вы, господа!» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
4: «Но вспомните, Настасья Филипповна!» — запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...
3: Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?
2: Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь? Пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
3: «А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь».
2: «Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь?» Пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
3: «А князь для меня то, что я в него в первого,

0: Сила, проговорил наконец дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле до 75 000 добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 000 возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти. Настасья Филипповна! Настасья Филипповна! Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика. Вот и развязка! Наконец-то! 11:30! Вскричала Настасья Филипповна. Прошу вас садиться, господа, это развязка! Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
1: Рогожин и 100 000. Сомнения нет, пробормотал про себя Птицын.
0: Вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете.
2: Правда, Катя, впусти их всех тотчас же.
0: Неужто? Всех-с? Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
2: Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут.
0: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, 3 в высоту и 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелка,

0: шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет. «100 000», — ответил тот почти шепотом. «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там 2 кресла. Что они, не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства». Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти 2 суток не спал.
1: «Это, господа, 100 000!» — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке! Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня! Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
0: «Настасья Филипповна!» — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
1: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала! И как гордая невинность смотрела, так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там 3 стоят. Меня ждут. Во 100 000!»

0: до сих пор еще сердишься? Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю. Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
3: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
1: За князя-то. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь. Это я-то честная?
3: Вы. Но это там, из романов. Это князь Голубчик старой бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой, за самим еще няньку нужно.
2: Князь встал и дрожащим робким голосом,
3: но в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес. «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много. К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо.
4: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
5: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
3: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
6: «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
3: Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
5: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал».
6: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
5: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голоском прохрипел Лебедев.
7: «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» — почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его.
3: За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась.
7: Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
2: «Значит, в самом деле княгиня?» —
7: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
2: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
6: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
2: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
7: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
2: Поздравьте же, господа! Ура!» —
7: крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
6: «Князь, голубчик, опомнись!» — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав.
7: Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
2: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь. Да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
7: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
2: «Отступись!» – прокричал он князю.
7: Кругом засмеялись.
2: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя, подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол, мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
7: «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна.
2: «Вот как твою невесту мужик торгует!»
7: «Он пьян», — сказал князь.
3: Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Ну, смотри. За всю жизнь не ручайся.
5: Настасья Филипповна, сказал князь тихо и как бы с состраданием, я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура. Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
8: «Вот так добрый человек!» — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
9: «Человек образованный, но погибший!» — вполголоса прошептал генерал.
5: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
3: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор, проговорила Настасья Филипповна. Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
8: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?
6: В Екатерингов. Отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
8: «Да что ты, матушка!
7: Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла? Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. А ты впрямь думала? Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. Этакого-то младенца сгубить! Да это Афанасий Ивановичу в ту ж пору! Это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь! А деньги-то все-таки давай! Я за тебя тысячи не пойду, может быть! Ты думал, как сам жениться хотел? Так пачка у тебя и останется! Врешь! Я сама бесстыдница! Я тотского наложницей была! Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. «Неужели?» – простонал князь, ломая руки. «А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого?» Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
10: Готово! Не подходи!
7: Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, да ползет он на Васильевский за три целковых?
10: Да ползет.
7: Ну так слушай, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь, твоя, все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
10: Настасья Филипповна
11: Руки не поднимаются, отвечал ошеломленный Фердыщенко. Эх! Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились. «С ума сошла! С ума сошла!» — кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла! Сошла!»
3: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», – прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
11: «Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая!» – приставал генерал к Тоцкому.
9: «Я вам говорил, что колоритная женщина», – пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
11: «Но ведь, однако ж, 100 000! Господи! Господи!» раздавалось кругом.
3: Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
11: «Матушка, королевна всемогущая!»
3: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки камину.
11: 100 000! 100 000! Сам видел! При мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин, весь влезу, всю голову седую в огонь вложу, больная жена без ног, 13 человек детей, все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит. Настасья Филипповна!»
3: И, провопив, он пополз было в камин.
10: «Прочь!» – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
3: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
10: «Эй! Сгорят! Тебя же застыдят!» – кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
3: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий, длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.
11: «Матушка!»
3: Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова.
7: Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только тысячу!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» Проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» Вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» Кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» Заревел Фердыщенко, бросаясь Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся о пол. «Обморок!» — закричали кругом. «Матушка, сгорят!» — вопил Лебедев. «Даром сгорят!» — ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
2: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!» —
7: с умилением выговорил Лебедев.
10: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй! Вот уж и приходит в себя! Генерал Иван Петрович! Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
2: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
10: «Прощайте, Афанасий Иванович!» Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
2: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» —
7: спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
2: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом!»
7: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
10: Князь поглядел на него,
5: но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
12: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
14: Александр Грин. Апельсины.
15: Брон отошел от окна и задумался.
16: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
15: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
16: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
15: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
16: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
15: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили, и нежели.
16: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
15: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
16: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
15: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
17: «Передача!»
15: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
16: Но кто же мог прислать?
15: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
16: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
15: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
16: Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
15: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
16: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес – Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
15: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
16: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
15: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
16: А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
15: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
16: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.»
15: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
16: «И еще. Наши страдания — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».
15: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере

0: темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе.
1: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
0: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
1: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
2: 56-й, до свидания!
1: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда, в дни свиданий.
3: «На свидание? Пожалуйста сюда».
1: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
0: «Ну вот. Здравствуйте».
4: «Здравствуйте».
0: «Ну, как, здорово?»
1: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
3: «Прошу сесть, господа».
1: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
4: «Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
0: «Да, там больше. Там 10 минут дают».
1: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
4: «Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
0: «Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы

0: Так.
1: И я... Да все так же.
0: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
2: «Свидание кончено».
0: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
1: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
0: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий и возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Записки юного врача. Рассказ «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказывается, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь 29 ноября. Я проснулся от страшного грохота в двери. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественной книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часу ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает, пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток. И он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. Чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это был страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумала совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. А главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», – сказала мать, и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время сзади меня раздался плаксивый голос.
3: «Пятый, батюшка, пятый!»
2: Я повернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулся лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет. Встань сию же минуточку, а то я с тобой разговаривать не стану», — сказал я ей. Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают. Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет?» – негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
3: «Тебе лучше знать, батюшка», — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я сразу ее возненавидел.
2: «Замолчи», — сказал я ей, и приказал фельдшеру взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое, поздно. Девочка умирает. И ничто не поможет ей, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем». Мать поглядела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» «Камфор спрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань», — я вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, через 5 минут сам уже не возьму сделать».
3: «Не согласна», — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка.
2: «Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал, ну вот и все, не легче. Я сказал, предложил, вон акушерок изумленные глаза, они отказались, и я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь, как вам не жаль». «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: что я делаю? Ведь я же зарежу девочку. А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют». «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор,
3: Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело. Но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуту, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. О нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело, и вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл: «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, дрожь-то мыслимо. Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету. Нет, каплями согласна лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон!» – закричал я. И в запальчивости добавил: «Ты сама глупая баба, сама! А та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово», – вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я как сквозь завесу увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет, он в городу! Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня! Убьет!» – проговорила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», – приказал я. Мы остались в операционные одни. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали горло и вымыли, смазали йодом. И я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я стал пинцетами зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет куда-то наобум близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, и она предстала передо мной чистой, абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло 2-3 минуты, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я. Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мне лоб. Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать. Так подумал я ей, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» – сипло бросил я. Фельдшер подал их, Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнул у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг вытирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты. И, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь ж, несомненно, зарезали мылитку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это было нужно. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаять в своем легкомыслии. Стояло молчание.

Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить, заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась. Фонтаном выкинула длинные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный. Тупый в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. Одна из них сказала мне: «Ну и блестяще же вы сделали операцию, доктор». Я подумал, что она смеется надо мной, и хмуро из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью, Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла у меня в палате. Но голосом, очень спокойным, я ей ответил: «Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойся». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке вспрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем я ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него. И сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и был уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличился с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанные, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка! Ну что, да хорошо все!» Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же не удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор, спасибо», — сказала мать. А Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить.

0: Рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова «Стальное горло» читал артист Георгий Сорокин. Режиссер Виктор Чебоксаров, музыкальный редактор Лиля Когтева, редактор Елена Ковалевская, звукорежиссер Альфия Кутуева, звукооператор Ирина Ключанская.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая.
1: Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

0: Как я рад, дружище, вас видеть. Вы пришли как нельзя кстати.
1: О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Посмотрите, Джордж, какая удача. Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите.
2: А почему не сегодня?
0: Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Просто восторг. Он ослепительно золотой. Величиной с крупный лесной орех. И на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу.
1: Масса Вилл, послушайте-ка. Жук весь золотой. Чистое золото. Внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
0: Ну, допустим, что все это так. И жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер? Мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. Я почти готов согласиться с Юпитером. Над крылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. Где же бумага? Ага. Ну, не беда. Обойдусь этим.
2: Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах.
0: Череп?
2: Да.
0: Ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. 2 черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли?
2: Да.
0: А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа.
2: Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.
0: Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться.
2: Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну хорошо, а где же у него усики?
0: Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.
2: Не надо, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как 2 капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. Однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал.

0: Мася Джордж, Мася Джордж, уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон.
1: А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин?
0: По чести говоря, Мася, он нездоров.
1: Нездоров?
0: Нездоров.
1: Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется?
0: В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.
1: Очень болен?
0: Очень болен.
1: А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели?
0: Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа, бедный мой Массавилл.
1: Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен.
0: Да.
1: Не говорил он тебе, что у него болит?
0: Вы не сердитесь, Масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему Массавилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает?
1: Что? Что он делает?
0: Считает.
1: Считает?
0: Да. Да цифры пишет.
1: Цифры?
0: Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю.
1: Так-так.
0: А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет.
1: Отлупить?
0: Да, да пожалел. Старый дурак. Уж очень он грустный вернулся.
1: Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер.
0: Что?
1: Как ты считаешь... Что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать? Причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам?
0: После того, как вы приходили, Масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось.
1: До того?
0: Да. В тот самый день и приключилось.
1: А что? О чем ты толкуешь?
0: Известно, Масса, о чем? О жуке.
1: О чем, о чем?
0: О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил Массавилла в голову.
1: Золотой жук укусил его?
0: Я так думаю.
1: Эка напасть.
0: Вот-вот, Масса. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Массавилл схватил его, да и выронил.
1: Выронил?
0: Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его.
1: Так, так, так.
0: А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.
1: Так, так, так, так, так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук?
0: Да.
1: И именно это причина его болезни?
0: И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото?
1: А откуда ты знаешь, что ему снится золото?
0: Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.
1: Хорошо. Хорошо, Юпитер. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита?
0: О чем это вы толкуете? А?
1: Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?
0: Нет, Масса, нет. Но он приказал передать вам вот это.
1: Хорошо. Вот это. Дорогой Джордж, почему
2: дорогой
1: вы совсем
2: Джордж,
1: перестали бывать?
2: Почему вы совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да... И рассказывать ли вообще? Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран.
1: Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это?
0: Коса и еще две лопаты, Масса.
1: Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись?
0: Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.
1: Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему Масса Виллу коса и лопаты?
0: Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке.

0: наконец-то, друг мой.
1: Как вы себя чувствуете, Легран?
0: Как обычно.
1: Вы получили от лейтенанта своего золотого жука?
0: О, да. На другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?
1: А в чем Юпитер был прав?
0: Жук из чистого золота.
1: Из чистого золота?
0: Этот жук принесет мне счастье. Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука.
2: Что? Жука, масса, не буду я связываться с этим жуком.
0: Ну,
2: несите его.
0: Ну хорошо, сами. Хорошо. Вот. Смотрите. А?
1: Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука.
1: Дорогой Легран, вы простите меня, но, по-моему, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель. Я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас же лихорадит.
0: Да ну что вы? Ну что? Я совершенно здоров. Но меня тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.
1: А как это сделать?
0: Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет.
1: Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?
0: Да, да, имеет.
1: Ах так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее.
0: Так, ну жаль. Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним.
1: Идти одним. Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран, а вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?
0: Да, да, да, да, да, да, обещаю, обещаю. Скорее, скорее в путь. Время не ждет.

тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я.

0: Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты, мне поручили 2 потайных фонаря, Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель.
1: Чертов жук!
0: Зачем вы все время крутите этого жука, Легран?
2: Увидим.
0: Мне все-таки интересно, зачем мы идем.
2: Увидим.
0: По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти?
2: Увидим.
1: Чертов жук.
0: Так мы шли 2 часа, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.
3: Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево?
1: Да, Мася. Такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают.
3: Да, так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево?
1: Да, Мася, еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.
3: Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.
1: Высоко залезть, Мася?
3: Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикнул. Понимаешь? Погоди, возьми жука.
1: Жука? Мася Вил? Золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.
3: Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.
1: Совсем ни к чему шуметь, Мася. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил и только... Я боюсь жука. Подумаешь, жук.
0: И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора, и раз в 2 счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола.
1: Дальше, Мася Вил.
3: По толстому соку вверх, вон с той стороны.

0: Где ты сейчас? Тебя не видно.
1: Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо.
0: Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал?
1: Одна, две, три, четыре. Подо мной пять ветвей, Маша.
0: Так, поднимись еще на одну.
1: Ну все, я на седьмой, Маша.
0: А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь?
2: Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой.
1: Маша! По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая.
0: Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?
1: Да, Маша, мертвая. Готова для того света.
3: Боже мой, боже мой. Что же делать?
0: Так, возьми нож.
3: Господи, боже мой.
0: Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а?
1: Она, конечно, гнилая. Да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.
0: А, что это значит? Разве ты и так не один?
1: Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз... Я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.
0: Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь?
1: Хорошо, Маша, Вил. Лежу. А вот уже и конец.
0: Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви?
1: Не совсем на конце, Маша. Ой, господи, боже мой, что это здесь на дереве?
0: Ну что ты там видишь?
1: Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве.
0: Ты говоришь, череп?
1: Да.
0: Отлично. А как он там держится? Почему он не падает?
1: А верно ведь, Маша. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем, Маша.
0: Так, теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?
1: Слышу, Маша.
0: Найди левый глаз у черепа.
1: О, да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе без глаза?
0: Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука? И где левая рука?
1: Знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова.
0: Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз.
1: Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Маша. Что ж, на нет и сюда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?
0: Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони.
1: Пропустил, Маша, Вил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка.
2: Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов.
0: Юпитер, отпусти шнурок. Так, вот здесь забьем колышек и здесь. Теперь будем копать.

Теперь я не сомневался, что Легран заразился столь обычной на юге Америки манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука. Над ним витала тень знаменитого пирата Кидда.

0: Aha.
1: Żuk?
0: Żuk! Золотой жук! Он вернет мне утерянное родовое богатство.
1: Чертов жук!
2: Я решил проявить добрую волю, поскольку не видел другого выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок. Мы копали не менее 2 часов.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
0: Понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.
1: Замолчи, Лестер!
0: Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.

Ничего нет. Юпитер собирает инструменты. Вернемся домой.

0: Стой! Ах ты мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз?
1: Помилуй бог, Мазовил, вот у меня левый глаз, вот он.
0: Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура, ура, за дело, вернемся, мы еще выиграем эту игру. Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу?
1: Наружу, Маса.
0: Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот?
1: В этот самый, Маса, в левый, как вы велели.
0: Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала!
2: Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие.
0: Масовил!
1: Масовил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то.
0: Что?
1: Кости! Куски одежды!
0: Она совсем истлела.
1: Нож! Вот, нож, Маса, нож!
3: Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты!
0: Копайте! Закопайте дальше!
3: Железное кольцо!
0: Осторожно! Это сундук!
2: Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто осветлены.

0: Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, обижал его. Я бронил его, и не стыдно тебе, старый негр. Отвечай, отвечай.
1: Я так знал, я знал.
2: Успокойтесь, Леган, успокойтесь. Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца –

0: цепочки. Большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц.
1: Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны.
2: Да, я сгораю от нетерпения.
1: Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука?
2: О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп.
1: Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в погоню.
2: Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать?
1: Нет. Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный, да?
2: Помню.
1: Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями.
2: Невероятное совпадение.
1: Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить.
2: А как пергамент попал к вам в руки?
1: Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать или листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось. Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно.
2: Так где же здесь связь?
1: А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.
2: Хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа.
1: Так.
2: Так как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука?
1: Ага, вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин?
2: Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям.
1: Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.
2: Под влиянием тепла.
1: Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно, а по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.
2: Простите. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,500,000 не тема для шуток.
1: Да, но?
2: Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством.
1: Я же не сказал вам, что это была коза.
2: Ну, не коза, так козленок. Не вижу большой разницы.
1: Нет, ну большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте. Написание двух английских слов. Кид – козленок. И кид – 2D. Помните рассказ о капитане Кидде?
2: Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах.
1: Как видите, напрасно. Я с юности помню увлекательные предания и легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромное богатство, которое успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв песок в Библию. Мне даже припомнилась песня об этом. Я прозываюсь Кипер Кид, собравшись в путь, держал я Библию в руке, собравшись в путь, собравшись.

0: собравшись в путь, собравшись в путь.
1: Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом.
2: Как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного текста моего воображаемого документа.
1: Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?
2: Ну да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Ну, может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ.
1: Ну, хорошо, а что же дальше?
2: Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы Кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, ну, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада, а о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?
1: Нет, никогда.
2: А ведь всякий знает, что Кид владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Ну, не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кида.
1: Ну и что же вы предприняли дальше?
2: Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял его и осторожно обмыл теплой водой.
1: И что же?
2: Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она.
1: Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку.
2: И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр.
1: Шифр?
2: Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая из затейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой.
1: И что же, вы сумели найти решение?
2: Ну, конечно, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться, однако мне удалось все цифры заменить буквами.
1: И что же у вас получилось?
2: Вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь. Восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы прямая от дерева через выстрел на 50 футов.
1: Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул.
2: Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.
1: То есть расставить точки и запятые?
2: Ну да, да, да, да, в этом роде.
1: И как же вы сделали это?
2: Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз.
1: Ну и что же, смысла стало больше?
2: Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, и даже не таверна, а высокий скалистый утес.
1: Утес?
2: Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте.
1: А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»?
2: Ну, «хорошее стекло» могло значить только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем в заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений.
1: А теперь я начинаю догадываться. Слова 21 градус и 13 минут и северо-северо-восток указывали направление подзорной трубы.
2: Совершенно верно, совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означает место, где надо искать череп на дереве, а приказ стрелять из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно единственное толкование и указывает местонахождение клада. Надо спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

0: Ну что же, не скрою.
1: Не скрою.
0: Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.
2: Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме?
0: Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Собака.

0: так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города. Эти выкройки и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей, все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, и вдруг...
1: Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Что ты сказал такое?
1: Что вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Да ты... Да как? Сама ты собака. Вот.
0: Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
1: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи. И хвост трёпанный.
3: Точно похоже. Ой, как раньше-то не видели.
0: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
1: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
2: Дрянь, я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повытаскую.
1: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
0: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
4: Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
2: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть.
1: Так и злая ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
4: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
0: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
1: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
4: Давно ли, Танечка?
0: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг две звонкие пощечины.
4: Не стоит забываться, деточка.

0: почти больная от злости, вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
1: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она. Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Диана и дело с концом. Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиною диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
1: Ворона! Точно! Ворона!
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
1: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
2: Ой, ну, что, красавица? Спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
1: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не со

0: Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну?
1: Сдается мне, бабушка, уж вы право, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
2: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце. И было все не сон, не явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
0: Ворона есть, только крыльев у меня нету. И я каркаю, и я каркаю, а и моего горя мало. А мне дадено предвидение. О, я не могу, красавица, не каркать. Да людишки-то и слушать меня не хотят.

0: И хочется вот сейчас. А?
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и...
0: Кар!
2: Бабушка!

0: Жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе. Села под открытым окном. Слушала. За воротами сидели двое и говорили.
1: Воет и воет. Воет и воет. Чтоб ее.
2: А ты ее, дядя, видел?
0: Потинарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: Видел. Большая, белая, у бани лежит и на луну воет.
2: А чё же она воет, дядя?
1: Не к добру. И откуда взялась, не знаю.
2: А ежели, дядя, она оборотень?
1: А не оборачивайся.
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте.

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях. Подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

0: чуешь, дядя? Завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенную косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился. Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиной и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Виктор Янченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
3: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
2: Нет.
3: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
2: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
3: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
2: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
3: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
2: Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
3: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
2: Да, ну как же?
3: А что, если взять за правило сразу же отрезать их? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам, ну, чтобы он не портил им фигуры.
2: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот, тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
3: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
2: Ну, конечно.
3: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
2: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
3: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
2: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
3: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
2: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
3: И только восьмая роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
2: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
3: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
2: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
3: Клара, это забитое, беспомощное существо.
2: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
3: То есть как?
2: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
3: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
2: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
3: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
2: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
3: Зачем?
2: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
3: А зачем ему прыгать?
2: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилась заурядная, нудная канитель?
3: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
2: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
3: Баба! Баба!
2: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
3: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
2: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
3: Молчание.
2: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
3: Репетирует на сцене.
2: А, да, да, ну тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
3: Молчание.
2: Черт побери, ну где Клара?
3: Молчание.
2: Где госпожа Б?
3: Кажется, болеет.
2: Уехала на халтуру.
4: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
2: Ну, ладно, ладно, ладно.
4: Как его?
2: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. «Входит Катюша!» – выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
3: Молчание.
2: «Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша».
3: «Я знаю», – отвечает собратка.
2: «Ну так читайте. Первый акт – входит Катюша».
3: «Я забыла роль дома», – бойко заявляет Катюша.
2: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. «Входит Густав в челок», – хрипло кончает режиссер.
3: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
2: Шестая.
3: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. «Господи, боже мой!» – ужасается автор. «И это удалой Бон-Виван!»
2: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
3: «Когда вернется наш мошенник?» – уныло произносит Бон-Виван.
2: «Муженек», – поправляет режиссер.
3: «У меня здесь мошенник».
2: «Это ошибка машинистки, исправьте».
3: «А пусть она переписывает как следует», – обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
2: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово – и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
3: «А какое мне надеть платье?» — среди удручающего молчания восклицает героиня.
2: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленный уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
3: Следующий этап – репетиции.
2: «Здесь двери», – тыкает режиссер в пустое пространство. «Там вешалка. Это другие двери. Стул – это диван. Другой стул – окно».
3: «Окно?»
2: «Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол».
3: «Стол.
2: Так. Так. Все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола». «Да, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш». «Что за чертовщина? Где опять господин А?»
3: «Репетирует на сцене».
2: «А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша», – вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Потом Данеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
3: «Отнюдь нет, отец мой», — читает Клара по бумажке, — «я его не видела с утра».
2: «Что вы читаете?»
3: «Первый акт, 2-я страница».
2: «Да ничего подобного там нет, дайте сюда». «Ну где это?»
3: «Отнюдь
2: подождите,
3: нет».
2: «Отнюдь не, да,
3: нет.
2: Отнюдь нет.
3: Отец мой».
2: «Отнюдь нет, отец мой».
3: «Да».
2: «Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы».
3: «Вчера мне прислали это», — говорит безмятежно милостивая государыня.
2: «Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа».
3: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Это же не ваша фраза, вы сами Клара».
3: «Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог».
2: «Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание! Внимание! Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
3: У тес табак трясло, по складам читает Клара.
5: Что?
3: Нет, тут неразборчиво.
5: Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось. Читайте же как следует.
3: Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «У тес табак трясло».
2: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит.
5: Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
3: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
2: «Входит Катюша», заявляет режиссер.
5: «Необыкновенная».
3: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.

0: смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», — говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайенс».
1: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
0: Эту сцену господин режиссер Вчелок, повторяет сударыня. 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
1: Пьеса созрела.
0: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», — говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
2: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
0: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так...
1: Скажем правду, актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортань и голосовые связки.
0: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
1: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
0: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
1: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
0: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
1: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
0: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
1: «Что же с тобой стряслось?»
0: «Нет, мадам, но это не годится!»
1: «Что же с тобой
0: Начать все сначала!»
1: «Что же с тобой?»
0: «Разве это темп?»
1: «Что же?»
0: «А вам нужно стать у дверей!» «Повторим. Входит Катюша».
1: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
0: «Ну, начинайте, мадемуазель».
1: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
0: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
1: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
0: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
1: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру, надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
0: «Начинаем!» — надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
1: «Вы думаете, послезавтра можно ставить?» — испуганно спрашивает автор.
0: «Так ведь все идет отлично», — отвечает режиссер и вдруг срывается с цепи. «Повторить назад! Ни к черту не годится! Повторить от выхода Катюши».
1: Катюша входит.
0: «Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродяжку!

0: Бродягу, что стучит в люке.
1: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинит. Машинист не дает себя в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
2: Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает: обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
1: Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
2: Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума.
1: Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
2: Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
1: Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
2: Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
1: Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
2: Господин режиссер, годится от материи на брюки?
1: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
2: Почему?
1: Ну я же платье испачкаю.
2: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
1: Генеральная репетиция.
2: Теоретически, на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически, это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
1: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
2: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. Что вы там делаете, кричит мастер. Тут надо бы закрепить косячок, отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми!» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок!» – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
1: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» Взывает через четверть часа автор.
2: «Да тут надо закрепить косячок», отвечает режиссер.
1: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» спрашивает из темноты зала женский голос. «Нужно закрепить косячок», – отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?» «Ага, платье!» Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. «Да ведь это самый модный фасон», – обижается Катюша.
2: Наконец, Каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. На места! Кричит режиссер.
3: Господин режиссер, этот парик мне не годится.
2: Господин режиссер, а трость мне нужна?
3: Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду.
2: Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей.
3: Господин режиссер, я надену зеленую шаль.
2: Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?
3: Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
2: Господин можно? Режиссер, вас зовут наверх.
3: Господин режиссер, вас зовут вниз.
2: Начинаем, кричит режиссер. Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем, голосит сценариус.
1: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
2: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. Опять поругались, говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
2: «Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет». «Почему солнце не светит в окно?»
1: «Да как не светит? Светит!»
2: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрей!»
1: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных!»
2: «Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
1: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
2: Если бы он сдержал слово. Премьера.
1: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
2: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
1: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
2: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
1: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
2: Конечно.
1: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
2: Да, да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
1: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборную, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
2: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
1: И, наконец, в 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
2: Дрм! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
1: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
2: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается. «Боже мой!» Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
2: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное!» Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
1: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
2: «Да, барахтается герой. Ты представь себе, Клара, да».
1: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» – отважно выручает Клара.
2: «Да-да!» – с восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное!»
1: «Что же с тобой стряслось?» – ходит в колею Клара.
2: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала!» Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
1: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
2: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
1: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Но что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Но как неловко, как ужасно заметно.
2: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
1: Слава Богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на 3 страницах, а за ним —
2: бум! Автор замирает от ужаса.
1: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих 3 страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес! Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены, а Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
2: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы, завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
1: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
2: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода. Шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
3: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно!
2: Могло быть и хуже, сдержанно отвечает режиссер.
3: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?
2: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
3: Лишний автор бежит благодарить актеров.
2: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
3: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там два раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда? А при чем тут я, если она говорит это дважды?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере! Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», – великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
2: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», – резюмирует один. «Уж больно длинно», – говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
3: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
2: После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех? На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
3: что в пьесе была интрига.
2: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
3: Что пьеса
2: имела успех.
3: Была принята прохладно.
2: Часть публики шикала.
1: Пьеса была принята тепло.
2: Что режиссер?
1: Ничего не сделал.
2: Сделал все, что мог.
1: Не был достаточно внимателен к пьесе.
2: Был добросовестен.
1: Что игра актеров была...
2: Живой.
1: Вялой.
2: С подъемом.
1: Актеры не знали ролей.
2: И способствовали успеху пьесы.
1: Что Клара...
2: Играла блестяще.
1: Была явно в ударе.
2: Ложно трактовала роль.
1: Наполнила ее подлинной жизнью.
2: Была блондинкой.
1: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
2: Что постановка?
1: Была соответствующей.
2: И не отвечала духу пьесы.
1: Что в целом ансамбль...
2: Был, как всегда, на высоте, но...
1: Весьма слаб.
2: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
1: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес... Обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
2: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золота, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые... Бьются на сцене герои.
1: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... Нот, молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвуют мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать, да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре.

0: Герда, слышишь, ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают,
1: как скрипочки.
0: Ну, ну, бабушка, живей!
1: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушка, уже чайник зашумел!
1: Вот, вытирает ноги о коврик.
0: Да. Раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
0: Давай,
1: не отвечай. Молчи.
0: Давай спрячемся.
1: Давай.
2: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
3: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
4: Потому что мы воспитанные.
1: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
3: Воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках. Б. Не вопят бубу. В. Не кричат гав-гав. И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей.
4: Да, но вы думали, что вы бабушка.
3: Вздор. Какая я бабушка? Где розы?
1: Вот они.
4: А зачем они вам?
3: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. А, живые розы! А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
4: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
3: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
1: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
3: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
4: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим, ну, стыдно.
5: Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке?
1: Бабушка?
4: Бабушка, бабушка, иди сюда, старик.
5: Получились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну, бабушка.
3: Здравствуйте, хозяйка.
1: Здравствуйте, господин.
3: Коммерческий советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
1: Но, господин коммерческий советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
3: Не важно, не важно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
5: И да, и нет. Деньгами не богата.
3: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
1: Но он не продается.
4: Он не продается.
1: Не продается.
3: Вздор.
5: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А
6: подарки не продаются.
4: Подарки не продаются.
1: Не продаются.
6: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
3: Вздор.
6: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
3: Ах, какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
6: Куст не продается.
3: Вздор, ну вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
6: Не возьму.
3: 30, 50.
6: Нет.
3: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
6: Это очень хорошие дети.
3: Здор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
6: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
3: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
6: А вы...
3: Вот кто вы.
6: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Эти дети не надо.
3: Да я... Заморожу вас.
1: Да, мы не дадимся.
3: Увидим.
1: Бабушку все уважают. А вы рыщите на нее, как...
6: Кей,
1: какой нехороший человек.
3: Ладно, ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
7: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
3: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
7: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
3: Стор! Стор! Стор! Стор!
8: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерции советник?
1: Да.
8: Не обращайте на него внимания. Но что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
1: Да, он хотел унести наши розы. О. Да, но мы не дали.
8: Ах, какие вы молодцы. Ну, за что вы обидели чайник? Вы слышите? Вы слышите? Он говорит. Я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол, зол, зол. Попробуйте-ка, троньте меня. Ой! Действительно, его не тронуть.
6: Ой, давай опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
8: Ничего, ничего, ничего, ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки... Из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
1: Вот эти?
8: Да. Нашел я их в прихожей, под шкафом. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
1: Ничего.
8: Ну, говорите правду.
1: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.
6: Нет.
1: Да.
4: этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
7: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе, ведь она ему поставляет лед.
1: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
7: Эх ты, трусиха.
1: А я не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
4: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
9: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
7: Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
1: А где она живет?
7: Летом далеко-далеко на севере, а зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
1: Ой.
7: Да, только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
1: Бабушка, значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
9: Ну и пусть. Посмотрела и улетела.
1: А вы видели снежную королеву?
7: Видел.
1: Ой, когда?
7: Когда тебе еще на свете не было, вот когда.
4: Расскажите, а?
1: Расскажите.
7: Ну, хорошо. Было это давно, очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
1: Ой!
7: Ой! Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти и превратилась в прекрасную женщину.
1: Это была она?
7: А.
1: А как она была одета?
7: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
1: Ой.
7: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
1: Ой.
7: Я спросил: «А кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
1: Спокойно, дети.
7: Спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо. Ну, вот и готово.
1: Ой. Кто это? Дама. Кто вы? Как вы пришли?
10: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
10: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот, ни капельки.
10: О, я очень рада. ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
11: Здравствуйте, госпожа.
10: Можете звать меня баронессой.
11: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
10: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
11: Неугодный ли чаю, госпожа баронесса?
10: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
11: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса?
10: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
11: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
10: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
9: Бабушка вовсе не старая.
1: Бабушка не может умереть.
10: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
11: Что?
10: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
1: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Розы, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
11: Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
1: Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам.
11: Вот, вы слышите?
10: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
11: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
7: Молодец, Кей.
10: Молчите, сказочник.
11: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
10: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
1: Не надо, Кей, не надо.
11: Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего.
7: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
10: Молодец.
1: До свидания, господа.
10: До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему ж вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, ты говоришь как советник.
2: Но я очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: «Хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать?» Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева.

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей!
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница-сорока, ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать.
1: Спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.

0: Диана!
1: Здравствуй, Карл!
0: Здравствуйте, Клара!
1: Здравствуй, Карл!
0: Здравствуйте, Клара!
1: Здравствуй, Карл! У меня крайне интересные новости!
0: Да, говорите, говорите скорее!
1: Кей! Нашелся!
2: Кей! Вы не обманываете меня! Где же он, где?
1: Кто это, Карл?
0: Не пугайтесь, Клара! Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
1: Герда?
2: Да.
1: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
2: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
0: Расскажите, Клара.
1: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
2: Вы простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем же мне рассказывать о королевской дочери?
1: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете. Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
2: Это был Кей.
1: Это был он.
2: Вы уверены, что это Кей?
1: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
2: Нет!
1: В таком случае вперед!
0: Ура! Ура!
3: И вот Герда уже в королевском дворце.

лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом замке.

0: здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же.
1: Иду.
0: А это что за шум? Я не понимаю.
2: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать?
0: Спрячемся.
3: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Хватит! Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда?

0: Почему ты пряталась от нас?
1: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
2: Сейчас. Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
2: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
1: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
1: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
1: Да. Вы вовсе не Кэлли.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
3: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
3: После обеда.
2: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кэя, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кэя. И я называла тебя Кэй.
0: Да-да. Кто же ты, девочка?
1: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно, действительно.
1: Мне так хотелось, чтобы вы были Кэй.
0: Как же теперь быть, Герда?
1: Буду опять искать Кэя, пока не найду, принц.
0: Молодец. Слушай, называй меня просто Клаус.
3: А меня Эльза.
1: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
1: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
1: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, четверку вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны, летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять четверку вороных и заложить в карету.
2: В золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
2: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
1: Нет, не буду. Спасибо вам.
3: А ты пока сиди и отдыхай.
4: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
5: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все.
4: Нет, это еще не все, советник.
5: Сказочник? Вы здесь?
4: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
5: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
4: Не с места. А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
0: Задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
2: Герда, мы принесли тебе шубу.
6: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
1: Готова.
0: Идем.
1: Идем.
0: А вы с нами?
4: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться, побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: Опять эта Маша!
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша.
1: Ой, веди его сюда. Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да. И поэтому едет она тихо. Им не удрать от вас. Она близко. Я совсем недавно обогнал ее.
1: Так. Какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
2: Вы меня звали, атаманша.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
2: Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
3: Что-что?
2: Крибли-крабли-бумс.
0: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
2: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
0: Зачем?
2: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
2: Ну ладно.
0: Смотри же.
2: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
4: Ты давно в этой шайке, разбойник?
2: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
4: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
2: За деньги?
4: Конечно. Послушай. Бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
2: Валяй.
1: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
2: А наши, наши.
4: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку! Дважды два – четыре, все идет как должно.
2: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
4: Как будто бы нет. А что?
2: Мне хочется это сделать самому.
0: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
5: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
5: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
5: Отпустите меня! Без меня погибнет Кей! Он очень хороший мальчик!
0: О-о-о-о-о-о-о-о-о! Здравствуйте!
6: Здравствуй, мать!
0: Как поохотилась коза!
6: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
6: Девочку? Правда? Молодец, мать! Я беру девочку себе.
1: Я протестую!
6: Это что еще за старая жаба?
1: На-на-на-на!
6: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, Девочка, не дрожи. Я этого терпеть не могу.
5: Я не от страху, я очень обрадовалась.
6: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтобы они бегали. Идем ко мне.
2: Я протестую, протестую, протестую.
5: Мама, застрели его.
6: Сейчас. Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
3: Сейчас, сейчас.
2: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
7: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага. Ага. Это звенит золотая карета. Разобьем ее на куски и поделим.
4: Не спеши, бородач.
2: Но ведь там будут делить золото.
4: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
2: Сколько?
4: 10 талеров.
2: 1000.
4: 500.
2: 1000.
4: 700.
2: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
4: Ладно, бери. Я немедленно.
6: Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
2: О, я протестую.
6: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до трех. Если после этого не уберешься, стреляю.
2: Да, раз, не шалить,
6: шалить. Два, три. Удрала. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
5: Ой, девочка,
6: может, тебе жалко?
5: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
6: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
5: О, нет, девочка.
6: Нет, да. У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
5: Девочка.
6: Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
5: Северный?
6: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
5: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
6: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
7: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
6: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
7: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
6: До свидания, мать.
5: Девочка, поговорим с оленем. Два слова, два, только два слова.
6: Ну уж ладно, будь по-твоему.
7: Олень! Сюда! Живей!
5: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
6: Видел! Говори сейчас же, как это было!
8: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
5: Санки! Значит, это был Кей!
8: Это был Кей, так звала его королева.
5: Ох, белый от холода! Девочка! Девочка, отпусти меня!
8: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина.
6: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
5: Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: выросла, поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снурры, пурры-базлюрры.
0: О, это вы, сказочник! Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я? Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойником.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаманш и Йоганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманш.
1: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
6: Полицейский собака.
1: Ищейка.
0: Смерть ему. Стойте! Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Девочка!
7: Что такое?
0: Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня.
7: И ты хотела убежать? Вот ты какая.
0: Да, без меня погибнет Кей.
7: Отсюда все! Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
7: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
0: Да.
7: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
7: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте,
0: три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда...»

0: Дорогая, ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится. Ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово. А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гертой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герту. Снежной пустыни она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень. Помоги ей спасти Кея.
2: Вот здесь начинается страна Снежной Королевы. Дальше я не смею идти.
1: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
2: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной Королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы льдин.

0: Тише, Герда, ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду, и я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «Вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю. Так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «Вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный, маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
0: Нет, я разумный, право так.
1: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат. Листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы оно умывалось. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai. Герта. Герта. Это ты.
1: Я Герта.
0: Герта. Милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
1: Нет, нет.
0: Кто посмел обидеть тебя? Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно? Идем, идем домой, Кей. Идем, не могу.
1: Можешь, можешь. Ты шагай, ноги разойдутся, мы дойдем. Кей,
0: не могу.
1: Можешь, можешь. Шагай,

0: Крибли-крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней и говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
3: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
1: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу. Бабушка.
4: Герда. Ах, нет. Кей. Опять нет. Что с детьми? Вы боитесь сказать? Каждый вечер, возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх, бегом вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце, я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета. Басовой, рассказывай сейчас же веселую сказку, такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
0: Жили-были ступеньки. Их было много, целая семья. И все они вместе назывались «Лестница». Жили ступеньки в большом доме, между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго, но и у тех было преимущество, они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они, мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно и дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем. Не запоют ли, наконец, ступеньки?

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка! Кей!
1: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют. И мы скажем им: «Эй, вы! Снип, снап, снурре! Пурре! Базелюрре!»

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно, удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама,
2: или...
3: он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет, и она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его. А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю.

0: Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
1: Она здорова, ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да, да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
0: Знаю, ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
1: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
0: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
1: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
0: Отчего же?
1: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
0: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
1: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
0: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
1: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
0: Для любви все можно.
1: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
0: Да-да, я знаю.
2: Входит Лиза.
1: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
0: Да, меня немного задержали.
3: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
0: Все, что могу.
3: Вы ведь все знаете.
0: Да, я знаю.
1: Так я вас оставлю.
3: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.
0: А теперь раскаиваетесь?
3: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
0: Хорошо. Да, но как же...
3: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
0: Сделаю, что могу.
3: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
0: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
3: Но не сердитесь.
0: Разве я могу на вас сердиться?
3: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
0: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
3: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь.

0: Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
1: Разумеется, сейчас.
0: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
1: Но где искать его?
0: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
1: Сделаю все, что могу.
2: Каренин кланяется и уходит.
0: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
3: Ну что, послала? И он согласился?
0: Разумеется.
3: Зачем его, не понимаю?
0: Кого же?
3: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
0: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
3: Я уверена, потому что...
4: А Виктор Михайлович где?
0: Уехал.
4: Как уехал?
0: Я просила его исполнить мою просьбу.
4: Какую просьбу? Опять секреты?
0: Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.
4: Феде? Федору Васильевичу?
0: Да, Феде.
4: Я думала, что между вами все отношения кончены.
0: Я не могу расстаться с ним.
4: Как опять все сначала?
0: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
4: Так что же, ты хочешь вернуть его?
0: Да.
4: Опять пустить себе в дом эту гадину?
0: Мама, я прошу вас так не говорить про моего мужа.
4: Он был муж.
0: Нет, он теперь мой муж.
4: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
0: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
4: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
0: Ничего этого нет.
4: Каренин делал тебе предложение и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
0: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
4: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
0: Этого не доставало.
3: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
4: Дуняша, мой чемодан!
5: Мама, вы послушайте!
2: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые бокалы шампанское, слушают пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривай. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
3: Час роковой. Согласны?
0: Пускай.
3: Ну что, записали?
0: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаку полотенена.
5: Шукародяка. Да, так и есть, так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все и сгадит. Да.
0: Ну, Маша, валяй хоть час, бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя.
1: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
0: Отчего похоронную?
1: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шоу на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего этот человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну, что же, возьми. Вот тут и разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю и люблю, а противный так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболь и шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный. Мои слова невменяемые. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат бы.
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор сударь Михайлович.

0: Сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно, чудесно, чудесно. Ну, теперь захачки рента.

0: Yes.
1: Yes. Хорошо.
0: Удрал Каренин?
1: Удрал.
2: Ну и черт с ним.
3: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
0: Ты знаешь, кто это?
4: Слышала фамилию.
0: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
4: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
0: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
4: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
0: А ты почем знаешь?
4: Должно знать.
0: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
4: Так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Да не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею. Как отдать?
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлива. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
3: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.
3: Какой же он чужой друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
3: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
3: Что с ней? Право, не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Дель Буа, первая в Европе. Пари.
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе лошади хороши, дело в ездоке.
2: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
1: Нет!
4: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
1: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел, посмотри.
3: Кто ты?
5: Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
3: Какая? Дама?
5: Не могу знать. Только настоящая дама.
3: Федя, к тебе дама.
4: Кто это?
3: Да не знаю кто.
5: Просить бы в зал.
4: Постой, я пойду посмотрю.
1: Кто это к нему? Наверное, Машка.
2: Какая Машка?
1: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
2: Какая милая. И поет?
3: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
2: Экой счастливец этот!
3: Что его баба любит? Да бог с ним!
1: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
3: Ну, не говори!
1: Я их всех за одну француженку отдам.
3: Ну да, француженка. Ты известный эстет. Да. Ну, пойди посмотреть, кто это.
2: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
3: Хорошо.
2: Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
6: А я думаю, все тоже.
2: Ну, как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
6: И романсы есть хорошие.
1: А хочешь пари?
6: А, пари.
1: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
2: Коротко, вечно пари.
3: А господа, господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
2: Да.
1: Давай пари.
3: Пари. А бутылку попади.
1: Что, зарабел?
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо.
1: Вот и попадешь на бутылку.
2: Ну ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
7: Федя, прости меня, если тебе неприятно, но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
8: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни.
7: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
8: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.
7: Никогда.
8: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу, перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
7: Нет, нет.
8: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
7: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
8: Да, для тебя.
7: Неужели так и останется?
8: Должно быть.
7: Федя, вернись.
8: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
7: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
8: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
7: Разумеется.
8: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, я не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
7: Нет.
8: Любит, как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
7: Федя, не говори так.
8: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
7: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
8: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда, и правда. Пойдем.
3: Ну как же, устроил?
8: Чудесно. И божилась, и клялась. Чудесно. Где все?
3: Да там играют.
8: Отлично. Пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas la consigne.
2: Ну, вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
3: Ну что же именно? Как стоит дело?
2: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
3: Но как же муж?
2: Дает развод.
3: Вот.
2: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусе де гутан. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, своей робостью.
3: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
2: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.
3: А теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним?
2: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
3: Благодарствуйте.
2: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор, мне надо или не согласиться, а как я могу?
3: Вы совсем не знаете ее?
2: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Кексуальный топки, ляю, визабидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. S'il a pu le charmer un tel point, я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
3: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... Кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
2: А как Бабаре Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
3: Се контес ансенот, это теперь совсем не сбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
2: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
3: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
2: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
3: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
2: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
3: А ваша религия?
2: О, да, да, да. Прощение, как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкому.
3: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
1: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Я люблю тебя. Хочу тебе счастья.
1: Сергей,
3: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Вы зет мажор. Но ты погубишь меня.
1: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
3: Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает.
2: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
3: Это наверное. Вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Простите. Нет, вы останьтесь.
3: Я думал, вам легче антет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
3: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
2: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
3: Как же, я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
2: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
5: Да, мы там женились.
2: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
5: Да, он нигде почти не бывал.
2: И не познакомил меня с вами.
3: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
5: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал, потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
3: Да, я лучше уйду.
2: Да, уйдите.
3: До свидания.
2: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
5: Андреевна.
2: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком, горд ни именем, ни богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
5: Я знаю.
2: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
5: Я? Разве я...
2: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
5: Я думала об этом.
2: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так... то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
5: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила... Будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
2: Да, тебе и не хочет.
5: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
2: Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
5: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
2: Ах, как все это тяжело. Но в Все-таки будем любить друг друга, и Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
1: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
2: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
1: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что это за перса? Федор Васильевич! Федя! Отопри!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь. Эх ты! Обещал.
2: Ведь ты знаешь что? Денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, отчего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коли уж ты...
2: О чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай,

0: туман.
1: Проклятая овца беглая! Барин почтенья, что ж ты с нами делаешь, а?
2: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
1: Надевай платок! Марш сейчас! Вишь, убежала, что я хору скажу. Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина, и больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что?
2: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура, кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
1: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
4: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай, а люблю ее. Что же делать?
2: Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Ух, стыдно, барин, стыдно.
3: Он не уводил, я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу.
1: Ну, Машенька,
3: сначала, Машка, мама,
1: ну, не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну, пойду.
2: Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин.
5: Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.
4: С кем имею честь? Ах, князь Сергей Дмитриевич.
5: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но, услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
4: Да-да. Прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
5: Я, во-первых...
4: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
5: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
4: Совершенно уверен. Прошу вас.
5: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
4: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
5: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
4: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей. Или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
5: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать,

0: просили меня узнать о ваших намерениях.
1: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как-то говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
0: Да, но мы...
1: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек. Почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
0: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
1: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал. И увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был. Потому что теперь я в сознании своем давно не муж. И считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
0: Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
1: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
0: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
1: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
0: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
1: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
0: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
1: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели. Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
0: Ну, а труд?
1: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
0: Так что же мне сказать?
1: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
0: Разумеется.
1: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
0: Когда же?
1: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
0: Так и могу сказать.
1: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.
2: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да, ну да. Только откупорь.
1: Пожалуйтесь.
3: Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя, а я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы!
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
3: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать.
3: Хорошо, тебе. Ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
3: Сколько нужно?
0: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
3: Нет. Не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
5: Я.
3: Кто я? Ах, Маша.
5: Была у тебя, у Попова, у Вафремова и догадалась, что здесь. Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
3: Нет, не мог.
5: А меня-то нет разве? безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
3: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
5: А я-то?
3: Ну, что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
5: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
3: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
5: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
3: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
5: Себе лучше.
3: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
5: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
3: Как что нужно? Много нужно.
5: Ну что? Что?
3: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
5: Положим, что гадко, я сама.
3: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
5: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
3: Не она бросила, я бросил.
5: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
3: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя.
5: Это ж не твое дело, я сама про себя знаю, где я погибну.
3: А главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
5: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь да кутишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
3: Легко сказать.
5: И сделай так.
3: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
5: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
3: Что писал? Теперь уже не нужно.
5: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
3: Да, что меня не будет.
5: Давай. Читал ты, что делать?
3: Читал, кажется.
5: Слушай, Роман, одно очень и очень хорошо. Он этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?
3: Нет.
5: Ну вот, давай сюда твое платье и бумажник.
3: Да как же...
5: Стой. Поедем домой, там переоденешься.
3: Да ведь это обман.
5: И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
3: Ну а потом?
5: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
2: Вот тяна. А револьвер я себе возьму.

0: Гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
2: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
1: Опять вам.
2: Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
1: Ты безнравственная женщина.
2: Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
2: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду, а только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
2: Нет, деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
2: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
2: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и главное, я люблю.
1: Да. Без раскаяния? Без возврата?
2: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
2: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
0: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка!
1: Какие мы несчастные люди!
2: А что?
1: Когда ты вышла замуж, и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал, так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
2: Виктор.
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
2: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
1: Все?
2: Все, все. Я бы не стала говорить.
4: Господин Вознесенский.
1: Это он от Феди с ответом.
2: Зовите сюда.
1: Ну, вот и ответ.
2: Неужели все решится, Виктор?
1: Ну, что?
5: Их нет.
1: Как нет? И не подписал прошение?
5: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
2: Да прочти, что?
5: Я не нужен вам?
1: Да нет, прощайте, благодарю.
2: Что? Что?
1: Это ужасно.
2: Читай.
1: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе. Но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
2: Как это он?
1: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
2: Виктор.
1: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
2: Он убил себя. Да?
6: Верните господина Вознесенского.
2: Я знала. Федя, милый Федя.
1: Лиза.
2: Неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
1: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
5: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
1: Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.
2: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
0: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
7: Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Mm-hmm. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да. Ваша жизнь удивительная.
0: Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни. Угу. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадость. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А от чего вы говорите «как будто»?
0: От того говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
2: Приятного аппетита.
3: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
2: Познакомились с артистом-художником?
0: Да, мои знакомы.
2: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
2: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
2: Тайны. Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
0: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
0: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
0: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
0: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
0: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
0: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный. И просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
0: Нет. Я уверен, знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брака без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотела покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
0: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили. Они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
2: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
0: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
2: А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
0: Прошу вас оставить меня.
2: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
0: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
2: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп?
4: Мы ничего не знаем.
0: Негодяй!
2: Я негодяй. Эй, городовой!
4: Городовой!
2: Акт составить.
3: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
5: Теперь уж едет со станции.
6: Кто едет?
5: Папа.
6: Папа едет со станции.
5: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
7: Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?
5: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
7: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Он рабодир лакшен и бель. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
5: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
7: Ну.
8: Виктор меня встретил и увез.
7: И прекрасно сделал.
8: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О,
9: а я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделается.
5: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
8: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
7: Но не слабость.
5: Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен...
8: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
5: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
8: Да, я думаю.
5: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
7: Ну, Виктор, привез шерсть?
9: Привез, привез. Вот шерсть. Угу. Вот одеколон. И вот письма. И вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
5: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
9: Это ужасно.
7: Что? Да скажи же.
9: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
7: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
9: Все ложь. Ложь.
5: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
8: Как же он остался жив?
7: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
3: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
10: Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
11: Она не упрекает.
10: Да?
11: А огорчается.
10: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
11: Обоих?
10: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
11: А, это Каренина?
10: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Ну, прощай, угу. Прощай, прощай. Прошу покорно. П. поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
5: Мне нечего скрывать.
10: Так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал, так?
5: Да.
10: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
5: Я не знала.
10: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
5: Все это неправда.
10: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
5: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
10: Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.
5: Кажется, что 17 июля, я не помню.
10: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
5: Не знаю.
10: Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
5: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что, когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
10: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
5: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Угу. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
10: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивый государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность. Но, одним словом, делал несчастье вам.
5: Я любила его.
10: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
5: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
10: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
9: Благодарю. Что вам угодно?
10: Я обязан снять допрос.
9: В качестве чего?
10: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
9: Вот как? В чем же?
10: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
9: Благодарю.
10: Ваше имя?
9: Виктор Каренин.
10: Звание?
9: Камергер действительной статской советник.
10: Возраст?
9: 38 лет.
10: Веры?
9: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
10: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
9: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
10: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
9: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
10: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
9: Деньги эти были переданы мне моей женой.
10: Госпожою Протасовой.
9: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
10: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
9: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
10: Есть у вас это письмо?
9: Письмо затеряно.
10: Как странно.
9: А в связи с ним считал он несправедливым удержать эти деньги.
10: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
9: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
10: Есть у вас это письмо?
9: Письмо затеряно.

0: скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
1: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти.
0: Очень сожалею, что должен задержать вас. О нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
2: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
0: Прошу вас отвечать на вопросы.
2: Спрашивайте.
0: Ваше имя?
2: Ведь вы знаете...
0: Прошу вас отвечать.
2: Ну, Федор Протасов.
0: Ваше звание, года, вера?
2: Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
0: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
2: Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну-с, дальше...
0: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
2: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
0: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
2: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
0: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
2: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть? И чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
0: Прошу вас.
2: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы. Любит память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши.

0: и мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривен за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
1: Я вас выведу.
0: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
2: Мы можем уйти.
1: Сейчас подписать протокол.
0: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
1: Уведите его. Я арестую вас.
0: Так простите.
2: Так видно должно было быть.
3: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
4: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
5: Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичное.
4: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
5: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
6: Что, вы по делу?
5: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
6: Да ведь здесь не для публики.
5: Знаю. Только меня-то можно пустить.
6: Погодите, перерыв будет сейчас.
7: Позвольте узнать, в каком положении дело?
6: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
7: Что же, как подсудимые несут свое положение?
6: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
7: Ну, а Протасов?
6: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
7: Какой же результат, полагаете?
6: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
7: Да, хотел бы.
6: Вы князь Обрезков?
7: Я.
6: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
5: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
6: Ну уж извините. А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
5: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
4: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
8: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
9: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
10: Принес?
5: Вот он.
3: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
10: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
3: Из зала выходит адвокат Петрушин.
11: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
10: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
11: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
10: Я ничего не скажу.
11: А чего?
10: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
11: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
10: То есть кого ссылка?
11: И вас, и вашей жены.
10: А в лучшем?
11: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
10: То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной.
11: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу, да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
10: И другого не может быть решения?
11: Никакого другого.
12: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять. Проходите.
10: Сейчас.
11: Что?
10: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
9: Что ты сделал, Федя? Зачем?
10: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
9: Ты будешь жив.
13: Доктора! Доктора!
10: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
2: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены. Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной. Но, по слухам, все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
3: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
4: Это я, Буров.
3: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
5: Я давно поставила на себе крест.
3: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
6: Пока еще ползаю.
3: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
7: А теперь кто я так затерялся в толпе?
3: Заплатин. Неотразимый мужчина. Но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
8: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
3: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
9: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
3: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
10: А в наше время родственники очень упали в цене.
3: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие!
12: Здравствуйте!
11: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха!
12: Спасибо!
11: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг.
13: Да, товарищи,
11: так, хорошо. А женщины? Ну-ка еще быстрее. Образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
14: Налево, налево.
11: Мужской круг пошел направо.
14: Да.
11: Хорошо. Хорошо, молодцы.
15: Не мешайтесь.
11: Андрюша.
16: Ну, здравствуй, солнышко.
11: Здравствуй.
16: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
11: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
16: На весь уикенд до понедельника.
11: Хорошо. Стоп! Стоп, стоп, стоп.
13: Стоп, стоп.
11: А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
16: Зин, у тебя надолго это подержит?
11: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
16: По-моему, я уже под каблучком.
11: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Женщины, молодцы! Мужчины, мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищи отдыхающие, я передаю вам руководство ненадолго.
13: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
11: Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
16: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толка. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
13: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
11: Ну и что? Сходи еще раз.
16: Ну вот в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
3: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
4: Ну, как дела, мама?
17: Жива, уже хорошо.
4: Дома лучше, чем в больнице.
17: Лишь бы не на кладбище.
4: Ну, типун тебе на язык.
17: Лежать опротивила.
4: Ну, ты, конечно, не вставала.
17: Ну, а что, я враг себе?
4: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
17: Не приходила.
4: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох, надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
17: Федя, не пристраивай ты ее.
4: Другим везет, у них дочери выходят замуж по много раз.
17: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
4: Некрасивая она. Вся в меня.
17: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
4: Ну, ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеске.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне? Можно мне?
4: Товарищи отдыхающие, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же? Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально... Без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
11: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально. Без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
7: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат, жены двоюродного брата, вашей, дядя Федя, двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, ну, замечательный доктор.
11: Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
12: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
11: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
13: Добрый вечер! О. Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
11: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
11: Пришел. Дядь Петя, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
12: Так, проходи.
11: Я опоздал.
12: В самый раз приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
12: А это...
11: А я не в счет, я совсем дальний.
12: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, Ириша. Раз уж ты здесь.
12: Садитесь.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный.
9: Это именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. Здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
11: Дядь Федь, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
11: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
12: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
12: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
12: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй. Это я, Буров. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнеситесь к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
12: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Что? Ну, заходи.
12: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоить.
1: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается. Будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
12: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин. Работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
8: Понял. Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам. В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
11: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
11: Давай сюда.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
0: Познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
11: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
0: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
0: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
0: Да.

0: Зачем, зачем же так меня? Зачем, зачем так?
1: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее и ракурс выбрал удачный.
2: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
1: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
3: Кто, я? Я ничего не говорил.
1: А ты тут при чем?
3: Как, я доктор?
1: Какой ты доктор?
3: Ну как же, я терапевт.
2: Пойду на кухню.
1: А вы присаживайтесь, молодой человек.
4: Андрей.
1: Андре, прошу.
5: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
3: О, вы преподаете физику?
5: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
0: А команды он давал по-немецки?
5: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
1: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
0: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
2: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
4: А что, эти газы мне говорил? Да, Фёдор Сергеевич директор.
0: Ты куда меня привел?
4: Как куда?
0: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
4: Андрей!
0: Я-то думал, что он...
4: Андрей!
0: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
5: Но это же неправда.
3: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
4: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
0: Ну, скорее наоборот.
1: Сядь.
0: Что?
1: Я кому сказал сядь?
0: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
1: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
0: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
1: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
5: Скажите, вы женаты?
0: Что?
5: Вы... женаты?
0: К сожалению, нет.
5: Ой.
1: Алексей Васьянович? Ну, здравствуй, здравствуй. Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно, да. Заходи. Заходи, заходи.
0: Туда уже можно идти?
1: Можно идти.
0: Прямо сейчас?
1: Прямо сейчас.
0: Ну что ж, посмотрим.
3: Дядь Федя, как же в таких случаях где делается? Сначала несут в фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом в фотографии?
1: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
6: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Чему? Голубую я успела поймать на лету.
3: Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
3: А ты его увидишь?
0: И вероятно.
3: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
3: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что так расспрашиваешь, а?
3: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем и по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
3: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
3: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
3: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
3: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
3: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная? Или потому что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
3: Что это значит?
0: Ну в доме отдыха, парень молодой.
3: Она кто?
0: Она местная культурница. Пьи-пьи-хлопа, два пьетоп.
3: Хорошенько.
0: Ничего особенного. Обычный кугодный гаман. Не обращай внимания.
3: И фигура не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
4: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
3: Здрасте!
4: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но в самом деле, как себя чувствуете?
3: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуча.
4: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Это что? Эти цветы мне?
4: Вам, вам.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои,
0: ну?
4: Мировой аттракцион. Внимание. Eins, zwei, drei. Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе.
3: Спасибо.
4: Ну, а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
3: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
4: Ваш Снегирев гений.
3: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
3: Да. Мне пора.
4: Осторожнее, там окно. Выход там.
3: Простите.
4: Ты видел эти журналы, а? Нет, Буров не человек. Это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
3: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
4: Ну, какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что газява.
4: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
4: На ней?
0: Да.
4: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
4: Да нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей?
4: Ну? Ты что? Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
4: И какого папу?
0: Да ты что?
4: Ну что, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
4: Да нет, нет, нет, нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
4: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
4: Ну все, все, все, все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
4: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
4: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. В общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарок.
2: О, часы.
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что, пуделик вмонтировал?
4: Господи, бабушка, да что? Ну, а что такое?
1: Ну, я не понимаю, ну, а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш? Посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся. Теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира, а вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны, а квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего, с площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира.
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира! К тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Почему? Пригласите вы бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите? Мы опаздываем.
4: Надо, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
4: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
4: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
4: Да-да, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Кого, у меня? У меня нет никакого насморка, я абсолютно здоровый, вот сейчас вот иду пировать.
6: А кто там твоему коллеге это лабораторию не дает, а? А ну-ка пойдем, ты мне объяснишь, я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать, я сам все устраиваю, и вы даже не знаете, какой я пробивной. Ну,
6: пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
4: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
4: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуч.
5: И что же из этого вышло?
4: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирёва и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
4: Миша! Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну...
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держитесь за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша, теперь такие галстуки не носят. Да. Узел должен быть широкий, как арбуз. Да. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук. Да, ну, Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук – это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы! Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое – это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня молодой человек пригласили первым.
0: Ну, меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу, балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! А? Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму.
4: Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
5: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
6: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
5: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
6: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
2: Куда?
0: Смелее, смелее. Ну что ты? Здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: О, но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу.
2: О, Боже, как это потрясающе!
0: Ну, а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома?
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?

0: Не в ведерке, а ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
1: Вы понимаете, я еще новичок, я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют, они серебряные.
0: А ты сумей поставить себя в коллективе, дерзай, требуй, беги за ведром.
1: Понял, если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
0: Да, вот ты женишься на моей дочери. А почему?
2: То есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
0: Вот так сразу?
2: Ну а что же, любовь процесс неуправляемый.
0: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
2: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
0: Окунь – это хищник, мелкий и костлявый.
2: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самое безобидное, уверяю вас. Зря грустите.
0: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
2: Петр Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
0: Да?
2: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
0: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
2: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
3: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
0: Ну, украл?
1: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
0: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
1: Мне это на экзамене досталось.
2: Ну и как?
1: Знаете, облил всю комиссию.
2: Ладно, я сам открою.
0: Нет, пусть учится.
2: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
0: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
1: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
0: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
2: В первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
0: Намек понял. Кооператив организуем.
2: Ну, при чем же кооператив?
0: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Ну, какой же фотокорреспондент без автомобиля?
2: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
0: ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
2: Я прошу вас, не устраивайтесь моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
0: А так любовь, она сильнее будет.
2: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
0: Уходи.
2: Прямо сейчас.
0: Вот уходи.
2: Хорошо.
0: Уходи. Сядь! Я к тому сказал, сядь!
1: Что?
0: Ну как? Удачно справился?
1: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
0: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
2: Ну как? Бывало.
0: Придется бросить.
2: О чем разговор?
0: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
2: Ну, ничего серьезного.
0: А конкретно?
2: Есть одна, мы с ней встречаемся.
0: Кто она?
2: А какое это имеет значение?
0: Ну так вот, Ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
2: Вот как?
0: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
2: А вам не кажется, что это уже чересчур?
0: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мух
2: не видишь. Не будет этого.
0: А я сказал, что
2: будет. А я сказал, что нет.
0: А я сказал, что будет.
2: Стало быть, это нет. Я сказал нет, значит нет. И все, и хватит.

0: Хватит здесь командовать-то! Неужели я за прилавком?
1: Какой ты страшный! Только я тебя не боюсь! Ну чё, чё ты взъерепенился?
0: То, что сядь! Потому что я вам не позволю себя унижать!
1: Кто, ты?
0: Да я!
1: Вот именно ты позволишь!
0: Что сказали?
1: А то что слышал!
2: Оскорбленный заплатим с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
3: Вы что? Вы что? Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову одеть! Сейчас же снимите ведро! Снимите ведро! Оно серебряное! Вы, я не позволю!
4: Как? Вы что?
3: Снимите ведро! Оно серебряное! Сейчас же снимите ведро!
5: Молодца! Молодца!
6: Я не знаю.

0: Короче, да, отдыхающие. Да, сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляем.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как просто?
2: Понимаешь, я люблю тебя. Очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то, а? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зин, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, безвыходной ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда! Я замуж выхожу!
1: Ну ты же видела его всего только 3 раза!
2: 9 раз! И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж!
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иша!
2: Невозможно отговорить! Я хочу замуж!
3: И я выхожу замуж!
4: Да что это ты заладила? Замуж, замуж!
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой! Какое же это все-таки счастье! Я замуж!
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
5: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
6: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
5: Так, ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
5: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Здравия.
5: Ир!
1: Да, выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
5: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
7: Если весел ты порой, хочешь не хочешь частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
8: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
9: Знаешь что? Когда приезжают в дом отдыха, Романа заводят на срок путевки. На 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
8: Зин.
9: Просто считают, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
8: Что ты говоришь?
9: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
8: В наших отношениях ничего не изменится. Я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат. Разве мы не полюбили друг друга?
9: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу.
2: Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Смелее, товарищи, смелее!
7: Можно мне?
2: Товарищи отдыхающие, прошу!
7: Валя, давай! Бабы дуры, бабы бешеный народ. Увидали парня с девкой и стоят, разинув рот.
8: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
2: А со мною вы зря теряете время.
0: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
9: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
10: Да в некотором роде в гости.
9: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
10: Ну вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя вилка хороша.
9: Спасибо.
10: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Валя.

0: Ну, спасибо, спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: На самом все, деле а? Кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяй ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Узнаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Хорошая, двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные, изолированные?
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное – это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится... Я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха. Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
2: Что такое?
0: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. Ты, товарищ Буров, выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
2: А машину «Запорожец» можно заказать?
0: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему. Пожалуйста.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
0: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
0: Итак, женщины двинулись налево.
3: Налево, налево. Ага.
0: Мужской круг пошел направо.
3: Да.
0: Хорошо. Хорошо, молодцы.
4: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
5: Слушаю.
6: Бабушка?
5: Да?
6: Бабушка, это я, Саша.
5: Ну-ну.
6: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
5: Спасибо.
6: Многие-многие лета, бабушка.
5: Спасибо, Саша.
6: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения кафедры.
5: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
6: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
5: Слушаю.
7: Алло, бабушка?
5: Да.
7: Ой, бабушка, это я, Миша.
5: Ну-ну, Миша.
7: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
5: Спасибо.
7: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
5: Ну?
7: Там как, все собрались?
5: Да, да, все собрались, кроме тебя.
7: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
5: Да.
8: Мама.
5: Ну?
8: Это я, Федя.
5: Да, да.
8: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
5: Да, мерси.
8: У меня тут ревизия.
5: Угу.
8: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
5: Да, все собрались, кроме тебя.
8: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
5: Да, слушаю.
9: Бабушка!
5: Да.
9: Бабушка, это я поздравляю тебя.
5: Да, благодарю.
9: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирю.
5: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
9: Да, правильно.
4: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
10: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
5: Столик свободен.
10: Прошу вас, вот, вот.
5: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
11: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
5: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
11: Так.
5: Это моя месячная пенсия.
11: Понял.
5: И я на нее гуляю.
11: А, гостей сколько будет?
5: Я одна.
11: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
5: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
11: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
5: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
11: Из напитков, доктора, что разрешают?
5: Ну, вообще-то я пью Ессентуки 20-й номер.
11: А.
5: Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
11: Понял, понял.
4: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
11: А что случилось?
1: Вот, читай.
11: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
11: Так она... Она же обиделась на нас.
3: Не знаю за что. Лично я позвонил.
11: Да, все позвонили. И никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
3: Лично я пью, но мысленно.
11: Тяжело.
3: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
3: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
3: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
11: Это за что?
3: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
3: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протек.
11: Да, все спасибо. Хорошо. Все-таки где бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
3: Этого еще не хватало.
1: Алло?
12: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
3: Бабушка, мы здесь все.
12: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
3: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
4: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
11: О, одну секунду. Ну, что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
5: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
11: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
5: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
11: Вы что? Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
5: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
11: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
5: А что, подрались, что ли?
11: Ну что, разве можно бить начальство? Ну,
5: иногда даже полезно.
11: Для кого?
5: Для начальства.
11: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубим.
5: Прекрасно.
11: Прошу вас.
5: Спасибо.
11: Уважаемый товарищ, как ваше имя отчество?
5: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
11: Бабушка. Уважаемый товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
5: Ну да, и счастья в личной жизни.
11: И счастья в личной жизни.
5: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
11: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
5: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
11: Нет. Я еще об этом не задумывался.
5: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Может быть, вы со мной потанцуете?
11: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
5: Нам я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
11: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
5: Прекрасно.
11: Решите вас пригласить, уважаемый товарищ бабушка.
5: Вас как зовут?
11: Вася.

0: твоя. Вася, подожди, ну. Вася, да нет, это не... Да нет, я так и не умею. Вася, подожди. Вася, ну что ты? Да, ну, что ж ты медленно? Ну, это ж какой-то... Я не знаю. Вася, господи. Что с тобой делается такое? Ну, ты ж, милый, не надо так. Стой. Пойдем. Вась, пойдем.
1: Чем вы, девочки, красивее?
2: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
3: Бабушка!
4: Добрый вечер!
5: Добрый вечер!
3: Иришка!
4: А где же бабушка?
3: Вот.
4: Ой, ну надо же! Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат, сидят и молчат, а я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна.
5: Неужели на вас так подействовало радио?
4: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва, а по счастью я знала слова песни.
6: И твое пение помогло?
4: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
7: Послушай, на Татьяне я.
6: Это вы мне?
7: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
6: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
8: Тем более женскими.
7: А на Татьяне мужчиной бывает тоже. Из на Татьяне можно приготовить 50 различных блюд. Это я шучу.
4: Папа, это не смешно.
8: А, по-моему, это как раз очень остроумно.
7: Так вот, я там был.
6: О, Петр Сергеевич, надо мне доверять.
7: А, ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит... проверять. Понял?
6: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
7: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
3: Бабушка! Алло, бабушка?
9: Пока еще нет.
3: А?
9: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
3: О, сейчас, минуточку. Иришка, тебя.
4: Иду.
3: Пожалуйста.
4: Да, я слушаю.
9: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
4: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
9: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
4: Да, но я же вас не узнаю.
9: Узнаете.
8: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
6: Миша, по-моему, вас это не касается.
4: Да.
8: Касается?
4: Я твердо решила и окончательно.
7: Миша, ты не шебуршись, Миша.
8: Я родственник, я имею право шебуршиться.
7: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
8: Что
7: родственник.
8: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, Родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники народ приставучий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
4: Ну что вы,
8: ну,
4: зачем?
8: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
6: Нет.
8: Нет, главное это родство душ, главное это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
6: Это ужасно.
8: Не надо. Надо иронизировать, это действительно плохо.
6: Это ужасно.
8: Человек человеку друг, товарищ, брат, а значит он ему родственник.
7: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
8: А мне бы этого очень хотелось.
0: А может быть вы действительно?
8: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно, ведь добровольно ползет в пасть к этому удаву!
6: Миша! Ну вот что, родственничек!
8: Миша, прошу вас, Миша!
4: Боже мой!
6: Хватит, надоело!
8: Не надо, не надо!
4: Андрей, ты забыл взять меня с собой!
8: Я улечу!
2: Квартиру, подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
10: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
11: Слушаю вас, бабушка.
10: Пойдем на кухню.
11: Пойдемте, бабушка.
8: Бабушка!
12: Бабушка! Бабушка!
2: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
13: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
14: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
13: Да? Кто-то идет.
14: Боже мой, мне кажется, это она.
13: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
14: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
13: Кто же это?
14: Охрана.
13: Охрана?
15: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
13: А кто это?
15: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
14: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
13: Если что, зовите на помощь.
11: Ни пух, ни пера.
15: Да-да. Это вы?
14: Это я.
15: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
14: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
15: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
14: Папа?
15: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
14: Ну вы тоже. Выглядите лучше, чем я ожидала.
15: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
14: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
15: Ну вы что?
14: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
15: А зачем?
14: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
2: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
13: Простите, я вас слушаю.
7: Вы в Австралии были?
13: Кто?
8: Я?
7: Да, вы.
8: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
7: А я просто так, я чтобы в разговор вступить.
8: Миша?
13: Сережа.
8: Странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли. А вот теперь все наоборот.
13: Что вы говорите?
4: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
14: Нет. Вашего папу он любит.
4: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
14: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
4: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
14: Я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
4: Наверное, зря.
14: Не надо нам было с вами встречаться.
4: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
14: Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
4: Мне бы этого очень хотелось. Ведь это же моя первая любовь.
14: Как? Первая?
4: Так вот уж получилось.
14: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка. Вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
4: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
8: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
16: Миша, пиши.
4: До свидания.
14: До свидания.
8: Звони.
16: Пиши.
2: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
8: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр д'отель так удивился, что именно меня пригласил.
17: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
8: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашиваются.
17: Ну, у меня в семье 3 человека. И только ночью так ухандакаешься, что... Да.
2: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
18: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот эту вот десятку я за что плачу?
8: Да, сейчас-то бой посуды.
18: А мы еще ничего не разбили.
8: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
18: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
8: Тогда ваши денежки плакали.
17: Федя, а ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
2: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
19: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
20: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гомеопатические капли.
19: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
2: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
8: Вот я.
4: Миш.
8: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
4: Вы могли бы улететь и завтра.
8: Мог бы.
4: Не хотите быть на моей свадьбе?
8: Не хочу.
19: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство?
8: Вас я лечить не буду.
4: Как же вам не стыдно? Вы же доктор.
8: Миша. А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
4: Спасибо.
8: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
4: Изверг, дайте лекарство.
8: А от насморка еще никто не умирал.
19: Ну, извини, это твой родственничек.
20: Прекрати чихать, надоело.
6: А ты что такая дерганая?
20: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
6: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
20: Я с Зиной познакомилась.
6: О, понятно. Ну и что?
20: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
6: Да брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
20: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
6: Ну с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
20: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
1: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
20: Чайка или Волга?
1: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
6: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
20: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
21: Ну что,
6: друзья,
21: что
6: вы давайте действительно побыстрее. Сука, хорошо, проходите. Машина ведь ждет.
21: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
1: Вася, садись с нами.
22: Вы что, я на работе? Вы что?
1: Да перестань ты.
22: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
21: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
20: Папа, папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
21: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
20: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
1: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
22: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
1: Зачем же это свою бить, когда за ресторанные уже содрали десятку?
21: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
6: Что с тобой?
20: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
6: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
20: Стыдно сказать, до чего докатилась.
6: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
20: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
6: Ну, прости, я ненарочно.
20: Лишь бы не пропасть в старых девах.
1: А замужем тоже можно пропасть.
21: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
20: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
21: Исчерпала список?
20: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
21: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
20: Да, перед законом ты чист, но разве дело в этом?
21: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
20: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя – это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тумбами.
21: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
6: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
21: Спокойно.
6: Е. Вот. И выходи за эту медицинскую пиявку.
2: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
23: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, три раза в день.
6: Спасибо.
24: Тащи заливное просто загляденье.
20: Андрей, не затягивай сцены прощания, а то у меня кончается мужество.
1: А гости все равно придут.
24: Вы мне скажите, когда подавать горячий.
6: Папа.
21: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
23: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
6: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. –

0: Да-да-да-да-да.
1: Вот именно. Действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
2: Людоед.
3: Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
4: Миша.
3: И, да?
4: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
4: Уедешь, как миленький.
2: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
5: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог гименей, Бог гименей.
3: Иишка, Ииша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
4: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
6: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
7: Товарищи, тише, тише.
8: Здравствуйте. Дорогие товарищи отдыхающие,
9: здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
10: Спасибо.
8: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
11: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
8: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
11: Мы едем во дворец бракосочетания.
8: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
11: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
8: А помогать мне будет баянист Голубев.
11: Я понял, я не могу без тебя.
8: Валь, давай.
11: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
8: Женщины, пошли налево, а мужчины направо. Женщины, пошли бодро и решительно.
11: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко. Не сглупи, и себе жизнь искалечишь, и мне.
8: Товарищи отдыхающие.
7: Да, я здесь, Зиночка.
8: Я попрошу вас мне помочь.
7: Я готов.
8: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте.
11: Жду 3 минуты.
6: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она?

0: Иришка!
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потех.
2: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то потишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
0: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
0: Хорошо.
5: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
0: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
6: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Нрав у людей такой, и на песке не лень, к берегу сев спиной, в море глядеть.

глядеть.

0: падать! Газ почти не слышал!
1: Смотрите внимательно, может быть, покажется земля или...

0: Gerbet, ne yap?
1: Ne yapacağız? Master Cyrus. Master Cyrus. Нет, Master Cyrus.
2: И топа. Топа тоже нет.
1: Топ! Теперь понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и...
2: Мастер Сайрес!
1: Смерть мистера Сайреса спасла нас всех.
3: Господь накажет вас за эти слова, Мастер Петров. Такой человек не может погибнуть, он жив.
2: Он жив.
0: С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и 2 минут. Он плавает, как рыба.
1: Да.
0: К тому же и топ с ним. Возможно, они и добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку.
3: Мы найдем его, Масса Спирит.
1: Живым или мертвым?
3: Живым.
0: Пойдемте вдоль побережья. Будем окликать его.
2: Хорошо.
4: Идемте.
0: Мистер Сайрес!

0: Слышите? Голос.
1: Да нет, на.
2: Это эхо.
0: А, да, да.
2: Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра.
0: А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь.
2: Ну что ж, Наб, в такой холод на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его.
0: Да.
2: Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу, записная книжка и карандаш. Видишь, при мне.
0: Да как же писать теперь? Темно.
2: Ну, я журналист, Наб. Голова варит, рука двигается, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, мастер Спилич, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я, все до сих пор были бы в плену у этих, ну, креста на них нет.
2: Я буду

0: 16 февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрес Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Нав. Все трое мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом. Какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрес Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку, и Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрес, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать, и не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрес Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайреса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться. Но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. Вот дерзкий план инженера Смита исполнен. Куда бы нас ни забросила буря, на материк или на остров, обитаем этот остров или нет, но мы на свободе. А Сайрес Смит, что с ним?
1: Куда ты, Наб? Если господин не отзывается здесь, значит, надо искать его в другом месте.
2: Ты что, хочешь переплыть вот этот пролив и обследовать другой берег острова?
1: Да. Повремени, Наб, немного. Скоро должен начаться отлив, тогда, пожалуй, и вброд перейдешь. А сейчас того и гляди унесет в открытое море.
3: Спасибо за совет, Мастер Петра. Не бойтесь за меня, Мастер Петра.
1: Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина.
4: А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрес, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет?
5: Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался. Видишь? Ага. Он почти у берега.
4: Ага, он у берега.
5: А Сайрес А, меня вот что удивляет. Допустим, он погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?
1: Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Прах не таскало и костей не найдешь.
5: Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф. Но все-таки бесследное исчезновение странно как-то.
1: Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше.
3: Вы правы.
1: Бедняга Нап вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени.
3: Другом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц.
2: Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище.
1: Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется.
4: Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах.
1: Что-то я не только пещеры, никакой щели не вижу. Скалы здесь, точно стены, ровные да гладкие.
5: За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие?
1: Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем.
3: Да.
5: Мистер Сайрос или его труп должен все-таки быть где-то на берегу.
1: Ну что ж, пойдемте.
2: Пойдемте.
3: Ой, черт, что такое? Осторожней. Здесь такие завалы. Тихо, тихо.
4: Да тут нужды идти, смотрите.
1: Как в лучших портовых ресторанах.
4: Нет, к ним еще до пресной воды.
1: Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу.
4: Ага.
1: Скорее всего, это трещина в скалах. А в ней наверняка ручеек или река.
5: Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб.
1: Тысяча чертей! Настоящий камин! Отныне нам не придется спать под открытым небом.
4: Как вы сказали, Пенкроф, камин?
1: Да. А, так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет.
5: А не замерзли бы ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают. Это не только свет, но и ветер.
1: Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтоб сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет.
4: Тот обрадуется, мистер Сайрос и Нап.
5: Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг. Пенкроф, скажите, у вас есть спички?
1: Ну, разумеется. А то бы мы совсем пропали.
4: Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари.
1: Ну что ж, попробуй, дружок, трением.
4: Зачем, раз у вас есть спички?
1: Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой.
4: Нет, Пенкроф, ничего нет.
1: А у вас, мистер Спилет?
5: Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут за подкладкой есть одна.
1: Одна?
5: Одна.
1: Спичка сухая.
5: Сухая.
1: Бумаги бы надо.
5: Вот, возьмите из моей записной книжки, Пенкроф.
1: Вот так.
5: Ну, теперь зажигайте.
1: Нет, не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт, у тебя нервы крепче.
4: Давайте.
0: Ну, слава богу. Сроду еще так не волновался.
5: Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет.
0: Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет.
5: Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага.

0: герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел. Как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками.
1: Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу.
2: Да перестань, Герберт, лежи.
3: Черта лысого найдешь в такой темноте. Да еще в такую погоду.
1: Он может ведь простудиться и умереть.
2: Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. И правда, Пенкроф? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт.
1: Прислушайтесь. Слышите?
3: Ну что, ну... Ветер воет.
1: Да нет. Как будто собака лает.
3: Какая собака? Буря ревет.
1: Да нет, это собака. Это топ лает. Это топ. Топ! Топ! Топ! Топ! Сюда! Топ! Иди сюда. Топ, Нил, и откуда ты? Он один, с ним ни хозяина, ни Наба.
0: Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю.
3: Непостижимое явление.
1: Топ, откуда ты?
2: Да что, непостижимое. Почему пес такой чистенький? Как из ванны, ни песка, ни грязи. Вы смотрите, будто совсем не усталый.
3: Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин.
1: Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее. Ну, Пенкроф, теперь ты веришь, что мистер Сайрус жив?

0: Было около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что топ знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через 5 пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита.
1: Что ты?
2: Мистер Сайрес мертв?
3: По-видимому, да. Не шевелитесь.
1: Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте, мой Пенкроф. Бьется.
2: Бьется,
1: он жив.
2: Жив. О, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, масса спилит. Правда, масса спилит.
1: Правда, правда, правда. Да, только тихо. Да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц.
2: Да, я жив.
1: А ты на раздень Сайрес и внимательно смотри его.
2: Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильней.
2: Хорошо.
1: Упей. Вот так начни, вот. Ага. Прямо со спины и шеи. Все, и
2: вот так?
1: Да. От хорошего массажа он должен прийти в себя.
2: Вот так, хозяин. Сию минуту масса спилит. Я мигом масса спилит. Ну-ка. Дышит. Масса Сайрес, он дышит. Господь не забудет вас. Масса спилит. Вот так.
1: Так ты думал, что умер твой хозяин?
2: Да. Если бы топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы.
1: Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга. Ничего не скажешь.
4: Ну, не обижайте Наба, Пенкроф. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли вот только его труп.
2: А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин.
4: Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому?
3: А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь у моря.
2: Я и шел вдоль моря, вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я как увидел, возблагодарил Господа и скорее бежать. Пробежал как сумасшедший примерно 1/4 мили. Тут топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру.
3: И ты послал за нами собаку.
2: Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином.
4: Но как собака нашла нас?
2: Ну как? Я показал топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилета. Спилет! Пес умница, верно, топ? Тотчас помчался в ту сторону.
1: Погоди, ничего я не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму.
5: Остров или материк?
3: Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да вы его Джупитером, чем тем. Разве это важно? Потом узнаем.
6: Не волнуйтесь, Масса Сайрус. Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, Масса Сайрус.
1: А у нас уже есть собственный дом. И даже с печкой.
6: Да.
1: Правда, Пенкроф называет его трущобами. Но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, ну, сейчас вы, конечно, не сможете идти сами.
5: А разве не вы перенесли меня сюда?
1: Нет, Наб нашел вас здесь.
6: Вот здесь.
5: Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Но вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу?
1: Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого?
5: Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы.

0: Я остался в пещере оберегать Сайроса, а Нав, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайроса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрос заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух.
1: Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть.
2: Пустяки, масса Пенкроф.
1: Да?
2: Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю, как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь.
1: Да из чего?
2: Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего.
1: Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит.
3: Остров. Остров или материк?
1: Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня.
3: Да будем, да будем. Не так-то уж это трудно.
1: Ну что, трением, как дикари?
3: Нет, как цивилизованные люди.
2: Ну вот.
3: По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк.
1: Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть?
3: Да, возможно, мы находимся на материке. И тогда после более или менее долгих странствий мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами.
4: А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору?
3: Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды.
1: Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет.
3: Принесите. Принесите яйца, Пенкроф.
0: Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Нав поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения.
4: Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос?
3: Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, и, быть может, очень долго.
1: Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда?
3: Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее.
1: Вот что. Я об одном вас прошу.
3: Да. О чем же, Пенкроф?
1: Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию.
5: Правильно, и назовем ее.
3: Мне кажется, надо дать такое название, чтобы оно напоминало о родине.
6: Может быть, остров Линкольна?
5: Отлично.
2: Я всегда молил Господа за массу Линкольна.
3: Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить оружие для охоты.
1: Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу.
3: Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень? И вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие.

0: Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилиям животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог Топ. Притащил из леса дикообраза. Пенкрофт насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью.
1: Вот он почуял какое-нибудь земноводное животное.
2: Может, там крокодил?
3: Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся.
0: Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного. Без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило Топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба, и борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, Топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана.
2: Вот сюда. Стоп. Рана, смотрите. Стоп, сюда.
4: Да. Интересно. Какое животное может справиться с дюгонем?
5: А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку.
3: Да, рана словно нанесена острым лезвием.
6: А у Топа серьезных ран нет.
0: И что за сила вышвырнула его в воду? Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. И эта же рука,
6: посмотрите, заколол дюгоня кинжалом.
3: Скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда?
6: Не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны.
5: Да. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса.
3: Да, вы правы, Пенкрофт. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти и кто угодно.
6: Но ведь остров же не обитаем.
3: Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты.
1: Пираты? Ну зачем?
3: Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным.
5: Высоко в горах 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами.
6: Мы уже осмотрели все скалы, кроме наших трущоб, ни одной пещеры, ни одной трещины.
3: Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную.
5: Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы и были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось.
3: Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф.
5: Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник.
7: Мастер Сайрес не колдует, мастер Сайрес думает, верно так?

0: Я не могу рассказать, как Сайрос изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. А Нап и Пенкроф под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайроса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, сияла огромная дыра.
1: Тысяча чертей! Вот так штука!
2: О, Масса Сайрос! А? Только Масса Сайрос и Господь Бог могли придумать такое!
3: Качать мистера Сайроса! Качать его!
4: Успокойся, Герберт. Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все.
2: Благодарю, хозяин.
4: Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его.
3: Куда топ запропастился? Топ!
1: Да вон он, у самого входа.
5: Ну, пойдемте за ним.
3: Топ!

0: ты. Пес так расцвелепил. И тут же никого нет?
1: Наверное, схватился с каким-нибудь животным.
2: Будьте начеку. Да.
1: Да, хозяин.
0: Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово.
3: Никого, кроме того, масса, Сайрис.
4: Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес-то лаял.
5: Да, думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам.
6: Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм.
0: Да, ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои.
7: Да не сомневаюсь, мистер Сайрис. Сделай дом, сделаем и окна.
0: В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов.
1: Как мы назовем эту пещеру?
0: Гранитный дворец.
1: Гранитный дворец.
0: Ура!

0: гранитного дворца, Сайрос решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клёна Пенкрофт научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было.
1: Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый.
2: Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане.
3: Погодите, погодите. Зерно пшеницы?
1: Да, мистер Сайрос, но только одно единственное.
2: Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка?
3: Пенкроф, дорогой, мы будем печь хлеб.
2: Хлеб, булки, пирожные, торты.
3: А вы знаете, Пенкроф, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна?
2: Ну, один колос, я полагаю.
3: Нет, нет, Пенкроф, 10. А как, по-вашему, сколько зерен в одном колосе?
2: Ну, шут его знает.
3: В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен.
2: Так.
3: И они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен.
2: Да.
3: При третьем 512 миллионов, при четвертом более 400 миллиардов.
1: Вот это да.
3: И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке.
2: Только бы оно проросло.
3: Обязательно, обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилет. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами.
2: Ну, а пока что делать, придется обедать без хлеба. Надеюсь, Нап, ты состряпал вкусный обед?
4: Будете кушать, да пальчики облизывать.
2: Чем же ты нас сегодня угощаешь?
4: Сейчас. Прошу. Молочным поросенком.
2: Ой, опять поросенок. Надоело.
5: Вот вы какой привереда, Пенкроф. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть вот такого мяса.
2: Ну, ладно уж. Надеюсь, Нап, это действительно поросенок, а не свинья.
4: Поглядите сами, мастер Пен. Ему не больше 3 месяца.
5: Да. Угу. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки.
4: Благодарю, сэр.
6: Вкуснотища.
2: Ох, черт.
6: Что такое? Что случилось?
2: Зуб сломал.
5: Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое?
2: Да вроде бы.
5: Покажите, что тут.
6: Дробинка.
3: Постойте, постойте. Вы уверены, Нап, что поросенку было не более 3 месяца?
4: И как не больше, хозяин? Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме.
5: Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька.
3: Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам, потерпели ли крушение. Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья, нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда.
2: Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека.
5: Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой.
4: Мастер Пенкроф, извините, а может быть дробинка давно у вас в зубе?
2: Ну еще чего выдумал?
5: Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности.
3: Вы хотите знать мое мнение?
5: Да, конечно, конечно, мистер Сайрис.
3: Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим.
5: Сайрис Смит, как всегда, казался прав. Сколько мы ни бродили по острову, в какие дебри ни залезали, мы ничуть не приблизились к решению тех таинственных загадок, которые время от времени происходили здесь. А чудеса, между тем, продолжались.
1: Смотрите, что это там виднеется на песке?
7: Да-да, и вправду что-то торчит. Какие-то обломки. О, бочка, сэр. Бочка. И, может, полная.
4: А вдруг там консервы? А?
7: Или парфунтика табачку.
4: Ну-ка, давай-ка на пол.
7: Давай-ка выставим дно.
4: Вот так.
7: Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А что, камнем, что ли, прошибить?
8: Не ломайте бочку, Пенкроф.
7: Почему?
8: Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
7: Обязательно.
8: Ежели никого не найдем,
7: то оставим себе. Ну, так или иначе, надо открыть бочку. Давайте-ка...
8: Постойте, крышка... Насколько я понимаю, из цинка.
4: Да.
8: Ее надо очень аккуратно разрезать ножом, а потом и составить опись содержимого.
7: Да чего там?
8: Постойте, давайте-ка на вы. Осторожно.
4: Ага.
8: Так. Вот. Ну, а теперь доставайте вещи по одной. А вы, мистер Спилетт, вы записывайте.
7: Библия, сэр.
2: Библия.
7: Но... По этой книге можно узнать свою судьбу, Масса Пенкроф. Вот, положите палец на любую страницу. Что там написано, то и сбудется.
2: Ну, позволь.
7: Только я плохо читаю. Может быть, вы, Масса Сайрис?
3: Дай сюда. Дай сюда Библию на... О, да тут закладка. И крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Ключкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая.
1: О, компас! Окей! Компас! Бинокль! Подзорная труба!
2: Ну-ка!
3: Фотоаппарат!
1: Это книга карт. Атлас! Атлас! Понятно! Иголки, нитки, топоры!
4: Ружья, сэр! Ружья!
1: Пистолеты и патроны! Так, это не пойму, что-то... Что-то странное.
3: Фотоаппарат.
1: Это книга карт. Атлас. Понятно. Иголки, нитки, топоры.
4: Ружья, сэр, ружья.
1: Пистолеты и патроны. Так, это...

0: Да. Миль наста вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкроф, а? Если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов?
1: Да ведь как, пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю, какая-нибудь доска должна бы быть.
0: Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин.
2: Хорошо, сэр.
0: А мы пойдем здесь, через кустарник. До поры у нас теперь есть.
2: Проберемся с после бога.

0: Tylko później zginie, a nie człowieka.
1: Бамбуковая роща.
2: А, ну и что?
1: Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят.
3: Кто же в Индии?
2: Ой, скорее бы дойти да заправиться как следует.
0: Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите. Ты что, не приготовил нам ужина?
4: Лестница. Нет нашей лестницы.
0: Как это?
1: Но ведь даже ветра не было.
2: Странные дела творятся на этом острове.
5: Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу.
2: Да кто же?
5: Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка.
1: Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь.
5: Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь... Ну, надеюсь, так или иначе мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки.
2: Не уверен. Не любитель я этих загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там!
4: Эй! Масса Сайрес, там в окне... Чья-то рука, вот там.
5: Где?
4: Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон.
1: Нет, Нап, это обезьяна. Смотри, какую рожу скорчила. Наш дом захватили обезьяны.
0: Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные, теперь они наверняка больше не покажутся.
2: Воображаю, что они натворили в нашей кладовой.
5: Приглупая история какая, ничего не поделаешь, а?
2: Неужто никогда до них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют, ух, твари.
0: Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть?
2: Да.
0: Ну так вот, вот и сходите вместе с Гербертом в лес, настреляйте дичи. Идите.
2: И то правда.
0: Заодно и ружья пробуйте.
6: Пойдем, Герберт!
1: И топа возьмем. Ну что, топ, можешь побегать за дичью? Да!

0: Глупый пес. Не нашел птиц.
1: Что-то несет в зубах, только не пойму, что.
0: Тряпка? Полотно?
1: Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас к Питеру Сайресу, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше, а они вон, в воздухе! Смотрите, Бенкер, на верхушке той сосны парус! Парус погибшего корабля!
0: Нет, сынок, это не парус!
1: А что же?
0: То, что осталось,

0: Воздушного шара?
1: Да. Ох. Отличная материя. Иголки у нас теперь есть, нап нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом.
0: Тут, смотрите.
1: Вот твари. Обезьян, вон еще одна, еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Пиши скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайерс расправляется с этими тварями.
2: Ну как, настреляли дичи?
1: Не успели, мистер Сайерс. Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой. Ну и голова у вас, мистер Сайерс.
2: Обыкновенная голова.
1: Выгнать всех обезьян!
2: Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом, лестницы-то нет.
1: Вот это да!
0: Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайерс!
3: Мастер Сайерс! Господь не оставляет нас!
1: Здорово! Ничего не скажешь.
2: Да здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно...
0: Быть может, обезьяны еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице.
2: Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове.
1: Есть.
2: Как только поднимемся, обыщем весь дом.
0: Ага.
1: Никого. И здесь никого.
0: Никого, мастер Сайерс. Ни в комнатах, ни в кладовой.
4: Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайерс?
2: Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы.
4: Угу. На лифте.
2: Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы.
0: Водопад?
2: Да. Да, дитя мое.
1: О, мастер.
2: А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы.
1: И телеграф сделаем.
2: Да. Если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф.
1: Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Это через несколько лет и уезжать отсюда не захочется.
2: Погодите смеяться, Пентер, погодите.
1: Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке. Только бесплатно.
5: Да, да, все. Все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война.
1: Да.
5: Пентеров, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты?
1: Не был бы я Бонавентур Пенкроф, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся.
5: Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На!
1: Да.
5: Будь добр, принеси атлас.
6: Сию минуту, сэр.
1: Сию минуту. Прошу. Да. Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров.
5: Наш?
1: Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна.
5: И что же это за остров?
1: Остров Табор.
0: Большой?
5: Обитаем?
1: Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми.
5: Вы?
1: Да, мистер Сайерс. Построим палубное судно и поплывем. Ха! Подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через 2 суток.
2: Погодите, а, собственно, зачем?
0: Ну, и что там хорошего, мастер Пенкроф?
1: Ну, поглядим, узнаем.
6: Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навестить?

0: Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Наб, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом.
1: Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур?
2: Конечно, конечно, Пенкроф. Ведь это ваше детище.
1: Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор?
2: Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать?
1: Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас.
2: Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно.
1: Прошу вас на борт, друзья мои. Вот так концы. Руль направо.

0: がいいというか、
1: ザ・コンプレメン
0: だだだだだ、あの大化しそうだ、いや、ウィッシュボブの、あ、ох、записка、черт возьми, все размокшие。
1: что, совсем размокшие?
0: да вроде разобрать можно。сейчас。тупой поэт потерпел крушение。
2: потерпел крушение?
0: да, остров Табор, видите?153 градуса западной долготы, 37 градусов, 11 минут южной широты.
3: Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка.
4: Произошло кораблекрушение, в этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня.Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камни.
0: Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрес сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрес?
2: Не стану, не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт...
4: Нет, простите, я...
2: Что? Что такое?
4: Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен. Описать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг.
0: Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса?

0: Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкроф взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер. Словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую, последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем.
1: Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски.
2: И наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты табора с точностью до минуты.
1: Вот жив ли он?
3: Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую?
2: Главное, не принесет ли он нам зла.
1: Земля!
2: Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах – это тебе еще не по зубам.
4: Берем ружья и пошли!
3: Островок небольшой.
2: Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу.
1: Эти козы и свиньи явно европейского происхождения.
3: Животные боятся нас. Значит, не впервые видим человека.
2: Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольна.
1: Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад.
3: Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека.
1: Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю.
2: Выходит так.
1: Хижина!
3: Никого нет.
2: Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б... Тан я.
1: Британия?
2: Британия! Так часто называем корабли.
3: Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было?
1: Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберется.
3: Хозяин уехал с острова.
2: Черт с два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Не живой или мертвый, но он где-то на острове.
3: Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки.
1: А разве хищные звери не могли уничтожить труп?
2: Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища.
1: А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим.
2: Сходи, посмотри, сэр. Ага.
0: Решили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкроф, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника.
2: Ты ранен, мой мальчик?
1: Ой, кажется, нет. Только очень испугался.
2: Попробовал бы это. Мерзкая горилла причинит тебе какой-нибудь вред.
3: Это не горилла, Пенкроф, это человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево, зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных, блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа.
1: Так это и есть потерпевший кораблекрушение.
3: Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняга давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум.
2: А, Ойли!
3: Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа, душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться.
1: Мистер Сайрес одобрит наш поступок.
2: Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов.
3: Да нет, Пенкроф. Посмотрите. Взгляд у него не совсем бессмысленный.
2: Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно.
1: Ну а если он будет вести себя смирно?
2: Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливайте.

0: домой. Да, я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала.
1: Ничего себе дикарь. Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту.
2: Да, вместилище. Я же говорил, он был моряком когда-то.
0: Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф.
2: Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо.
0: Ты немного увидишь в такой темноте.
3: Огонь! Смотрите, огонь!
0: Это Сайрис Смит зажег костер, чтобы указать нам путь.
2: Ну и умная голова наш, мистер Сайрис. Лево, да? К берегу. Экипаж Бонавентура приветствует вас, мистер Сайрис.
4: Слава Богу, вернулись.
5: Молился за вас, мастер Спирит. Да, за вас, мастер Пенкроф. За вас, мастер Герберт.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нап. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрис, мы, наверное, не заметили бы остров. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса.
6: Я не разжигал костра.
0: Да, ну тогда, значит, ты, Нап.
5: Нет, нет, мастер Спирит.
6: Нап все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду.
5: Да.
2: Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми.
1: Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон.
2: Опять какие-то таинственные чудеса.
0: Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров?
6: Да, да, пожалуй. Однако я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись?
0: О, прошу прощения, мистер Сайрис, четвертый в каюте.
6: Ну, почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой?
0: Человек. Или, вернее, когда-то был человеком.
2: Да, умалишенный.
6: Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волей судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет,
0: я слушаю вас.
6: Вы не откажетесь вести историю болезни?
0: Нет, с удовольствием. Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрис потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца.
2: Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеют, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца.
6: Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо? А сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что.
2: рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать.
6: Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов.

0: терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет? Или его попросту удалось приручить?
1: Сделать, чтобы вам не было так грустно.
2: Кто вы такие?
1: Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей.
2: Нет. У меня нет друзей.
1: Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать.
2: Какой теперь месяц?
1: Месяц? Ноябрь.
2: А год?
1: 1866.
2: 12 лет! 12 лет!
1: Вы прожили на острове Табор 12 лет?
2: Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник? Преступник? Вы по какому праву?
1: Успокойтесь, дорогой друг.
2: Скажите мне, я свободен?
1: Да. Да, вы свободны.
2: Я на самом деле свободен?
1: Конечно.
2: Тогда прощайте! Я догоню его, мастер Сайрес.
3: Нет, ни в коем случае.
1: Нет. Пусть поступает, как хочет.
0: Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим.
1: Нет, он вернется.
0: Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление.
1: Пожалуй, вы правы, Спилет. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно.
4: И не найдет его там.
5: Значит, снова отправляться на остров Табор?
1: Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден.
2: Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стал быть, он уже давно рехнулся.
1: Вполне вероятно.
2: Хоть он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было прочитать. Да не может быть, чтоб бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольн.
1: Да, опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилет, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется.
2: Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты.
1: Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет.
0: События доказали, что Сайрес Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все.
1: Постойте, постойте, не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники.
3: Нет.
1: Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика.
3: Своей жизнью? На что она мне?
1: Позвольте пожать вам руку.
3: Нет, нет, нет, это невозможно. Вы честные люди, я же...
1: Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать.
3: Нет. Мой долг рассказать вам все.
1: Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас.
3: 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, Британия, потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты.
4: Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца.
1: Они писали все газеты?
6: Да-да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гэрлд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана.
3: Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами.
1: Продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг.
3: Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота.
4: Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию.
3: Да, да, да, да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленарван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант.
4: Ищите и найдете, сказано в Библии.
3: Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я – одно и то же лицо.
1: Айртон, вы были закоренелым преступником. Но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же Он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в гранитный дворец.
3: Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше. Но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами.
4: Там теперь хлев для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор.
3: Меня вполне устраивает это жилище.
1: Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской?
3: Я? Я никогда не бросал бутылки в море.
2: Никогда?
3: Нет, нет, и не писал никакой записки. Позвольте мне идти.
1: Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же?
5: О, конечно, кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал.
2: Нет, мистер Спилет. Сумасшедший не мог бы определить координаты острова, то есть такой точностью.
1: Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он.
6: Значит, вы предполагаете...
1: Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь.
2: Уж не провести ли нам телеграф?
1: Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф.
2: Электрической?
1: Разумеется.

0: Мы взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено.
1: Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит.
2: Благодарю вас. Все в порядке. Айртон.
0: Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд.
3: И приложить к ней фотографии острова.
0: Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами.
4: Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить, и набу на кухне не помогает.
3: Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца, но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе.
1: Дай-ка сюда пластинку, мальчик.
3: Вот, посмотрите.
1: Неужели? На!
5: Подзорную трубу, дай сюда!
6: Прошу вас, мастер Сайрос.
4: Корабль!
5: Корабль?
4: Где корабль, господа?
7: Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайрос.
5: Действительно. Корабль!
1: Он же говорит...
0: Два с половиной года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову?
4: Но с какой стати корабль подойдет к пустынному берегу?
3: Надо подать какой-то сигнал.
4: Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра.
3: А вдруг это Дункан?
1: Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос Смит. Иду.
4: Айртон. Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями.
3: Мы будем защищать наш остров.
4: Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите.
8: А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а?
4: Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма полезную.
1: полезную территорию.
9: Ура! Ура! Ура!
10: Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок.
8: А вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров?
9: Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять.
1: Да-да, боите. Вашим услугам, господа.
4: Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это.
11: Дункан? Так скоро? Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкроф.
9: Одну минуточку. Да, это не яхта.
11: Нет, нет, нет.
9: Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный бриг. О, черт, не вижу флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу.
4: Смотрите хорошенько.
11: Позвольте мне, мистер Пенкроф.
9: Пожалуйста.
11: На мачте черный флаг. Пираты.
8: Пираты?

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: Верн. Таинственный остров. Часть третья.
1: К острову Линкольна приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснение? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий бриг.
2: Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами?
3: Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают.
2: А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа.
1: Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся, а если 40-50 или еще больше...
4: Позвольте мне это выяснить.
3: Каким образом, Айртон?
4: Очень просто. Проберусь на бриг и увижу.
2: Да, чего уж проще.
3: Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать?
4: Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства.
3: Ну что ж, отправляйтесь, Айртон.
4: Благодарю вас.
1: Не дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни.
4: Мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете.
5: Дверное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны.
6: Поехали за сокровищами, а нашли новую землю.
7: Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. Настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать. Пират!
4: Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать бриг. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох? Похоже, он за тем замком.
7: Чего тебе здесь надо, друг любезный?
4: Убери нож, Боб. Это я, Айртон.
7: Айртон? Ха-ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята!
1: Разбойничий бриг стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом.
2: Они убили Айртона!
4: Нельзя было отпускать его.
3: Я не меньше пиратов виноват в смерти нашего друга.
8: А может быть... Может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и делает салют, а?
7: Не говори глупости нам.
3: Слышно? Топ учуял чьи-то шаги.
8: Кто-то идет.
3: Это разбойники. Оружие, пою.
9: Не стреляйте! Это я!
7: Это Айртон!
9: Айртон!
8: О, мистер Айртон.
10: Ну, Айртон, а мы... Мы уж просто не чаяли увидеть вас.
8: Ага, нап не глупости говорил.
3: Что с вами? Что с вами, Айртон? Вы ранены?
9: Нет. Пустяки. Слегка задето плечо. Ого. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6.
3: Вы правы, нас 6, если не считать...
7: Если не считать кого? Топа?
3: Провидение.
7: Вы верите в провидение, мистер Смит?
3: Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг.
11: Смотрите-ка! Этот чертов брик направляется к берегу. Вот-вот встанет на якорь прямо напротив гранитного дворца. Двери вышибло, масса сайта!
3: Да вижу, вижу!
11: А? Неужели эти негодяи нас обнаружили?
12: Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж.
11: Корабль сорвался! Как будто Айртон действительно поджег порох.
12: Погодите, а что же все-таки случилось?
8: А, Господь прибрал этих разбойников.
9: Как сказать... Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках.
3: Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем.
8: Идем.
7: Да, судя по размеру этих пробоин, корабль столкнулся на риф, а не взорвался, как вы говорили, Пенкроф.
11: Да нет! В этом проливе никаких рифов.
10: Ну, а как же, по-вашему, Пенкроф, отчего все это произошло? Отчего получился взрыв?
11: Нет, ты чего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должны быть двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра и слетел на воздух.
9: Эй! О! Идите сюда!
3: Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался.
10: А, утонул или разбился, какая разница. Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно.
9: Масса Сайрес! Масса Сайрес! А,
8: что это за штуковина?
3: Это? Друзья мои. Вам угодно знать, чем был вызван взрыв? Вот. Вот этим.
10: Этим?
3: Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины.
10: Кто же установил мину?
3: Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас? Этого я не знаю. Он явно обладает какой-то сверхъестественной силой.
13: Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его.
11: Ах, наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва и теперь бродят где-то по острову.
13: Да, сколько человек вмещает эта шлюпка?
9: 6. Да, 6.
13: Значит, силы равны.
9: Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла.
11: Да, да, да, да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
13: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему.
9: И могут причинить нам немало зла.
11: Да, да, да, да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
13: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления.

0: Нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова.
1: Есть.
0: А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом.
2: Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное.
0: Хорошо, Эртон, только как придете, сразу телеграфируйте, что нашли благополучно.
2: Хорошо, хорошо.
0: Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 раза из ружья, чтобы мы знали, что идут свои.
1: Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик.
3: Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности.

0: Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много. И мы не заметили, как прошло 2 часа. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрос сам послал ему депешу. Ответа не последовало.
1: Что же случилось с массой Айртона?
2: Может быть, испортился телеграфный аппарат?
3: Но в любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать.
4: Это они!
5: Ну что, масса Пенкроф? Я выиграл пари?
4: Нет, на, проиграл!
6: О, Господи!
2: Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль?
6: Бонадвентура больше нет?
4: Бот стоит на месте.
6: Ну,
2: кто такой?
6: Вы все шутите, масса Пенкроф!
4: Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался.
6: Как?
4: Канат завязан не тем узлом, который я сделал.
2: Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф?
4: Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф.
2: Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту.
7: Самое удивительное, что бот не разграблен.
4: Так, может быть, прав мистер Сайрос? Разбойники становятся честными людьми.
2: Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. А вот где бедняга Айртон?
6: Что такое?
7: Что с Айртоном?
2: Айртон не ответил на наш вызов.
7: Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен?
4: Вот что. Надо немедленно идти в трущобы.
8: Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу.
7: Топ! За мной!
0: Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился.
4: Не похоже, чтобы ветром свалило.
8: Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь.
4: Кому же, кроме беглых каторжников?
0: Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона.
6: Пойдемте.
1: Нет. Нет массы Айртона.
5: Пираты, наверное, увели его с собой.
8: Не такой человек Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масса Айртон стал честным человеком и сразу умер.
4: Если только он умер.
8: Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сообщников, забыл, чем он им обязан? Вам пришла в голову дурная мысль, Пенкроф.
4: А что еще я могу подумать? Ведь никаких разрушений, никаких следов борьбы, здесь что-то незаметно.

0: Конечно, если только, может быть, где-нибудь рядом. А ну-ка пойдем, сынок, посмотрим.
1: А! Герберт!
2: Что такое?
1: Мальчик мой!
2: Ах ты, Герберт, осторожно.
1: Герберт, убили! Убили!
3: Перестаньте, Пенкроф. Ну,
2: возьмите себя в руки. И прошу вас, отойдите, не мешайте мне.
3: Хорошо.
4: Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкроф. Возможно, пуля пробила легкое. Смит.
5: А как сердце?
4: Нет, сердце наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер.
1: Умер!
3: Да нет же, Пенкроф, он жив. Ведь можно еще прощупать пульс.
5: Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец.
3: Что ты нам? Ему необходим полный покой.
4: Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал. Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался.
6: Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались.
7: Не уберег
6: ни Герберта, ни Айртона.
4: Да, но может быть, этот добрый гений уехал с острова?
5: А может, его убили?
1: Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти.
4: Ах, Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
6: Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. Еще раз терпение.

0: близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайросу Смиту с просьбой.
1: «Мистер Сайрос, я хочу в гранитный дворец».
2: «Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик, еле говоришь».
1: «Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге».
2: «Ну что ж, ладно, на, притащи тележку до Герберта».
3: «Слушай, Галей, я 3 матраса положил Массе Герберту».
4: «Ну, вот. Давай-ка, нап, перенесем с тобой Герберта на тележку».
3: Вот.
1: «Спасибо».
2: «Так. Тебе удобно, мальчик?»
1: «Да, мистер Сайрос, пожалуйста, не беспокойтесь».

0: все как в тот день, когда мы высадились на остров.
1: Да, когда здесь не было разбойников.
2: Смотрите внимательно по сторонам.
1: Ах, негодяй! А что такое масса банка?
3: Да ведь это... Это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее!
4: Смотрите, смотрите! Наше поле вытоптано!
3: Мерзавцы! Пусть только Герберт выздоровеет окончательно!
1: Масса Герберт! Масса Герберт! Он без сознания!
0: Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
2: Чем лечится эта лихорадка?
0: Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после третьего.
1: Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
0: В середине следующего дня начался второй приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно ослаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку и, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5:00 утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано два слова: «Сернокислый хинин». Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
2: Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
3: Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
0: Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на два, потом на 3 часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через 2 был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось. А на кровати лежал и крепко спал Айртон.
5: Смотрите! Айртон!
6: Айртон!
5: А? Это вы? А где я?
7: Вы в наших трущобах.
5: Как я здесь очутился?
7: Об этом мы хотели у вас спросить.
5: Бандиты взяли вас в плен. Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить. Но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону. Да. Как бывшего сообщника.
3: Да, да, да.
5: Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня. Связали и почти не кормили.
3: Так как я очутился здесь?
5: Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости.
6: Что, поблизости?
5: Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту.
7: Пойди, закрой дверь, надо.
3: Слушай, хозяин.
8: Тихо. Вроде нет никого.
6: Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
3: Топа испугались.
8: Более чем странно.
7: Посмотрим. Только осторожно, Наб. Ружья наготове.
1: Вон они. Вон, лежат на берегу. Массаерс. 3, 4, 5, 6 человек.
7: 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
6: Да, никаких ранений не видно.
8: А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
5: У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
2: Вот, оказывается, как они были убиты.
8: Как, мистер Сайрес?
6: Каким оружием?
3: И кто их убил?
2: Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф.
3: Конечно, у меня только одно замечание.
2: Какое?
3: До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дунка может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
5: А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
3: На том самом корабле, на котором вас привезли.
5: Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на нем в море.
3: И что же?
5: Разбили они ваше судно.
3: Негодяи.
2: Если мы найдем нашего доброго гения, может, и корабль нам не понадобится.
9: Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались, ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости.

Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрос Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.

0: Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
1: Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
2: Сейчас. Сейчас попробуем узнать.
3: Кто вы? Что вам угодно?
0: Отвечай. Смотрите, смотрите.
3: Немедленно приходите в трущобы.
0: В трущобы?
3: Наконец-то.
4: Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
2: В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
0: Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
2: Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
0: Да, найдется и на него управа.
5: Да кто с ним справится?
0: Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
4: Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
2: Давайте, постучимся.
3: Никто не отвечает.
2: Все-таки войдем. Герман, а ну зажги факел.
6: Да.
2: Осторожно.
1: Никого.
0: И впрямь никого.
3: Но вещи... Вещи на своих местах.
0: Неужели нам все это померещилось?
3: А, шутник он наш, добрый гений.
1: Смотрите, записка.
0: Что?
1: По-английски. Идите вдоль нового провода.
0: Что? Что это еще за новый провод?
3: Какой новый провод?
7: Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
0: Как?
7: Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом.
0: Он должен быть где-то тут, этот новый провод.
2: Скорее всего, у ближайшего столба. Идемте, идемте со мной.

0: нет, нет. Это Вулкана живая. Идемте скорее. Скорее!
1: Робот вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
2: Не искать же этого господина на дне морском!
3: А почему бы и нет?
4: Мистер Сайрес, позвольте мне.
0: Нет, нет, нет, не нужно, Артур.
4: Нет.
0: Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
2: Почему вы так думаете?
0: Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
1: Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла.
0: Быстро! Быстро в лодку! Так, правее. Вперед. Стоп!
5: Светло, как на поляне.
3: Это электрический свет.
0: Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света.
3: Что это?
5: Кит? Не кит?
3: Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
5: Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
0: Гребите прямо на свет. Причаливайте.
5: Люк открыт.
0: Поднимаемся.
1: Мы попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством, а оттуда в просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
6: Вы звали нас? Капитан Немо? Вы пришли?
7: Откуда вы знаете мое имя?
6: Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
7: 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру.
6: Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу «20 тысяч лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.
7: Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
6: Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняло нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
7: Ну-ну-ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой... Топу Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах. путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел.
8: Вам трудно говорить.
7: Чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая.
8: И он представился?
7: Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателя не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей.
2: Звери? Да. Такие же, как те, что засекли моего отца. До смерти.
9: Не перебивайте, капитан Немо.
7: Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей.
9: Что? Вам плохо?
8: Я кое-что смыслю в медицине. Разрешите осмотреть вас?
7: Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее.
9: Да-да, Наутилус — настоящее чудо техники.
7: Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Но вот умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда?
8: Да, во всяком случае надеемся.
2: Но мы обязательно вернемся.
9: Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота.
7: Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины.
10: Все мы, не задумываясь, отдали бы жизнь, чтобы продлить ваши дни, капитан.
7: Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас.
8: А мы, не зная, кто вы, боготворили вас.
7: Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю.
9: Обещаю.
7: Как только я умру, откройте 2 больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами, но наедине.
11: Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, ноги и руки стали холодными, как лед. В вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал: «Бог и Родина», и тихо скончался. Сайрес Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу.

0: непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась.
1: Дело пошло слишком скоро.
0: Не грозит ли нам еще и землетрясение?
2: Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение.
0: Что?
2: В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух.
1: Это остров-то Линкольна взлетит на воздух? Полно вам, мистер Сайрус.
2: Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу.
1: Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь.
0: Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы. Обломки скал взлетели в воздух и упали в океан.

0: Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрос Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал.
1: Смотрите! Смотрите, корабль! Где? Вон, видите? Корабль! Это Дункан!
2: Дункан! Боже всемогущий! Дункан!
1: Мы спасены!
0: Действительно, это была яхта лорда Гленарвана. Через полчаса мы уже плыли на родину.

0: мисс Грант, ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове.
1: 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон.
0: Благодарю. Благодарю вас.
2: Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор?
1: Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку.
3: Записку? Мы не оставляли никакой записки.
2: Это капитан Немо.
4: Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел?
3: Капитан Немо спас нас.
4: Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света.
2: Да примет милосердный Господь его душу.

Через две недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету «New Lincoln Herald». На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие — «Таинственный остров».

твоей далекой правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая

Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева, песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители: Сайрос Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров, Капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».

0: Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном радиоспектакле. Наверное, все вы читали роман Жюля Верна «Таинственный остров». Совпадают ли ваши представления о героях книги с образами, созданными актерами? Как вы считаете, правомерен ли уход от людей капитана Немо? Надеемся, что вы поделитесь своими мыслями и напишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция, радиотеатр.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Художественный руководитель постановки Леонид Хейфец. Режиссер-постановщик Алексей Литвин. В спектакле использована музыка Сергея Курехина.

0: Кушай, батюшка.
1: Что-то не хочется.
0: Ну, может, водочки?
1: Нет. Я не каждый день водку пью, к тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
0: Сколько? Дай бог памяти. Ты к нам впервые, когда сюда приехал? Когда была жива Вера Петровна, Сонечкина мать. Ну вот, ты при ней к нам 2 зимы ездил. Вот и считай, 11 лет, а может и больше.
1: Сильно я изменился с тех пор?
0: Сильно. Раньше ты был молодой, красивый, а теперь постарел, да и красота уже не та. И то сказать, водочку пьешь.
1: Да. В детстве я другим человеком стал.
2: А какая причина, нянька? Заработался. А тут радон, че все на ногах, покоя не знаю.
1: А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня свободного не было. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, грязна, глупа. Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки. А поживешь с ними 2-3 года, сам мало-помалу, незаметно для себя становишься чудаком. Неизбежная участь. Эй, усы вырасли. Глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте. Но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Никого я не люблю. Вот разве тебя только что люблю? У меня в детстве была такая же нянька.
0: Может, ты кушать хочешь, а?
1: Нет. В Великом посту поехал я в Малицкое на эпидемию. Сыпной тиф. В избах народ в повалку, грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными, поросята тут же. Возился я целый день, не присел. Маковой росинки во рту не было. А приехал домой, не дают отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать. А он: возьми и умри у меня под хлороформ. И вот когда не нужно, защемила мою совесть. Точно я умышленно убил ее. Сел я, закрыл глаза вот этак. И думаю, те, которые будут жить после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут.
0: Люди не помянут, зато Бог помянет.
1: Вот хорошо ты сказала.
0: О.
1: Да. Да. Выспался?
2: Да.
1: Очень.
2: Ой, с тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за завтраком пью. Вина разные ем, кабули, нездорово все это. Прежде и минуты свободной не было. Я и Соня работали, мое почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю. Я пью. Это нехорошо.
0: Ну, да, да, порядки. Профессор у нас встает в 12:00, а самовар с утра стоит, его дожидается. Раньше мы без них обедали. В 1:00, как везде у людей, а теперь в 7:00. Ночью у нас профессор читает, пишет. И вдруг 2:00 звонок. Батюшки, что такое?
3: Чаю.
0: Вот, буди людей, ставь самовар. Порядки.
1: И долго они еще здесь проживут?
2: 100 лет. Профессор решил поселиться.
0: Да, здесь. Вот и теперь. Самовар стоит, а они гулять пошли.
2: Да не волнуйся, волнуйся, они, по-моему, идут. Ух

0: Прекрасно. Прекрасно. Чудесные виды.
1: Очаровательные, ваше превосходительство. Очаровательные виды.
2: Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
1: Господа, чай пить.
0: Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
2: А в лесничестве тебе непременно понравится, папа.
1: Душно, жарко. А наш великий ученый в пальто, в калошах, в зонтиках, в перчатках.
3: Стало быть, бережет себя.
1: А как она хороша, как хороша. Вообще свою жизнь не видел женщины красивой.
4: Гуляю ли я по полю, Марина Тимофеевна? Ага. Или иду ли по лесу, или смотрю на этот стол, я ощущаю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная, птички поют, и живем-то мы все в мире и в согласии.
5: Прошу, батюшка, прошу.
4: Чувствительно, матушка, чувствительно вам. Благодарен.
1: Глаза. Эти чудная женщина.
3: Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.
0: А что тебе рассказать?
3: Нового нет ли чего?
0: А, нет, ничего.
1: Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал еще хуже. Так... Обленился, ничего не делал, и только ворчу. Как старый хрен. Моя старая галка маман все еще не печет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих ученых книжках. Зарю новой жизни.
3: А профессор?
1: А профессор? А тут рад глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягши ум, наморщивши чело, все от и пишем, пишем. И ни себе, ни им похвал нигде не слышит. Бедная бумага. Он бы лучше автобиографию свою написал. О, какой это превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученые вобла, мигрень, подагра, ревматизм. От злости и ревности вспухла печенка. Живет эта вобла в имении своей первой жены. Живет по неволе, так как жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Ты только подумай, какое счастье. Сын простого дьячка, бурсак. Добился ученых степеней кафедры. Стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее, прочее, все это не важно. Впрочем, вот возьми вот что. Человек 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. 25 лет. Он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и другом всяком вздоре. 25 лет. Он читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых совершенно неинтересно. Значит, 25 лет он переливал из пустого в порожнее. А посмотри, какое самомнение, какие претензии. Он вышел в отставку. Его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет он занимал чужое место. А посмотри, шагает как полубог.
3: Ну, ты, кажется, завидуешь.
1: Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не мог бы похвастаться таким полным успехом. Его первая жена, моя сестра, кроткое, чудное создание, чистое, как вот это голубое небо, благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как она сама. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и он до сих пор внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница, вы ее только что видели, вышла за него, когда он уже стал стар. Отдала ему молодость, красоту, блеск, свободу. За что? Почему?
3: Она верна профессору?
1: К сожалению, да.
3: Почему же к сожалению?
1: А потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики и нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться заглушить себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно.
4: Ваня, Ваня, я не люблю, когда ты так говоришь. Но вот право. Кто изменяет жене или мужу, тот неверный человек, тот может изменить и отечество.
5: Заткни фонтан, вафля.
4: Нет, позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после нашей свадьбы с любимым человеком. По причине моей, непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушил. И до сих пор люблю ее и верен ей, помогаю, чем могу. Отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья лишился. Но у меня осталась гордость, а она, молодость уже ушла. Красота поблекла под влиянием закона природы. Любимый человек скончался. Что же осталось у нее?
2: Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними. А что я сама? Ага.
3: А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он...
2: Мужики пришли, пойди поговори с ними. А что я сама?

0: Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь, квантум сатис.
1: И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
0: Нет, не обедал.
1: Вот, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в 7:00. Холодный чай.
2: В самоваре значительно понизилась температура.
1: Ничего, Иван Иванович, мы холодный выпьем.
2: Виноват не Иван Иванович, а Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, Вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, хорошо знает меня. А я теперь живу у вас, и если вы изволили заметить, я с вами обедаю каждый день за одним столом.
1: Илья Ильич, наш помощник, правая рука. Давайте, крестненький, я вам еще налью.
3: Ах! Что с вами, бабушка?
4: Да забыла я сказать Александру, потерял память. Сегодня я получила письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал мне свою новую брошюру.
0: Интересно.
4: Так интересно, но очень странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал это ужасно.
2: Ничего нет ужасного. Пейте, маман, чай.
4: Ну, я хочу говорить.
2: Ну, уже 50 лет. Говорим. И читаем Гесшилды. Пора бы уже и кончить.
4: Тебе почему-то не нравится, когда я говорю. Прости, рану, в последний год ты так изменился, я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
2: О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло.
4: Я был светлой личностью.
2: Нельзя застрить, не давите. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашей этой сколастикой и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, я ночью не сплю с досадой, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все. Чем мне теперь отказывать, моя старость?
1: Дядя Ваня, скучно.
4: Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто. Мертвая буква. Надо было дело делать.
2: А, дело делать? Так не всякий же способен быть пишущим перпетум модуле, как ваш кер-профессор.
4: Что ты хочешь этим сказать?
1: Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас.
2: Я молчу. Я молчу и извиняюсь.
1: А хорошая сегодня погода. Не жарко?
2: В такую погоду хорошо повеситься.
1: Цыпа-цыпа-цыпа. Нянечка, зачем мужики приходили?
5: Ой, все тоже, все опять насчет пустоши. Цыпа-цыпа-цыпа.
1: Кого ты это знал?
5: Так и стружка ушла с цыплятами. Как бы вороны не потаскали. Цыпа-цыпа.
6: Господин доктор здесь? Пожалуйста, Михаил Львович, за вами приехали.
0: Откуда?
6: С фабрики.
5: Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа.
0: Покорнейше благодарю.
7: Это признание вызывает недоумение, чувство откровенного разочарования и его изучения Бога.
0: Что ж, надо ехать. Досадно, черт подери.
1: Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать.
0: Да нет, уж поздно будет. Где уж, куда уж. Вот что, притащи-ка мне, любезно, рюмку водки в самом деле. Где уж, куда уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну, честь имею, господа. Если когда-нибудь загляните ко мне...

0: Елена Андреевна, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое именечко, 10-30. Но если интересуетесь, образцовый сад и питомника, какого не найдете за 1000 верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. Лесничий там старый и болеет всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами.
1: Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
0: Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.
1: Интересно?
0: Да, дело интересное.
2: Очень.
1: Вы еще молодой человек, вам на вид 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес да лес. Я думаю, однообразно.
3: Нет. Это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. И ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не уничтожали старых. А если вы выслушаете его, то вы согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше сил тратится на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. Там люди красивы, гибкие, легко возбудимы. Речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношение к женщине полны изящного благородства. И
2: все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева.
4: Вот тут мне когда почувствовал любовь, всегда часто говорил, что зло это отсутствие просвещения.
0: Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все это от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять земли топливо. Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией. И все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, в самом деле все это чудачество, в конце концов. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, то я осознаю, что климат немножко и в моей власти. И если через 1000 лет человек будет счастлив, в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра. Душа моя наполняется гордостью, и я... Однако... Мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею к вам.
3: Когда же вы приедете к нам?
0: Не знаю.
3: Опять через месяц? А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетуум мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко.
2: А если я его ненавижу?
1: Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас.
2: Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения, какая вам лень жить, ух, какая лень.
1: Ах, лень, и скучно. И все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его понимаю. Вот как сказал сейчас Астров, все вы безрассудно губите леса, И скоро на земле ничего не останется. Точно так же. Безрассудно. Вы губите человека. И скоро на земле, благодаря вам, не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть женщину равнодушно, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга.
2: Вы знаете, я не люблю этой философии.
1: У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него. И я ее понимаю. При мне он был уже здесь 3 раза. Но я застенчивая, ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. И он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, от того мы с вами такие друзья, что оба нудные, скучные люди, нудные. Да не смотрите вы на меня так, я этого не люблю.
2: Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя молодость, счастье, моя жизнь. Я знаю, я знаю. Шансы на мои на взаимность ничтожны, равны нулю, но мне ничего не нужно. Вы позвольте мне только смотреть на вас, слышать ваш голос.
1: Тише. Нас могут услышать.
2: Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь. Это одно будет для меня величайшее счастье.
1: Это мучительно.

0: здесь. Соня, ты?
1: Это я.
0: И Леночка. Невыносимая боль.
1: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
2: Нет, не душно.
0: Я сейчас задремал. И мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
1: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
1: А?
0: Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Чего же мне так тяжело дышать?
1: Ты устал. Ты вторую ночь не спишь.
0: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Когда я постарел, стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
1: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое противен. Нет, конечно, ты права. Я не глуп, понимаю. Ты молода, здорова, красива. Жить хочешь? А я старик, почти труп. Что ж, разве не понимаю? Конечно, глупо, что я до сих пор жив. Ну, погодите, скоро я освобожу вас всех. Долго мне еще придется тянуть.
1: Я изнемогаю. Ради бога, молчи.
0: Ходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
1: Замолчи! Ты меня замучил.
0: Я всех замучил, конечно.
1: Это невыносимо. Ну скажи, что ты хочешь от меня?
0: Ничего.
1: Ну так замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович. Или эта старая идиотка Марья сильно ничего, все слушает. Но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я и заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
1: Кто у тебя твоих прав не оспаривает? Ветер поднялся, я закрою. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работы для науки. Привык к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего очутиться в этом склепе. Каждый день видеть здесь глупых людей, слушать ничтожный разговор. Я хочу жить. Я люблю успех. Люблю известность. Шум. А тут как в ссылке. Каждую минуту тосковать о прошлом. Следить за успехами других и бояться смерти. Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят просить. Мне моей старости.
1: Погоди. Имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно, только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, сколько я в астрономии.
1: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: С этим юродивым я разговаривать не стану.
1: Это как угодно. Мне все равно.
0: Который теперь час?
1: Первый.
2: Ах, душно.
0: Соня, дай мне со стола капли.
1: Сейчас.
3: Да не эти! Ни о чем нельзя попросить!
1: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым не нравится, но меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня сенокос.
4: На дворе гроза собирается.
3: Лунака!
4: Елена, Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
0: Нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он меня заговорит.
4: Надо дать им покой. Уже третью ночь не спят.
0: Пусть идут спать, и ты уходи.
4: Нет, я не против.
0: Благодарю, умоляю тебя. Ну, во имя нашей прежней дружбы. Не протестуй, ну после поговорим.
1: Замолчи, замолчи, дядя.
4: Да, это уже становится даже смешно.
0: Дорогая моя, не оставляй меня с ним. Он меня заговорит.
1: Ты была жива с нянечкой. Поздно уже.
5: Самовар со стола не убран, не очень-то и ляжешь.
0: Да, все не спят, изнемогают. Один только я блаженство.
5: Ой, что, батюшка, а? Больно, да? У меня у самой ноги гудут. Вот так вот и гудут. Это у вас давнишняя болезнь. Вера Петровна, покойница Сонечкина мать, бывало, ночь не спит, убивается. Уж очень она вас любила, а? Старый, что мал, хочет, чтоб пожалел кто. А стариков-то нынче никому не жалко. У меня у самой ноги гудут. Пойдем, батюшка, в постельку, а? Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь. Пойдем, батюшка, пойдем, Светик.
0: Пойдем, Марина,
5: пойдем. У меня у самой, знаешь, ноги так вот и гудут. Так вот и гудут. Вера Петровна, бывало, все плачет, ночью не спит. Ой, ты тогда была мала, Сонюшка. Глупа. Иди, батюшка, иди.
1: Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.
4: Вот во сне моя с самим собой. Вот третью ночь не сплю.
1: Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мной вот уже 2 недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и уже 20 раз принималась плакать. Неблагополучно в этом доме.
4: Оставим философию.
1: Иван Петрович, вы же образованы и умны. И, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих... мелких дрязг. Вам бы не ворчать, а мирить всех.
4: Сначала примирите меня с самим собой.
1: Оставьте меня, уходите.
4: Сейчас. Сейчас. Пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза день и ночь. Точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна. Безвозвратно. Прошлого нет, оно уже бессмысленно потрачено на пустяки, а настоящее оно просто ужасно в своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.
1: Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи.
4: И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом доме, гибнет другая жизнь, ваша. Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите.
1: Иван Петрович, вы пьяны.
4: Ну, может быть, может быть.
1: Где доктор?
4: Доктор, он там. Он там у меня. Ночует, может быть, все может быть.
1: Сегодня пили. К чему это?
4: А все-таки на жизнь похоже. Мешает мне, Хелен.
1: Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно.
4: Дорогая моя, чудная.
1: Оставьте меня, это наконец противно!
4: Ушла. 10 лет тому назад я встречал ее у своей покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Почему я не влюбился тогда и не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно. Теперь была бы она моей женой. Теперь оба проснулись бы мы от грозы. Она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях и шептал: не бойся, я здесь, я с тобой. Чудные мысли. Ой, как хорошо, я даже смеюсь. Но, боже мой, мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира. Все это мне так противно. Боже мой, как я обманут. Я обожал этого профессора, этого жалкого подарка. Я работал на него, как вол. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы собирать копейки, гроши и отсылать ему. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, казалось мне гениальным. О, Боже, а теперь... Вот он вышел в отставку, теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, но ничто. Он мыльный пузырь. И я обманут. Нет, я вижу. Я глупо обманут.
6: Вот и играй,
4: дружочек. В доме-то все спят.
6: Играй.
4: Я бы всей душой был спят.
6: Ты один здесь?
7: Там.
6: Нет? Ходи, хата, ходи петь. Хозяину не гнелеть.
4: Меня гроза разбудила. Важный дождик.
6: А который теперь час?
4: Да черт его знает.
6: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
4: Она была здесь.
6: Роскошная женщина.
4: А лекарства... А каких тут только нет лекарств. И харьковский, и тульский, и московский.
6: Всем городам надоел своей подагрой.
4: А он болен или притворяется?
6: Болен.
4: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?
6: А то, может быть, в профессоршу влюблен.
4: Она мой друг.
6: Уже?
4: А что значит уже?
6: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
4: Это пошляческая философия.
6: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вот и играй,
7: дружочек. В доме-то все спят.
6: Играй.
7: Я бы всей душой был спят.
6: Ты один здесь?
8: Там. Нет?
6: Ходи, хата, ходи и печь. Хозяину не гнелечь.
7: А меня гроза разбудила. Важный должен.
6: А который теперь час?
7: Да черт его знает.
6: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
7: Она была здесь.
6: Роскошная женщина.
7: А лекарства?
6: А каких тут только нет лекарств. И харьковские, и тульские. И московский. Всем городам надоел своей подагрой. А он болен или притворяется?
7: Болен.
6: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? А то, может быть, в профессоршу влюблен.
7: Она мой друг.
6: Уже?
7: А что значит уже?
6: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
4: Это пошляческая философия.
6: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вафля, играй.
7: Дружочек, ну в доме-то все спят.
6: Ходи, ходи, хозяин. Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас коньяк остался. А как расцветет, ко мне поедем. Идет? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет». А, идет, идет.

0: Извините, я без галстука.
1: А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. Ну тот-то уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
0: Годы. Годы тут не к лицу. Когда нет настоящей жизни, то живут этими миражами.
1: Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет. А ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство. Я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы.
0: Какие слезы? Вздох. Эти вздох. Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя. Сестра моя, милая сестра моя, а где она теперь? Если бы она знала, если бы она знала.
1: Что? Дядя, что знала?
0: Ничего. Хорошо. Нехорошо. Ничего. Я уйду.
1: Михаил Львович, не спите на минутку.
2: Сейчас. Что прикажете?
1: Сами вы пейте. Если вам это не противно. Но умоляю вас, не давайте пить, дядя, ему вредно.
2: Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе. Речную подписку. Пока запрягут, будет уже рассвет.
1: Дождь идет. Погодите до утра.
2: Гроза идет мимо, только край захватит. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, а он ревматизм. Я прошу лежать, а он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мной.
1: Избалован. А хотите закусить?
2: Пожалуй, дайте.
1: Я люблю по ночам закусывать. Кажется, в буфете что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин. Вот дамы его избаловали. Вот, берите сыр.
2: Я сегодня ничего не ел. Только пил. У вашего отца тяжелый характер. Можно?

0: здесь никого нет, можно говорить прямо. Знаете, в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в подагру и книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша мачеха.
1: Что мачеха?
0: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Да, она прекрасна, спору нет. Но ведь она только спит, ест, гуляет, чарует своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На нее работают другие. Ведь так, а праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
1: А вы недовольны жизнью?
0: Вообще жизнь люблю. Но нашу жизнь, уездную, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темной ночью по лесу, если вдали светит огонек, то не замечаешь ни усталости, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, это вам известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я уже для себя ничего не жду и не люблю людей. Давно уже никого не люблю.
1: Никого?
0: Никого. Некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразны. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют. Не видя дальше своего носа, просто-напросто глупы. А те, кто поумнее, покрупнее нас, истеричны, заедены анализом, рефлексом, эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком. Смотрит на него искоса и решает: о, это психопат, или о, это фразер. А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: это странный человек. Я не ем мясо, это странно. Я люблю лес, это тоже странно. И непосредственно отношение к природе и к людям уже нет. Нет и нет.
1: Нет. Нет, не пейте больше. Я прошу, я умоляю вас.
0: От чего?
1: Это так не идет вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю. Вы прекрасны. Так зачем? Ну зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Не делайте этого. Я прошу. Я умоляю вас. Вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им свыше. Так зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не делайте этого. Я прошу, я заклинаю вас.
0: А я не буду больше пить.
1: Дайте честное слово.
0: Честное слово.
1: Благодарю.
0: Баста. Я отрезвел, видите, я уже совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, будем продолжать. Время мое уже ушло, постарел, испошлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и никого не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Вот если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но это не любовь, не привязанность.
1: Что с вами?
0: Так, в Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
1: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, вот если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы, положим, узнали, что она любит вас, как бы вы отнеслись к этому?
0: Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не этим моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то боюсь, как бы ваш дядя не задержал меня.
1: Он ничего не сказал мне. Душа его и сердце все еще скрыты от меня. Ну отчего же я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала: вы изящны, благородный, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял. Боже мой! Как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. Я знаю, что я некрасива. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала: она добрая, великодушная. Ну, жаль, что она так некрасива. Некрасива. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Где доктор? Ушел. Софи, что? До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте. Да я и сама хотела довольно сердиться. Вот и отлично. Папа лег?
2: Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и Бог знает из-за чего. Что это?
1: Михаил Львович ужинал.
2: И вино есть.
3: Давайте выпьем брудершафт.
1: Давайте.
3: Из одной рюмочки.
2: Да. Да.
3: Так лучше.
1: Я давно хотела мириться. Да все как-то совестно было.
3: Да что ж ты плачешь?
1: Да ничего, это я так.
3: Ну будет, чудачка, и я заплакала. Ты на меня сердита за то, что будто я вышла за твоего отца по расчету? Если веришь клятвам, то клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, как известным человеком.
1: Любовь была.
3: не настоящая. Но мне тогда казалось, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными, подозрительными глазами.
1: Ну, мир, забудем.
3: Ну, не нужно смотреть так, тебе это не идет. Нужно всем верить, иначе жить нельзя.
1: Скажи мне, по совести, как друг, ты счастлива?
3: Нет.
1: Я знала. Знала. А еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
3: Какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще, что-нибудь спроси.
1: Тебе доктор нравится?
3: Да, очень.
1: У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на темное окно, там не представляется его лицо. Ну, дай мне высказаться. Ну, я не могу говорить так громко. Мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату и там поговорим. Я тебе кажусь глупой, да? Сознайся. Ну, скажи мне что-нибудь про него, скажи.
3: Ну, что же?
1: Ну, он умный.
3: Да.
1: Он все умеет, все может.
3: Да.
1: Он и лечит, и сажает лес.
3: Не в лесе. Иди в медицине дело, милая моя, пойми это. Это талант. Ты знаешь, что значит талант? Это смелость. Свободная голова, широкий размах. Посадит деревцо и уже загадывает, что из этого будет через 1000 лет. И уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки. Их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама посуди, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное, народ грубый, дикий. Кругом нищета, болезни. Вот среди всех этих обстоятельств человеку, который работает и борется изо дня в день, очень трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. Всех романах, везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. В сущности, говоря, Соня, я очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ж ты смеешься?
1: А я счастлива. Я так счастлива.
3: Хочу играть. Я сыграла бы теперь что-нибудь.
1: Сыграй. Я не могу спать. Сыграй.
3: Сейчас твой отец не спит. Его раздражает музыка, когда он болен. Послушай, если он ничего, я сыграю. Пойди спроси, а?
1: Сейчас.
3: Как давно я не играла. Я буду играть и плакать. Плакать, как дура! Это ты стучишь, Ефим?
0: Я.
3: Не стучи! Барин нездоров.
0: О, я сейчас уйду.
1: Нельзя.
3: Нельзя.

0: профессор изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти часа. Хочет о чем-то поведать миру.
1: Вероятно, какое-нибудь дело.
0: Да нет никаких у него дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего.
2: Дядя.
0: Ну-ну, виноват. Виноват. Полюбуйтесь. Она ходит и от лени шатается. Очень мило, очень мило.
1: Вы целый день жужжите, все жужжите. Как мне надоест. Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать.
2: Мало ли дела, только бы захотела.
1: Например?
2: Хозяйством занимайся. Учи, лечи, мало ли. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
1: Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
2: А вот я так не понимаю, как можно не идти и не учить. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась? Не могу. Доктор Михаил Львович. Раньше бывал у нас редко, а теперь ездит сюда каждый день. Бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья, должно быть.
0: Ну, дорогая моя роскошь, будьте же умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе воду хоть раз в жизни. Любитесь поскорее в каком-нибудь водяного по самые уши и бултых с головой в волну, чтобы герр профессор и все мы только руками развели.
1: Да оставьте вы меня в покое, как это жестоко!
0: Ну, виноват, виноват, простите. Я извиняюсь. Мир.
1: У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
0: Я сейчас принесу для вас букет роз, еще утром для вас приготовлю. Осенние розы, прелестные, грустные розы.
2: Осенние розы, прелестные, грустные розы.
1: Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму. Где доктор?
2: В комнате у дяди Вани что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно поговорить с тобой.
1: О чем?
2: О чем?
1: Ну, полно, полно. Полно.
2: Я некрасива.
1: У тебя прекрасные волосы.
2: Нет. Нет. Когда женщина некрасива, ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. Я люблю его уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, мне все кажется, что он сейчас войдет. Но вот ты видишь, я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день. Но не смотрит на меня, не видит. О, это такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. Боже, пошли мне силы. Я всю ночь молилась. Я сама подхожу к нему. Сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости. Нет сил владеть собой. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что люблю. Все знают.
1: А он...
2: Он меня не замечает.
1: Странный он человек. Знаешь что, позволь, я поговорю с ним, а?
2: Нет.
1: И осторожно, намеками. И прекрасно. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь, так?
2: Угу.
1: Легче, когда не видишь. А Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи. Пойди скажи, что я желаю его видеть.
2: А ты мне скажешь всю правду?
1: Ну, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
2: Да, да, я пойду скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. Нет, неизвестность лучше все-таки надежда.
1: Что ты? Что ты?
2: Ничего.
1: Нет. Ничего хуже, чем когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы это была бы прекрасная жена, умница, такая добрая, чистая. Нет, не то, не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна. Слышатся одни пошлости, когда только знают, что едят, пьют, спят иногда. Приезжает он, не похожий на других. Красивый, интересный, увлекательный. Кругом бродят какие-то серые пятна. Слышатся одни пошлости, когда только знают, что едят, пьют, спят иногда. Приезжает он, не похожий на других. Красивый.

0: Да, мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Может быть, так и нужно. Улететь бы, вольная птица, от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров забыть, что все вы существуете на свете. Но я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой. Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
1: Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
0: Вчера вы обещали мне показать свои работы. Вы свободны?
1: Да, конечно. Вы где родились?
0: В Петербурге.
1: А получили образование?
0: В консерватории.
1: Для вас, пожалуй, это неинтересно.
0: Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я чего много читала.
1: Здесь, в доме, в комнате у Ивана Петровича, есть мой собственный стол. Когда я устаю совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу сюда, и вот забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах. Я сижу подле них за своим столом и мажу, и мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темные и светло-зеленые краски означают леса. Половина всей площади занята лесом. Там, где по зелени проложена красная сетка, тут водились лебеди, гуси. И, как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны всякие выселки, хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске заметно. Вот, например, в этой волости голубая краска легла густо. Тут водились целые табуны, и на каждый двор приходилось по 3 лошади. Теперь смотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уж под лесом 1/3 всей площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краска все бледнее, бледнее, и так далее, и так далее. Теперь переходим к третьей части. Картина нашего уезда настоящим. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лебеди, и глухари. От прежних хуторков, скитов, мельницы и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Конечно, вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы богаче, умнее, здоровее. Но ведь тут ничего подобного. Уезде те же болота, комары, бездорожье, тиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением, вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания. Когда озябший, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено уже почти все, но взамен не создано ничего. Я по лицу вижу, что вам это неинтересно.
0: Ну, я в этом так мало понимаю.
1: Тут и понимать нечего, просто неинтересно.
0: Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, мне нужно сделать вам маленький допрос, и я смущена и не знаю, как начать.
1: Допрос?
0: Да, допрос, но довольно...

0: Maybe only 7. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да?
1: Да.
0: Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
1: Да, я ее уважаю.
0: Она нравится вам как женщина?
1: Нет.
0: Еще 2-3 слова и конец. Вы ничего не замечали?
1: Ничего.
0: Вы не любите ее, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь.
1: Время мое уже ушло, да и некогда, когда мне...
0: Какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, вы поймете. Я даже красная вся стала.
1: Если бы вы сказали 2 месяца назад, то я, пожалуй, еще и подумал. Ну, а теперь... Только одного не могу понять. Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.
0: Что это значит?
1: Хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему ваш этот допрос? Позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Вы это отлично знаете. Хищница, милая.
0: Хищница?
1: Не смотрите на меня так. Я старый воробей.
0: Ничего не понимаю.
1: Красивый пушистый хорек. Вам нужно. Вот уже месяц я ничего не делал. Бросил все. Жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно. Что ж, вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте.
0: Вы с ума сошли?
1: Вы застенчивы?
0: Ох, я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам.
1: Я сегодня же уеду. Бывать здесь не буду, но говорите скорее. Говорите скорее, где мы увидимся. Говорите скорее, сюда могут войти. О, какая чудная, роскошная. Один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы.
0: Клянусь вам.
1: Зачем клясться? Не надо клясться, не надо лишних слов. О, какая чудная, какие руки.
0: Довольно, наконец, уходите вы.
1: Говорите, говорите.
0: Вы забылись.
1: Говорите, где мы завтра увидимся. Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться.
0: Пощадите, оставьте меня.
1: Приезжай завтра в лесничество. Нет. Часам к 2, да? Да, ты приедешь?

0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Что он сказал? Ты дрожишь, ты взволнована. Я понимаю. Он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи, да.
1: Да.
0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Ты дрожишь, ты взволнована. Я понимаю. Он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи, да.
1: Да.
4: Я, ваше превосходительство, не совсем здоров. Ну вот что-то уже в одни хвораю, с головой что-то того.
5: А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 громадных комнат, а разбредутся все. И никогда никого не найдешь. Пригласите сюда Марью Васильевну, Елену Андреевну.
6: Я здесь.
5: Прошу, господа, садиться. С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло. Но вот чего я не могу переварить. Так это строй деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на чужую планету. Прошу, господа, садиться. Соня. Соня. Не слышишь? И ты, няня, садись. Прошу, господа, так сказать, повесьте ваши уши на гвоздь внимания.
2: Я, быть может, не нужен, могу уйти?
5: Нет, ты нужнее всех.
2: Что вам от меня угодно?
5: Вам? Ничего же ты сердишься. Если я в чем-то виноват перед тобой, то я прошу меня извинить.
2: Оставь этот тон. Приступим к делу. Что тебе нужно?
5: А, будь и маман. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону, дело серьезное. Я, господа, собрал вас для того, чтобы попросить помощи и совета. и, зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь получить их. Человек я ученый, книжный, всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний следующих людей я не могу, и прошу тебя, вот, Иван Петрович, вас, Илья Ильич, вас, маман. Дело в том, что манет ом на суна нокс. Все мы под Богом ходим. Я стар, болен, и потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные вопросы постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю. Но у меня молодая жена. Вот дочь, девушка. И ты. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы не созданы для деревни. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную определенную цифру дохода. И мне кажется, я придумал одну такую меру. Имею честь приложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу в общих чертах. Наше имение дает в среднем до 2%. Я предлагаю его продать. И если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то мы будем получать от 4 до 5%. И к тому же останется излишек, на который мы потом могли бы купить, скажем, небольшую дачу в Финляндии.
2: Постой, мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
5: Вырученные деньги обратить в процентные бумаги, а на излишек, который останется, купить дачу в Финляндии.
2: Не Финляндия, ты еще что-то другое сказал.
5: Я предлагаю продать имение.
2: Вот это самое. Превосходная идея, богатая идея. Куда прикажешь деваться мне со старухой-матерью и вот с Соней?
5: Все это мы своевременно обсудим. Не сразу же.
2: Постой, очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я думал, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что это имение от сестры перешло к Соне.
5: Да. Имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь его продать. К тому же я это делаю. Ради блага Сони.
2: Нет, это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел?
6: Жан, не противоречи Александру. Теперь он лучше нас знает, что хорошо, что дурно.
2: Нет, нет. Дайте мне воды. И говорите, что хотите. Что хотите. Мальчик.
5: Я не понимаю, что ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, я не буду настаивать.
4: Я, ваше превосходительство, к науке питаю не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может быть, изволили знать, Лаки Димонов, Константин Трофимович, был магистром.
2: Стой, Вавка, погоди, после.
4: Вот, спроси ты у него. Это имение было куплено у его дяди.
5: А зачем мне спрашивать, к чему?
4: Это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70. Я стал с долгу 25 тысяч. Теперь слушайте. Имение это не было бы куплено, Если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил, мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг.
5: Я жалею, что начал этот...
4: Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею.
5: Я не понимаю, что ты добиваешься.
4: 25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. За все это время ты платил мне жалование 500 рублей в год, нищенские деньги, и ни разу не догадался прибавить мне хоть 1 рубль.
5: Иван Петрович, почем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты бы мог сам себе прибавить сколько угодно.
4: То есть, зачем я не крал? А чего же вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим.
1: Вам!
4: Ваня, дружочек, не надо, я весь дрожу.
0: 25...
4: Зачем портить хорошие отношения, Ваня?
0: 25 лет! Я как крот вот с этой матерью сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежат тебе одному. Днем мы говорили о тебе и о твоей науке. Мы гордились тобой. Мы с благоговением произносили твое имя. Ночью мы губили на то, что читали книги и журналы, которые я теперь глубоко презираю.
4: Ваня, не надо, я тебя прошу, Ваня, я не могу.
5: Не понимаю, что тебе нужно?
4: Ты был для нас существом высшего порядка. А твои труды мы знали наизусть. Теперь у меня открылись глаза, теперь я все вижу. Пишешь ты об искусстве, но ты ничего не понимаешь в искусстве. Все твои труды, которые я горячо любил, не стоят гроша.
1: Ваня!
4: Ваня! Ты морочил нас!
5: Господа, да уймите же его! Наконец!
4: Я уйду!
1: Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали,
4: я
1: слышите?
4: Я не замолчу, я ничего не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил по твоей милости. Я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни. Ты мой злейший враг.
0: Я не могу, я весь дрожу, я уйду, Ваня!
4: Ваня!
5: Чего ты хочешь от меня? Почему ты позволяешь говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Да если имение твое, так бери его! Я в нем не нуждаюсь!
1: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить.
4: Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел. Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Ой, я зарапортовался. Я с ума схожу. Матушка, что мне делать? Что мне делать?
7: Слушайся, Александра.
1: Нянечка.
4: Матушка, скажи мне, пожалуйста, что мне... Нет, не надо. Не надо, я сам знаю. Будешь ты меня помнить.
5: Господа, да что же такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего. Ну не могу я жить с ним под одной крышей. Живет тут, рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, во Фриге. Или я переберусь отсюда. Но оставаться с ним в одном доме я не могу.
1: Сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту.
5: Ничтожнейший человек!
8: Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня так несчастны, надо быть милосердным! Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня все ночи переписывали твои бумаги, переводили для тебя книги все ночи. Я и дядя Ваня работали без устали, боялись потратить на себя копейку. Все отсылали тебе, мы не ели даром хлеба. Я не могла. Но ты должен понять нас, папа, надо быть милосердным.
1: Соня, ради бога, объясни с ним, умоляю.
5: Хорошо, я объясню с ним. Я ни в чем не обвиняю его, но я не сижусь, но согласитесь, поведение, по крайней мере, странно. Извольте, я пойду к нему.
3: Будь с ним помягче, успокой его.
8: Нянечка,
3: тихо, тихо, тихо, тихо. Ничего, ничего, ничего, погогочут. Гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут.
8: Нянечка.
3: Ой, ну что ж ты дрожишь-то, словно в мороз. Ой, сиротка, бог милости. А знаешь, липового чайку с малинкой, оно и пройдет. Ничего, сиротка, ничего. Ах, расходились гусаки.
9: Удержите его! Удержите, он сумасшедший! Он сошел с ума!
4: Ваня!
2: Попал? Опять промах?
1: Черт, черт, черт.
8: Увезите меня отсюда. Увезите, убейте. Я не могу здесь больше оставаться, не могу.
2: Что я делаю?

0: Дарья Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
1: Много осталось.
0: В Харьков уезжают, там жить будут.
1: И лучше.
0: Напужались. Елена Андреевна, одного часа, говорит, не желаю жить здесь. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся. И тогда за вещами пришлем. А-а-а. Налегке уезжают. Ой, значит, Марина Тимофеевна, не судьба им тут жить. Не судьба. Фатальное предопределение.
1: И лучше.
0: Да.
1: Давеча подняли. Шум, пальбу. Срам один.
0: Да, сюжет достоин кисти Айвазовского.
1: Глаза в мои не летели. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 8 часу чай, в 1 часу обед, вечером ужин отсадится, все своим порядком, как у людей, по-христиански. Ой, давно я, грешница, лапши не ела.
0: Давненько. Давненько у нас лапши не готовили. Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду. Я деревни, а лавочник мне вслед. Эй! Эй, ты приживал! Так мне горько стало.
1: А ты без внимания. Ты без внимания, батюшка. Мы все у Бога приживалы.
0: Да, да.
1: Что ты, что Соня, что Иван Петрович. Никто без дела не сидит. Все трудимся, все. Соня где?
0: В саду все с доктором ходит. Иван Петрович ищет. Боятся, как бы я себя руки доложил.
1: А где его пистолет?
0: Я в погреб спрятал.
1: Ай, грехи.
2: Оставь меня. Уйдите отсюда.
0: Оставьте меня одного хоть на один час. Я не терплю опеки. Сию минуточку, Ваня. Сию минуточку.
1: Госсак! Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га!
0: Оставь меня.
3: С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но я повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял меня.
0: Я у тебя ничего не брал.
3: Не задерживай, серьезно говорю, мне давно уже пора ехать.
0: Не брал я у тебя ничего.
3: Да?
2: Что ж, покажу еще немного, а потом, извини,
3: придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем, говорю это вполне серьезно.
0: Как угодно. Разыграть такого дурака. Стрелять два раза и ни разу не попасть. И этого я себе никогда не прощу.
2: Пришла охота стрелять? Ну и полил бы в лоб себе самому.
0: Странно. Я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под суд. Вот что, считают меня сумасшедшим? Я сумасшедший! А не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, а потому всех на глазах обманывают их. А я видел, как ты обнимал ее.
2: Да, обнимал, а тебе вот.
0: Нет, нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
3: Ну и глупо.
0: А я дурак, я сумасшедший, я не имею права говорить глупости.
2: Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый. Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком. Ты вполне нормален.
0: Стыдно. Но как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Невыносимо, невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
3: Ничего.
0: Слушай, дай мне чего-нибудь, а?
4: Ой, мне 47 лет.
0: Если, положим, я доживу до 60, мне остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их? Понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Вот проснуться ранним, чистым утром и почувствовать, что ты начал жить сначала. Что все прошлое забыто, рассеялось как дым. Ты хочешь начать новую жизнь? Да? Как начать? Вот подскажи мне, как, с чего начать?
3: Да ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно.
0: Да?
3: Да, я убежден в этом.
0: Дай мне чего-нибудь, у меня ждет здесь.
3: Перестань! Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и бездарно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми. А у нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные.
5: Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных и интеллигентных человека. Ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная, затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. Однако ты мне зубов не заговаривай. Ты мне возврати то, что взял у меня.
0: Я у тебя ничего не брал.
5: Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай. А то пойдут разговоры, догадки, что это я тебе дал. С меня достаточно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно?
0: Оставь ты меня.
5: Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это не умно, наконец. Да и некогда, мне давно пора ехать.
6: Дядя, ты взял морфий?
3: Он взял, я убежден в этом.
6: Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю. И буду терпеть, пока моя жизнь не окончится сама собой. Терпи и ты. Добрый. Славный дядя, милый. Отдай. Ты добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя. Терпи.
0: На, возьми. Надо занять себя чем-нибудь. Надо что-то делать. Работать.
6: Да.
0: Надо работать.
6: Работать. Как только проводим наших, сядем работать. У нас страшно все запущено.
5: Ну вот, теперь можно и в путь.
7: Иван Петрович, вы здесь? Идите к Александру. Он хочет что-то сказать вам.
6: Иди, дядя Ваня. Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.
7: Я уезжаю. Прощайте.
3: Уже?
7: Лошади уже поданы.
3: Прощайте.
7: Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.
3: Да. Да, я помню. Сейчас уеду. Испугались? Разве это так страшно?
7: Да.
3: От то остались бы, а завтра объяснить?
7: Нет, уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном хочу просить вас. Думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
3: Останьтесь. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего. Цели в жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И рано или поздно все равно поддадитесь соблазну. Это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы. Поэтично, по крайней мере. Даже осень красива. Здесь есть полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева.
7: Какой вы смешной. Я сердита на вас, но все же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами никогда уже не увидимся. Потому зачем скрывать, я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.
3: Да. Да, да, как будто вы хороший и душевный человек, но что-то странное во всем вашем существе. Вот вы и приехали сюда с мужем, и все те, которые копошили здесь, работали, создавали что-то, должны были побросать все свои дела и все лето заниматься подагрой вашего мужа и вами. Оба вы заразили нас вашей праздностью. Я увлекся целый месяц, ничего не делал, а в это время люди болели. В лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот. И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, да. Но я убежден, если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Да, да, да, да, да, уезжайте. Финита ля комедия.
7: Этот карандаш я беру себе на память.
3: Как странно. Были знакомы, и вдруг больше никогда не увидимся. Как и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да? Ну вот и хорошо.
7: Желаю всего хорошего. А куда ни шло, раз в жизни! Пора ехать.
3: Да, если вы лошади подны, то отправляйте. Финита!
8: Кто старое помянет, тому глаз вон. После того, что здесь произошло несколько часов, я так много пережил, столько передумал, что мне кажется, мог бы написать назидание молодежи целый трактат о том, как следует жить. Я принимаю твои извинения, прошу тебя извинить меня. Прощай.
9: Ты будешь аккуратно получать все то же, что получал. И раньше все будет осталось.
1: Александр, снимитесь опять и пришлите мне свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги.
8: Маман.
9: Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте.
8: Прощай, все прощайте. Я благодарю вас, доктор, за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне, старику, внести мой прощальный привет. Только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Все прощайте.
0: простите. Никогда больше не увидимся.
6: Прощайте, голубчик.

0: Скажи там вафли, что, кстати, заодно и мне лошадей подавали.
1: Сейчас. Сейчас, дружочек, сейчас.
0: Что ж ты не идешь проводить?
1: Пусть едут, я не могу. Я должен занять себя чем-нибудь, работать надо. Работать.
0: Уехали. Профессор рад не будет. Его теперь сюда и калачом заманишь.
2: Уехали. Уехали. Дай Бог благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
1: Да. Работать.
2: Давно мы не сидели вместе с этим столом. Чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали.
3: Уехали.
2: Напишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено, сегодня опять присылали за счетом. Пиши, ты пиши один счет, я другой.
1: Счет господину
3: Ваньке захотелось.
0: Тишина.
4: Морали знают, разлога с рабственным началом жизни.
0: Тишина, двери скрипят. Сверчок кричит.
1: Не хочется уезжать отсюда.
0: А вот лошадей подают. Остается, стало быть, проститься с вами. Проститься со своим столом. И айда!
3: Ну и чего ты засуетился? Сидел бы.
0: Нельзя.
1: Из старого долга осталось 2.75.
5: Пожалуйста, Михаил Львович, лошади поданы.
0: Слышал. Вот, возьми это. Да гляди, чтоб папку не помыть.
5: Слушаюсь.
0: Ну-с.
2: Когда же мы увидимся?
0: Не раньше лета. Зимой едва ли. Конечно, если что случится, то дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая.
3: Ну, так и уедешь, обещаю.
0: Да не хочу я, нянька.
3: А может, водочки, а?
1: Пожалуй.
0: А моя пристижная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка поить водила.
1: Перековать надо.
0: Да, в рождественном придется заехать к кузнецу, не миновать. А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища. Страшное дело.
1: Да.
0: Жарища, страшное дело.
1: Вероятно.
3: Ну, кушай.
2: На здоровье, батюшка. Личностного
3: развития человека. Ну, ты бы хлебцем закусил.
0: Нет, я и так. И затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо.
1: 2 февраля масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постного 20. Гречневые крупы.
3: Уехал.
4: Категория нравственная старость, ценность, непредвзаимный человек от рождения какой.
3: Уехал.
1: Итого, 15, 25.
3: Ой, грехи наши.
1: Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.
2: Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали.
4: Я часто говорили, что зло.
2: Мы плакали. Нам было горько.
4: И что все можно исследовать разумом. Это не так.
2: Бог жалится над нами.
4: Подумать, любовь, любить всех
2: понять. И мы с тобой, дядя.
4: А ты любить.
2: Милый дядя.
4: Если есть тебя, то тогда разум сможет.
2: Увидим жизнь новую.
4: Я никогда не был так счастлив.
2: Светлую, прекрасную.
4: Чувствую эту любовь в себе.
2: И мы обрадуемся и на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с улыбкой, с умилением и отдохнем.
4: Я часто говорю,
2: я верую, дядя.
4: Отсутствие просвещения, что
2: верую горячо, страстно. Мы отдохнем.
4: То, что я смог подумать, любовь, любить всех.
2: Отдохнем.
4: Это ты любить его.
2: Мы
4: если есть тебя, это
2: услышим ангела.
4: Истину,
2: я увидим все небо во глазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии,
4: сейчас немало из того,
2: которое заполнит весь мир. Сейчас,
4: как будто это говорит,
2: и наша жизнь станет тихой, нежную, сладкую, как ласка. Я верю.
4: Я понял, ты у меня то, что
2: верю.
4: Подумать, любовь, любить всех, понять, что другое, это ты, любить его.
2: Бедный, бедный дядя Ваня.
4: Тогда разум сможет подсказать истину. Я никогда
2: ты плачешь.
4: Не так счастлив, так, как тот никогда почувствовал эту любовь в себе. Того,
2: ты не знал своей жизни радости.
4: Жить сейчас немало из того, что
2: ну, погоди.
4: Я стал прежде, и стал
2: рукой. Дядя Ваня, погоди.
4: Как будто это говорит уже не Сократ.
2: Мы отдохнем.
4: Христианин, на место знаний поставивший веру.
2: Мы отдохнем. Мы отдохнем.
4: Я часто говорю, что
6: Антон Павлович Чехов. «Дядя Ваня». Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Действующий.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Жорж Симену. Дело Ле Франсуа. Жозеф Леборнь провел рукой по стопке и, почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, Подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Леборнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Леборнь в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Леборн ограничивался тем, что вел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» — спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», — вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Лефрансуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Леборн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Лефрансуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Лефрансуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Месье Лефрансуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Лефрансуа – это типичная холостяцкая квартира, находящаяся на первом этаже и занимающая почти все правое крыло дома, разделенная, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Лефрансуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. 2 окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Ле Франсуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Ле Франсуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М., 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Ле Франсуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Ле Франсуа вернулся к себе домой около 22:00 вечера, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3:00 ночи проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Ле Франсуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Ле Франсуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Ле Франсуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 000 франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером.

что месье Лефрансуа был не расположен брать ее с собой в Канн, и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, две недели тому назад, в порыве нежности, месье Лефрансуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни на сумму в 100 тысяч франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Леборн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Лефрансуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Лефрансуа действительно хотел порвать с ней? А вы читайте, читайте. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи, но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» – спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. «Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. Дождь в Париже в ночь с 4 на 5 с 2 до 3,5 часов утра. Сильный северо-восточный ветер». И Жозеф Леборн с усталым видом, словно он никогда не говорил так долго, добавил... Речь идет о той ночи, когда произошло убийство. Ну вот и все. Теперь-то вы можете дать точную картину трагедии? Я решил не спешить с ответом, а вместо этого, взяв карандаш, в столбик написал на полях плана: Оскар Лефрансуа, Жанина Морель, ее любовник, консьерж, неизвестный грабитель. На этом мой карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из 5 имен. Наконец, Жозеф Леборн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Леборн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План», — пробормотал он, как бы сочувствуя мне, — «посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто, а стекло смазано мылом уже после».

0: 3,5 часов утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Луи-Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло полчаса. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая.

поезд прибыл на станцию Сан-Рафал в половине 12-го. Сойдя с поезда, Лу Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон. Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом. Мистер Брэндон. Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр. Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад. С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: Непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду, иду!
1: Да иду я, что ты...
3: Брэндон?
1: Да?
3: В чем дело? Сержант Кэнди... Отдел последнего убийства.
4: Вы знакомы с Джеком Шеппи?
1: Да.
4: Сможете его опознать?
1: Что?
4: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну.
1: Так, черт. Подожди, что произошло?
4: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
1: Куда я дел свою рубашку? Слушай, сержант, мне нужно выпить. Выпьешь со мной?
4: Что здесь?
1: А, вот. Держи.
4: Одевайся скорее.
1: Сейчас,
4: лейтенант не любит ждать.
1: Сейчас. Куда рубашка пропала? Еще сейчас, черт, ее
4: оборону. Спокойно ты, давай.
1: Вы где его нашли?
4: На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его наш.
1: А что с ним? Сердце?
4: Сердце. Убили его, вот что.

0: Лейтенант, это Лубрен. Шагай.
1: Лейтенант Ренкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали?
2: Да, я.
1: Он был вашим другом?
2: Другом и компаньоном. У нас общее дело.
1: Пойдемте, посмотрите на него. Он?
2: Он.
1: Хорошо. Док, ты заканчиваешь?
3: Уже все. Профессиональный удар. Убит длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад.
1: Уберите его.
4: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.

0: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
1: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафаэл. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это, 11:30, по-моему, я в Сан-Рафаэле. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказала, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось, ваш сержант.
0: А Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафаэле?
1: Нет, нет.
0: А кто клиент?
1: Ни малейшего понятия.
0: Он обычно вел запись.
1: Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанины.
0: А если он до чего-то докопался и его решили убить?
1: Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушай, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда...
0: Муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке? Да и слишком уж профессионально исполнено.
1: А почему бы мужу не быть профессионалом?
0: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было.
1: Да, приехали.
0: Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.

0: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день. А,
1: здравствуйте, мистер Ренкин.
0: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
1: Примерно в половине одиннадцатого.
0: С женщиной?
1: Да. Она попросила его вызвать.
0: Ваши впечатления, какие между ними были отношения?
1: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. А? Он потрепал ее за ушко. Вот так.
0: О, мэм. Да.
1: Еще мистер Шеппи сказал «Хеллоу, крошка».
0: Да, а она?
1: Она? Она засмеялась.
0: Как она выглядела?
1: Высокая, худая, смазливая брюнетка, молодая. В темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая, из натуральной соломы.
0: А возраст?
1: Ну, я же сказала, молодая, лет 25.
0: А вы бы смогли ее узнать?
1: Да, конечно, непременно.
0: Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье?
1: Ну, это уж я не знаю. И в конце концов, это не входит в мои обязанности.
0: Да.
1: Если хотите, я вызову мистера Грифса. Он наш штатный сыщик.
0: Спасибо. Мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи.
2: Что такое?
0: Что? Нет на месте?
2: Да.
1: А, кажется, он взял его с собой. Да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста.
0: О, благодарю вас, миссис Брюер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брэндон, пойдемте.

0: Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу.
1: Да, неплохо поработали.
2: Да, недурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа.

Вопрос о престиже фирмы я уж как-нибудь сам решу, мистер Ренкин. Прежде всего надо связаться с нашей секретаршей. Спокойненько, без свидетелей.

0: Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам.
1: Элла, это я, Брэндон.
0: А, привет, Лу.
1: Я в Сан-Рафале. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили.
0: Как? Джека, Лу, убили?
1: Да, да, да, слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду.
0: Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафал, Криди.
1: Криди?
0: Да, да.
1: Хорошо. Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду.
0: Лу, я все сделала.
1: Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил.
0: Ага.
1: После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафал. Все.
0: Понятно.
1: И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу... Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою.
0: Ну, а вы скоро приедете?
1: Ну-ну, не раскисай, детка, не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека.

0: Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина, типичный экс-полицейский.
1: Полиция изволила удалиться.
2: А вам что?
1: Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон.
2: Чей?
1: Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да?
2: Да, так точно, Гривс.
1: У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим.
2: Что ж, пару минут можно. Только мне чисто.
1: Не успел приехать, тут такое что.
2: На. Узнали они, кто убийца-то?
1: Возможно, да только не мне что-то доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила?
2: Видел.
1: Видел.
2: Закуришь?
1: Спасибо.
2: Если бы Ренки не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну куда там, гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостиницы?
1: А что, что ты заметил?
2: Что, что? Он расспрашивал миссис Брюер, так?
1: Так.
2: Но миссис Брюер запомнил только одежду, так?
1: Так, так, обычная женская реакция.
2: Верно. Верно. А я скажу. Эти тряпки маскарад.
1: Почему?
2: Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Она или крашеная под брюнетку, или в парике.
1: Уверен?
2: О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал маскарад.
1: А мог бы определить, чем она занимается?
2: Кто ее знает? Выглядит хорошо. Вещи носить умеет. Чуть ли манекенщица. А может, и артистка?
1: Да.
2: Налищи.
1: Ну, еще.
2: Давай.
1: Ты видела, как они обшарили номер Джека? Как они туда попались?
2: Как запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укокошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало, так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом?
1: Да. И компаньоном. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит.
2: Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Мечта. Небось, поприбыльнее, чем моя работенка, так?
1: Не жалуюсь. Но пока придется прикрыть контору, надо отыскать убийцу.
2: Ты-то сам. Что можешь сделать? Для этого есть полиция.
1: Полагаешь? Значит, вернуться домой, прикинуться ветошью. Хорошее сыскное агентство. Одного компаньона зарезали, а второй делает вид, что ничего не случилось.
2: Понятно. Ну, тогда послушай. Лейтенант Ренкин, в общем-то, мужик неплохой, но над ним шеф.
1: капитан Кетчин.
2: Ух, вас, Володь, ух, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так?
1: Как это?
2: А как? А так. А, вот, приезжал тут к нам недавно один, так. Ну, случилось это. Ерунда, самоубийство. Ну вот, а вдова не поверила, что это действительно самоубийство, и вызвала частного сыщика. Так, да? Откуда не помню, а черт. Ну ладно. Кетчин велел ему убраться, а тот наплевал, так? А? И вот тут садится в машину и едет. И в него врезается полицейский фургон. И я остался еще. Ну хорошо, вот. Фургон.
0: Слушай,
2: заработал перелом ключицы раз, больница два, 6 недель тюрьмы три. За вождение автомобиля в нетрезвом виде, понял, да? Они по пути в больницу влили ему в глотку виски. А, да, вот, сволочи. Он на суде обожился, а вот почему-то судья ему не поверил. Понятно?
1: Да, понятно.
2: Ну,
1: понятно.
2: Вот так. О, все. Не хватит. Пойду в вестибюль. Мерси за выпивку. Ты держись потише.
1: Постараюсь.
2: Ну, будь здоров.
1: А имя Криди тебе что-то говорит?
2: Криди? Конечно, самый богатый человек в Сан-Рафаэле.
1: То есть?
2: Что то есть? 100 миллионов, может, больше. О. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай, пароходные линии, так, воздушные такси до Майами, 3 газеты, фабрика, совладелец казино, первоклассной гостиницы. Я там раньше сам работал, клубы мушкетеров. Ну и там всякая мелочь.
1: Подожди. А он женат?
2: Конечно. Была такая кинозвезда Бриджит Блэнд, помнишь?
1: Да.
2: А, красотка, да. Ну вот. А че, а зачем тебе это?
1: Да просто так, упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это?
2: Да-да.
0: Гривс посмотрел на него задумчиво, кивнул и отправился в вестибюль.

действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Крига.

0: Молодой коренастый охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе.
1: Парень, кого ищешь? Давай сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально.
2: Ищу мистера Криди лично. Привет.
1: Привет. Вот даешь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил свое. Нормально.
2: Везет же некоторым.
1: А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят, то пылинка на машине. Козел. Да мне бы его деньги, я бы король был, верно?
2: Уж так устроена жизнь, всякие попадаются люди. Я бы потолковал с собой, браток, да у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь.
1: Да, ты думаешь, если придешь вовремя, он тебя так сразу и примет.
2: А что?
1: Ну ладно, иди, целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево.
2: Слушай, а вечерком часиков в 7 ты не освободишься?
1: Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю.
2: Так.
1: Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял?
2: Понял. Я и сам хочу напиться, да все, компании нет. Может быть, вместе, а? Давайте.
1: О, нормально.
2: Ну, в 7, договорились?
1: Ну,
2: а?
1: Да.
2: А где?
1: Тогда в баре у Сэма.
2: Угу.
1: Ну, на набережной.
2: Да.
1: Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон, а ты?
2: Лу Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да?
1: Ага. Давай, привет.
2: Ой, я опаздываю.

0: просто находка. Никто не расскажет о человеке столько интересного, как его разобиженный слуга.
1: Без одной минуты три Брэндон очутился у парадных дверей. Его встретил мажордом и провел в приемную.
2: Войдите, мистер Брэндон. Брэндон здесь, сэр.
3: Чем обязан?
0: Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. 4 дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди.
3: На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался?
0: Перед отъездом в Сан-Рафал, мистер Криди, Шеппи внес ваше имя в нашу картотеку учета клиентов.
3: Шеппи? Это кто?
0: Мой компаньон, которого вы наняли, сэр.
3: Я нанимаю по 2-3 десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы?
0: Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал.
3: Вот как. А над каким же делом он для меня работал?
0: Думаю, вам это лучше знать, сэр.
3: Хаммершальд. Сердце сюда.

0: Have this, sir.
1: Herz. Посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон.
2: Лу Брэндон, сэр.
1: Лу Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд.
2: Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон.
1: Хорошо, ступай.
3: Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную?
1: Видите ли, в чем дело? Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, а к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер Брэндон. Вы можете идти.
2: Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шиппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой?
1: Вы все сказали.
2: Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я во всяком случае постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев. Я найду выход сам.

0: Подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант.
1: Брэндон!
2: Что?
1: С тобой желает говорить капитан.
2: А если я не желаю?
1: Поехали, у меня приказ, могу применить силу.
2: Что ему нужно?
1: Если б так спросил кто другой, но тебе простительно, наших порядков не знаешь. Садись, брось трепаться.
2: Что, капитан не посвящает вас в свои планы?
1: Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо.
2: Не понял. Кто это такой вспыльчивый, ты или капитан?
1: Нет, что. Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтсин точно немножко вспыльчивый. Как медведь с щирем на заднице. Что? Хочешь совет?
2: Ну?
1: На вопрос отвечай быстро и по существу. Не болтай языком. Капитан не любит дурацких вопросов. Ну и вообще. Лучше в 8 дома, чем в 7 в морге.

0: Когда уберешься из города?
1: Не знаю, может, через неделю.
0: Что тебе тут делать целую неделю?
1: Как что, знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купаться, с девушками гулять?
0: Не собираешься совать нос в чужие дела?
1: Нет, конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня.
0: Ах, мягко стелишь, предупреждаю, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарство. Лекарство.
1: Понятно, капитан.
0: Ну,
1: понятно.
0: Ты молодец, Лопусий, чтоб я тебя больше не видел. Сержант, забери эту трусливую мразь.
1: А, можно вопрос, капитан?
0: Чего тебе?
1: Вы меня вызвали по приказу Криди.
0: Чего?
1: Криди нанял моего компаньона. Его убили. Криди могут вызвать в суд как свидетеля. А ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пугнуть меня своим придурком Херсом. Видно, Криди решил еще и полицию на меня науськать.
0: Ах ты, мразь! Ну! Ну, ударь меня, умник! Ну!
1: Не-не-не. Ну, капитан, ну, у меня что? Сегодня не кулачный день. Нет, нет.
0: Ну, сержант, убери это собачье дерьмо.

0: Нормально, а?
1: Угу.
0: Море, ветер, холодные виски. Доложу по секрету, у Сэма самое классное – это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан, ну, скажем, даже в клуб «Мушкетер». Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще.
1: А зато как готовят. И дешево.
0: А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают, как липку.
2: Да уж.
0: Атас! А сам-то как? Покалякал со стариком?
2: А уж покалякал.
1: Я себе язву заработал у него в доме.
0: Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать.
1: Может, язва пройдет, а?
2: Может, и пройдет. Это ведь все от нервов.

0: Утром на пляже убили одного парня, слыхал?
1: Нормально. Ну, а тебе-то что?
0: Этот парень был моим другом и компаньоном. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами.
2: Не могу я отдать?
1: Рыжий.
0: Да.
1: Так-так, с короткой стрижкой.
0: Да-да.
1: Помню. Я стоял на шлагбауме. Он был в твоем Бьюике, так?
0: Да. Слушай, если предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь?
1: Ну, Атас, а чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял.
0: Все, будь здоров.
1: Давай. Да. Значит, его убили.
0: Полиция думает, это убийство из ревности.
1: Ха, нормально. Фараоны наши высший класс.
0: Меня вызывал капитан Кетчем. Ну и скотина, скажу я тебе. Это же...
1: О, во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял?
0: И Криди тоже на этом руки греет.
1: Ну, сам знаешь, Криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки, горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет. Не слабую долю. Вот так. И Кетчину перепадает. И не только ему.
0: У него есть жена?
1: У кого? У старика?
0: Да.
1: У него она четвертая. Или даже пятая. Вот Бриджит Блэнд, видал? Вот.
0: А, это красотка была по всем статьям, да?
1: Почему была? Она и сейчас ничего себе. Нормальная цыпочка. Но вот уж кто действительно... Так это его дочка, Марго. Вот уж девочка так девочка.
0: Она живет с ними вместе?
1: Не, мачеха ее выжила. Она теперь живет отдельно. У нее квартира на бульваре Франклина. Ну как там наши цыплята? Эй, Сэм! Сэм!
0: Парень, а это Бриджит ладит со стариком.
1: Ну ты даешь. Кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими.
0: Ну, с кем же?
1: Есть тут один парень. Жак Трисби. Франко-канадец. Плейбой. Бабам нравится, а сам... Сэм! Ну, Сэм!
3: Джонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь.
4: Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним, плечо к плечу, застыли двое рослых, смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм.
5: Ну-ну-ну, ребят, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята.
3: Ты так думаешь? Он так думает, Джонни. Притуши его. Джонни, держи.

0: Либли. Ты как, в порядке?
1: Идиот, что с тобой связался?
0: Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится?
1: Все равно. Теперь мне тут не жить. Собираю шмотки и сматываюсь.
0: Ну перестань.
1: Сейчас же.

0: Обмыв под душем синяки и ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере.
1: Да, еще одна такая дружеская встреча. Ой, ты че? Здорово глаз набряк. Одноглазый Лу, а? Гроза бандитов и миллионеров. Найти бы кого в этом паршивом городе помогущественнее мистера Крити. Маловероятно. Ну что ж, перейдем к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живет отдельно на бульваре Франклина. Мачеха ее не любит, а папаша... там открыто, открыто, кто?
2: Мистер Брэндон, ваши сэндвичи.
1: А, спасибо, спасибо, поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят?
2: Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита.
0: Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек.
1: А это еще что? Красивенько. Обтянут красным шелком. Золотые буковки, клуб мушкетеров. Так откуда такая финтифлюшка? Подожди, а почему? Почему Джек их спрятал? Так. Где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Бульвар Франклина, дом Франклин А.

0: Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Ее глаза в приглушенном свете гостиной казались черными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии.
1: «Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь».
2: «Вас прислал мой папа?»
1: «Не совсем. Хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс».
2: «Простите, не понимаю. Почему я должна вам помогать?»
1: «Конечно, вы не должны. Но, знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я все объясню. Очень быстро».
2: «Я спешу».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Ну, хорошо. Присядьте, мистер».
1: «Брэндон. Лу Брэндон. Угу. Я, видите ли, частный детектив».
2: Да.
1: Так вот, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили здесь, на пляже».
2: «Да, я читала в вечерней газете».
1: «Ну, вот вы уже в курсе».
2: «Так вы его компаньон?»
1: «Да, мисс, я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди».
2: «Криди? И что это значит?»
1: «Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец».
2: «Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало?»
1: «Вероятно, вопрос был слишком деликатный».
2: «Но какое отношение все это имеет ко мне?»
1: «Так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да? И приказал со мной расправиться».
2: «Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем?»
1: «Браво! Отличная идея! Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охранники».
2: «Ну так что же?»
1: «Извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шеппи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал? Мисс Криди, будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб».
2: «Это абсолютно исключено».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон».
1: «Мисс Криди, моя просьба не каприз и не прихоть, поверьте, совершено убийство. Джек Шеппи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтчином. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите».
2: «Это невозможно, мистер Брэндон».
1: «Я прошу вас».
2: «Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу».
1: «Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего».
2: «Желаю успеха, мистер Брэндон».
1: «Благодарю».

При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались не черными. Фиалковые.

Все же она что-то знает или догадывается. Наверное, Шеппи должен был выяснить, как далеко зашли отношения ее мачехи с Жаком Трисби. Завтра надо познакомиться с этим парнем. А сейчас... Ого! 11:45. Ну что, самое время осмотреть пляж. Спокойненько, без свидетелей...

0: Ну вот, та самая кабинка. Закрыто. Так. Небольшое ограбление со взломом. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он мой фонарик. Вот он мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошеньки. Так, тут раздевался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка?
1: Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Тогда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд устремлен в пространство, в карих глазах выражение муки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови.

Вы слушали первую часть радиопьесы Галины Леоновой по повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Марго, его дочь. Алена Хованская. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Миссис Брувер, администратор гостиницы. Ольга Чуваева. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Тим Фултон, охранник. Владимир Сальников. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах артисты московских театров.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть вторая. Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой.

0: Она сидела, завалившись в угол, на дощатом полу пляжной раздевалки. Красивая, темноволосая девушка с фигурой манекенщицы. Ло Брэндон стоял с пересохшим ртом, сжимая костеневшими пальцами свой фонарик.
1: Пульса нет. Кожа ледяная, ей не поможешь. Слишком поздно. Так. Вот и рана на шее, как у Джека. А это что? Нож.
0: На полу возле девушки убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой и длинным трехгранным лезвием. Такой нож можно купить в любом хозяйственном магазине. Им вынимают лед из ванночек холодильников.
1: Да. Ножичек, ничего себе. А девушка все-таки шатенка, не блондинка, как решил Кривс. Темная шатенка. Ну да, пушок на руках светлый, еще бы при таком солнце. Старый сыщик тоже может ошибаться. Полиция. Хотя, скорее протереть ручки. Если полиция застанет меня с убитой девушкой, это будет дорогой подарочек для капитана Кетчина. К счастью, Лу Брэндон еще может бегать. И быстро бегать.
0: Не оглядываясь, Брэндон спешил к машине. Ругая себя за легкомыслие, он прыгнул в автомобиль и, не включая фар, погнал прочь.

0: Все, теперь спать. Фу, слава богу, не сапали. А шустрые фараоны, а? Видно, за кабиной следили.
1: Кто это ночью? Алло.
2: Мистер Брэндон, я вас не разбудила. Это Марго Криди.
1: Рад слышать, мисс Криди.
2: Я из клуба. Я посмотрела книгу посетителей. Фамилии Шеппи тут нет.
1: Он мог пройти под другим именем.
2: Я тоже так подумала. Но швейцар говорит, что здесь давно не было рыжих джентльменов. А почему вы решили, что ваш друг побывал в клубе?
1: А, я нашел в его вещах фирменный пакетик с надписью «Клуб мушкетеров».
2: Ну и что? Ведь он мог его у кого-нибудь взять?
1: Конечно, мисс Криди. Я вам очень признателен за помощь. Если бы я... Ух ты. Да. Странный способ заканчивать беседу. Ну что ж, значит, Джек не был в клубе. А, да и смокинга у него в чемодане нет. Стоп. Откуда ей известно, что Джек был рыжий джентльмен? Видела его? Видела? А, в газете писали. Ладно. Так, если Джек не был в клубе, откуда взялись эти спички? И почему он позаботился их так надежно упрятать? Где они? Куда? Вот. Вот. Зачем

фешенебельному клубу такая реклама. Что за идиотизм? Они же на порог не пустят туристов. А это что-то? Какие-то цифры на обороте спички? А 45, 11, 35. А дальше? 45, 11, 36, 37, 38 и так далее. А последний? Последний. А 56, 11, 60. Фу. Что за... Ничего не понимаю.

0: полиция. Черт, неужели засекли? Спички куда бы их деть?
1: Рэндон! Открывай!
0: Ага, под ковер. Вот так.
2: Что такое? Ну, поспать не дадут, честное слово. Ну... ну что там еще?
1: Поехали. Капитан тебя требует.
3: В полицейской машине на Брэндона надели наручники. В кабинете у капитана, несмотря на поздний час, находился лейтенант Ренкин и еще один человек.
4: Почему в наручниках, капитан?
5: А у нас так арестовывают преступников.
4: Да? А разве мистер Брэндон арестован?
5: Да сними ты с него эти проклятые браслеты, идиот!
4: Садитесь, мистер Брэндон.
0: Благодарю.
4: Мое имя Керм Холдинг. Окружная прокуратура.
0: Очень рад, мистер Холдинг. А то я сегодня уже имел встречу с капитаном Кэтчем. Так сказать, вступил в контакт. Поэтому мне особенно приятно, что вы здесь.
4: Капитан Кэтчен обычно не выходит за рамки.
0: О, он, наверное, просто шутник. Но я-то не знал, понимаете? И все его угрозы воспринял совершенно серьезно. Теперь я вижу, он человек корректный, вежливый. Ах,
4: ты... Капитан, кто сегодня задает вопросы?
1: Я вам этого не оставлю. Чтобы тут всякое. Мы еще посмотрим.
4: С 1 числа капитан Кэтчен уходит в отставку. Его место займет лейтенант Ренкин.
0: Поздравляю, лейтенант.
5: Мерси.
4: Лейтенант ведет следствие по этому делу. Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич.
0: Если за ход следствия отвечает лейтенант Ренкин, я готов сделать заявление.
4: Угу.
0: Я бы мог сообщить час назад, но я боялся капитана. Он приписал бы мне убийство девушки.
6: Врач установил, что удар ножом был нанесен за 2 часа до вашего появления на пляже. Вам повезло.
0: Точно. А как полиция узнала, что там труп?
6: Нам позвонила одна пара, гуляли по набережной. Они решили, что вы ведете себя странно. Вы зажигали фонарик в кабине?
0: Хм, что бы мы делали без нашей бдительной американской публики? Потрясающе. Кто же убитая? Ее опознали?
6: Да, это та самая женщина, которая утром заходила за Джеком Шеппи. Она его в кабину привела, там его и убили. Ну, а теперь вот и ее... Тельма Каузенс, продавщица из магазина Маркуса Хана. Я его вызвал, он скоро будет.
0: А кто это?
6: Маркус Хан?
0: Да.
6: Владелец магазина «Школа керамики». Есть у нас такой оазис искусства. Хорошо, попробую выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей и кто у нее постоянный дружок. Надеюсь, Хан сообщит что-нибудь. Ну, я в морг, мистер Холдинг. Возражений нет?
4: Нет, конечно, ступайте.
6: Хорошо.
4: А вы, мистер Брэндон, задержитесь. Мистер Брэндон, вы действительно заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил мистера Шеппи?
0: Безусловно.
4: Когда мне сообщили о вашей встрече с капитаном Кэтченом, я навел у вас кое-какие справки. Я получил самые благоприятные отзывы. Думаю, мы сумеем вам помочь. Ну, в разумных пределах, разумеется.
0: Это очень кстати, мистер Холдинг. Мне мешает Кэтчен и Херц. Если бы Кэтчен оставил меня в покое, то с Херцем я бы и сам справился.
4: Хорошо, хорошо. Кэтчена я беру на себя. Он перестанет вмешиваться, но Херца я не стал бы недооценивать.
0: Понятно.
4: Ну, хорошо. Тогда, пожалуй, все, мистер Брэндон. Спокойной ночи.
0: Нет, мистер Холдинг. Так дело не пойдет. Насколько я понял, для кого-то я буду таскать каштаны из огня.
4: А видите ли, в чем дело? Я не вполне уверен, что полиция тут добьется успеха. Если убийца обычный гангстер, то еще можно надеяться. Но если в дело замешан Криди, ну, сами понимаете, на полицию рассчитывать не приходится.
0: И вас это очень волнует? Так сильно, что вы примчались ночью в полицейское управление? Не смешите меня.
4: Ну, хорошо, мистер Брэндон. В конце концов, нам нужно как-то ориентироваться. Ну что ж, скоро у нас выборы. Нынешняя администрация не очень популярна. Но у нее большие финансовые возможности. Криди, по сути, контролирует весь город. Оппозиция ищет случая, ну, ослабить его влияние.
0: Понятно. А кто же, собственно, жаждет крови мистера Криди?
4: Ну, я не стал бы так ставить вопрос. Идет честная джентльменская борьба между администрацией, нынешней администрацией и судьей Гаррисоном. Судья Гаррисон выступает с требованием реформ.
0: Понятно. Каждый блюдет свой интерес, и если я раздобуду факты, то вы сообща закопаете Криди. Если нет, останетесь при своем. Но приятная возможность рисковать своей шкурой любезно предоставляется мне.
4: Но я не стал бы так ставить вопрос. У оппозиции хорошие газеты с большим тиражом.
0: Короче, если я вас правильно понял, все, что мне удается выяснить, я сообщаю вам.
4: Нет, не совсем. Сведения вы передавайте в нашу лучшую газету. «Сан Рафаэл Курьер».
0: Угу.
4: Издатель «Горячая голова». А уж если вступит пресса, то комиссару полиции Воллинс Ноллинс придется что-то делать.
0: У меня вопрос. Если оппозиция победит, и это отчасти будет моей заслугой, не правда ли?
4: Ну да.
0: Могу я рассчитывать на возмещение расходов?
4: Расходов?
0: Да.
4: Ну, к этому вопросу можно вернуться позже, когда будет ясно, что Криди замешан в деле.
0: Так, могу ли я рассчитывать на чью-то помощь?
4: Рэнкин знает о нашей беседе. Звоните ему на дом.
0: Угу.
4: Кстати, издатель «Курьера» Ральф Трой.
0: Ральф Трой?
4: Ральф Трой, да-да. И на него можно положиться. Дайте ему факты, он опубликует. Да.
0: Я все понял, мистер Холдинг. Я остаюсь при своем решении.
4: Угу.
0: Я буду продолжать расследование. Здесь убит мой компаньон, а не раскрытое убийство. Плохая реклама для моей фирмы.
4: Ну что ж, вполне понимаю ваши чувства. Желаю удачи, мистер Брэндон.
0: До свидания, мистер Холдинг.
4: Всего доброго.
3: В гостинице, ловя на себя укоризненные взгляды ночного клерка, Ло Брэндон вызвал лифт. Было часа два ночи. Войдя в свой номер, он включил свет, и все в номере было перевернуто вверх дном. Кто-то вытащил ящики из комода, разорвал матрас, выпустил пух из подушек. На полу валялись вещи Брэндона и покойного Шеппи.
0: Ах ты, дьявол! А спички? Где они спички? Ага, вот они на месте под ковром. Может, их и искали. Не нашли, ребятки, мои спички. Вот что значит настоящий профессионализм. Номера.

0: Утром Брэндон проснулся, когда уже перевалило за 11. Позвонив дежурному, он сообщил, что ночью в его отсутствии в номер проникли неизвестные. Миссис Броер, не мешкая, вызвала полицию, и Лу удостоился еще одного визита лейтенанта Рэнкина.
1: Кого-нибудь подозреваете?
2: Представления не имею.
1: Что взяли?
2: Ничего.
1: Так, сначала номер Шеппи, теперь ваш. Что они могут искать?
2: Не имею понятия.
1: Смотрите, в следующий раз они могут навестить вас с оружием.
2: Мерси за заботу. Ну что, побеседовали вчера с Маркусом Ханом?
1: Да. Он сказал, что убитая была крайне набожной. И вообще избегала мужчин. Врач определил, что она девственница.
2: Что, что? Кто она?
1: Девственница.
2: Но ведь она Джек Шеппи.
1: Вот именно. Не знаю, чтобы завлечь такую девушку, надо быть каким-то уникальным Дон Жуаном.
2: Думаете, Шеппи умел понравиться? Хотя святоши вообще-то были не в его вкусе. Это очень странно. Слушай, может, она передавала ему просто какую-то информацию?
1: Да, и для этого понадобилось свидание в пляжной раздевалке. Ну, а вы? Договорились вчера с Холдингом?
2: В общем, да. Между прочим, он велел звонить вам домой.
1: Разумеется. Хочу вам сказать, будьте с ним осторожны. Мистер Холдинг умеет целоваться с оппозицией и обниматься с администрацией. Поберегитесь.
0: Брэндон подумал, что с самого начала не слишком-то поверил Холдингу. Он решил пока не мешать полиции и отправиться на пляж, но в вестибюле его встретил администратор миссис Бруер.
3: Мистер Брэндон?
4: Да, мэм.
3: Мистер Брэндон, одну минуточку.
4: Слушаю.
3: Мистер Брэндон.
4: Да.
3: Мне, право, очень неприятно, сэр, но боюсь, что я...
4: Все ясно, можете не продолжать. В гостинице большой наплыв, срочно понадобился мой номер.
3: Да-да, сэр,
4: ну,
3: да.
4: Ну вот, видите, как я угадал. Потерпите до вечера, я что-нибудь подыщу.
3: Одну минуточку, сэр. Вы знаете, мне, право, очень-очень жаль, но у нас столько жалоб.
4: Я все понял.
3: Одну минуточку, сэр. Вы вчера только въехали, а полиция приходит уже в четвертый раз.
4: Все понятно,
3: и мне
4: все
3: необходимо...
4: ясно. Извините, я, к сожалению, должен торопиться. Извините.
3: Мистер Брэндон, я...

0: это? Неужели сам мистер Брэндон?
1: Да, это он. Разумеется, если пришелец не напялил его шкуру. А кто прячется тут за преогромными очками? Неужели сама мисс Крид?
0: Не изволит ли сам мистер Брэндон присесть рядом с самой мисс Криди?
1: Охотно, мэм.
0: Что такое?
1: О, как горячий песок! Благодарю за телефонный звонок.
0: Ну,
1: признаться, на вашу помощь я уже не рассчитывал.
0: Знаете, я вчера после вашего визита поехала в клуб. И мне вдруг стало любопытно. В убийстве есть что-то интригующее, правда?
1: А утренние газеты читали?
0: Про второе убийство?
1: Да.
0: А это, наверное, была та самая женщина, которая заходила за вашим другом и повела его на пляж, да?
1: Вы абсолютно правы, конечно.
0: Да, все только об этом и болтают. А как вы думаете, а она не могла покончить с собой?
1: Могла, конечно. Ну, зачем такой нож? Есть более простые способы.
0: А давайте предположим, что она убила вашего друга. Ведь пишут, что она была необыкновенно набожна. И что если она раскаялась и хотела наказать себя за грех? И решила умереть той же ужасной смертью?
1: А, не надо забивать себе голову всякими кошмарами. А, ей-богу, бред. Та девушка работала в магазине «Школа керамики».
0: Классный магазин, между прочим. Я там недавно купила одну штуковину, блеск.
1: Покажите.
0: Знаете, у них там два зала. Первый для туристов, а за ним второй для клиентов.
1: И этот Маркус Хан процветает.
0: А почему бы и нет? Он великий художник и вполне заслуживает,
1: чтобы... Вы так его хвалите? А не откажетесь сходить туда со мной?
0: Ну что ж, пожалуй. Скажите, а вы по-прежнему обитаете в Адельфи отеле?
1: Да. Кстати, как вы узнали, где я остановился?
0: А угадайте, вы же профессионал.
1: А понятия не имею. Я ужасно удивился, когда вы позвонили.
0: Эх вы, Шерлок Холмс. Я узнала у папиного секретаря.
1: Ну, конечно. Хорошо быть дочкой миллионера. А мне вот надо искать себе новое жилье. Администрация отеля боится, что я распугаю всех постояльцев.
0: Почему? Вы такой страшный.
1: Не верите? Меня слишком часто навещает полиция.
0: А, да. Сейчас не так-то легко найти жилье.
1: Разгар сезона. Вы случайно не знаете какой-нибудь скромной, недорогой гостиницы? Я шучу. Слушайте, хотите выкупаться?
0: Нет, я уже. Скажите, сколько вы у нас пробудете?
1: Ах, трудно сказать.
0: А вы умеете сами себя обслуживать?
1: Что, я похож на человека, у которого дома прислуга.
0: Ну, не знаю. Если хотите, я могу вас устроить.
1: Шутить изволите.
0: Ничего подобного. Отец арендует для меня небольшое бунгало. Там все есть. Хотите, переезжайте. Но я там не живу.
1: Как? Да...
0: Ну что, что?
1: А сколько это будет стоить?
0: Вам надо будет платить только за электричество. Все, можем поехать сегодня же вечером. Я возьму ключи и помогу вам устроиться.
1: Не, мне право как-то неудобно причинять вам столько хлопот.
0: Ах, бросьте, пожалуйста.
1: Да, я где-нибудь пристроюсь.
0: Да перестаньте, мне без разницы. Ну, пока. Я сейчас обедаю с папой.
1: Не рассказывайте ему про меня. Я ему, кажется, не слишком понравился.
0: А я никогда не говорю с ним о своих делах. Ну, ждите меня вечером у клуба мушкетеров. Часиков в 11, хорошо?
1: Буду ждать. До вечера.
0: Да. Пока.

0: После пляжа Брэндон перекусил и решил повидать издателя газеты, которого рекомендовал Холдинг. Ральф Трой вызывал симпатию.
1: Нет, нет, Криди вовсе не негодяй. Он человек вполне приличный, просто он бизнесмен. Пока его бизнес приносит доход, он будет терпеть и рэкетиров, и торговцев наркотиками. Они ведь тоже разбираются в обстановке и не требуют лишнего. Сан-Рафаэль обожает миллионеры. Сюда приезжают богатые люди со всей страны. Прекрасные пляжи, развлечения, комфорт. Именно поэтому тут у нас сплошная коррупция.
2: И судья Гаррисон хочет навести тут порядок?
1: Обещает. Знаете, как бывает? Упрячу за решетку пару гангстеров-середнячков, похватаю десяток другой мелкой ребешки, парочку чиновников снимут и отдадут под суд, пошумят, поразмахивают флагами, а потом все станет на свое место. Простите. Да, что тебе, Билл? Ну, на третью полосу, да. Да-да-да. Да. А судья Гаррисон человек небогатый. Жена молодая, любит пофронтить. В один прекрасный день кто-то подарит судье Кадиллак, потом его счет в банке вдруг увеличится, жена поднажмет, дети подрастут, и он тоже решит, что лучше не вмешиваться в естественный ход вещей.
2: Да.
1: Такова система. У человека могут быть самые благие намерения, но жизнь берет свое.
2: Ну, хорошо. Я только не понял. Если Криди не руководит преступным бизнесом, а всего лишь его терпит, то кто же у них главный?
1: Что я могу сказать? Есть один очень богатый тип, для которого вообще не имеет значения, кто победит на выборах. Он будет в порядке при любой администрации. Очень ловкий тип. Некто Кордец.
2: Кордец?
1: Кордец. Родом откуда-то из Южной Америки. Официально он владеет только клубом мушкетеров. Это здешний элитарный клуб. Но я уверен, денег у него не меньше, чем у Криди.
2: Как вы себе это представляете?
1: Элементарно. Возьмем, к примеру, казино. Его построил Криди. Он имеет твердый процент с капитала, но Кордец получает четверть прибыли.
2: Четверть?
1: За протекцию. Откажись Криди платить, и с его заведением случится большая неприятность.
2: Да, фокус не из новых. А вы член клуба мушкетеров?
1: Я? Ну, не смешите меня.
2: А я хочу там побывать.
1: Не выйдет. И не надейтесь.
2: Поживем, увидим. А где он помещается?
1: На 25-м этаже гостиницы Ritz Plus, на самой крыше. Не суйтесь туда, нет смысла. У меня в редакции есть очень шустрые ребята. Я бы дорого дал за репортаж, но это безнадежно. А вот чем бы я мог вам помочь, так это информации о некоторых людях.
2: Благодарю, благодарю заранее.
1: Да, думаю, кое-что наскребем. Вот моя визитная карточка. Утром до 8 буду дома, а потом звоните в контору.
2: Спасибо.
1: Но имейте в виду, Брэндон, если дело коснется Криди, ваши сведения должны быть достоверны на 100%. Иначе меня упрячут в тюрьму за клевету и вышвырнут из газетного бизнеса.
2: Я понял. Если факты коснутся Криди, их никто не сможет опровергнуть.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб а мушкетеров, а? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице Ritz Plaza. Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, так? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен.
3: А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
3: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы? А?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки в вестибюле не видел. Молодец, головастый.
3: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий.
2: Вот подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею.
3: Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был. Если его еще не вытворили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег, так? На четвертый бармен, что-то в этом роде.
2: Узнай, старина. Сделай доброе дело.
3: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? Сапает деньги и поделит с вышибалами. Так, а у них кулаки-то. Ничего себе.
2: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
2: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
3: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Что?
3: Вот это понял. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
2: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Ты меня просто спас. Вот твое пиво.
1: Ну, я побежал, а то опоздаю. Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
2: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ritz Plaza будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бнауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком-бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон?
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда. Служебные помещения там, за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну, круто. Гони деньги и валяй отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг идет.
4: Я уже сказал однажды нет. Твой босс понимает слово «нет»?
3: Мистер Кордис, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите мистера. Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: Я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс. Это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так! Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Мирно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Прекрасно. Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну? Где? Где? Где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
6: Кроссовки не скользят. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну, вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну. И подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордетса.
1: Войдите.
2: Мистер Кордетс, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордетс. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордетс. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордетс, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.

За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И это сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда... Да зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп! Приехали.

0: вот.
1: Отсюда вас никто не выселит.
2: А ваш папа?
1: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
2: Роскошно. А что там, окна светятся, вот там?
1: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Ха.
2: Ага.
1: А тут, тут музыка. Так, вот телефон, телевизор.
2: Ох ты. А напитки тоже папины?
1: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
2: Конечно.
1: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
2: Что же мы празднуем?
1: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
2: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
1: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
2: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
1: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
2: Ах, ах, какая рассудительная леди.
1: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
2: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
1: Подожди.
2: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
1: Я тебе не нравлюсь?
2: Боюсь, ты потом пожалеешь.
1: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Поцелуй меня.

0: Важно, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная.
0: Угу.
1: Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим, ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Курица? Нет. Убить мог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным Лу, пакетик спичек у Кордеца в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Ай, скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

Сэм. Тот самый пакетик. Сэм. Спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой. Лу.
0: Что, Марго?
1: Я думаю о тебе.
0: Я тоже, Марго.
1: Спокойной ночи, дорогой. До завтра.
0: До завтра, Марго. До завтра.

Вы слушали вторую часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Марго Криди, Алена Хованская. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Холдинг, прокурор. Валерий Бабятинский. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Ральф Трой, редактор. Аркадий Песелев. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах «Артисты московских театров».

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть третья. Заключительная.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, ну прости, дорогая, я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Ну и что, может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донах, ее одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнди.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, давай, может быть, расскажем.
0: Хорошо.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста. Я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Все, ну все, хватит, все, успокойся. Все. А сделаем так. Я сейчас переговорю с Трисби. Может быть, что-то полезное выясним. А ты, ну, хорошенько подумай.
1: О чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго. Ну не знаю.
1: Ну отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Ага.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. И я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно. В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. И я как дура...

0: Я приезжала. Тебя не было дома.
1: Ах, вот как. Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взяла шпионить. Ну, умница. Так оно и дешевле, да?
0: Это была Марго.
1: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
0: Ах, так это была не Марго?
1: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
0: ой,
1: понятно?
0: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
1: Да хватит с меня этих сцен. Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
0: Жак, Жак. Жак, ты это серьезно?
1: Вполне.
0: И ты меня больше ни капельки не любишь?
1: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса! Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
0: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
1: Ты что? Ты что, сдурела? Ты кто? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет,
0: я
1: брось пистолет, тебе говорят.
0: Я пришлепну тебя, как муху.
1: Ну что?
0: Как гнусную, вредную муху.
1: Ты погоди, ну совсем что?
2: Мадам, спокойно, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
0: Назад!
2: Спокойно, я сказал!
0: Назад! Отпустите! Отпустите!
2: Отпустите!
3: Она не хотела вас убить.
1: Психопат, черт.
3: Стерва! Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
1: Подлюка. Ну, я не знаю, не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, кранты и крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
3: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
1: Что? Агентство? Стар? Черт.
3: Верно, верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
1: Она что, теперь вас наняла?
3: Нет, нет, я просто приехал с вами поговорить.
1: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы, выпить.

0: знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
1: Кстати, зачем ей это понадобилось?
0: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
1: А на самом деле...
0: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
1: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
1: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
0: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Разве пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
1: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
0: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что было с мужиком в пляжной кабине?
1: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
0: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
1: Вот эти спички тебе знакомы?
0: Что? Погоди, погоди.
1: Что-то случилось сразу?
0: Погоди. О, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
1: Ты про спички? Да я их просто...

0: просто нашел.
1: Ну ладно. Ладно.
0: Ты куда?
1: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафаэл, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится.
1: Ай-яй-яй.
0: А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Крыни.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
4: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
4: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
4: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал. А моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон. Вам лучше знать. Меня интересует предприятие, приносящее доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 000. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
4: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 000.
4: Агентство Стар не продается.
3: 100 000.
4: Нет.
3: 150.
4: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать 1 000 000, но вы неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то, что считаю.

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак, совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, Лу, слушай,
1: да,
2: ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая, я поостерегусь. А когда же ты меня навестишь?
2: Сегодня?
1: Конечно. Часиков в 10-11, а?
2: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрировал ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли.
2: Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.

0: Вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон. Где телефон?

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю, я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю, кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет, вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу. Жак мертвый. Нет, это кошмар какой-то, Лу. Это Бриджит.
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит. Я тебе говорила, что это она. Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился. Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет.
1: Что?
0: Кто тут хозяин, вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома.
1: Подожди, тихо.
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить. Пройдемте в дом.
2: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холкингом?
1: Да ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот пеняйте на себя.

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять. Стоять, сволочь. Держите его. Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Я помогу. Скорее в машину.
1: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
2: Нашел, лейтенант, вот. Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
2: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну ладно.
1: Давай. Давай пистолет.
2: Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
1: До завтра.
2: Слушай, сэр.
0: Брэндон, давайте в машину.
3: Что?
0: Дайте я сниму с вас наручники.
3: Мерси.
0: Вас не тошнит?
3: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
0: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить? А
3: разве не в тюрьму?
0: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
3: Да, да. А вы что, следили за мной?
0: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
3: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
0: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
3: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
0: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой не гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
3: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
0: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
3: Пугаете?
0: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
3: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
0: Послушайте меня, Брэндон.
3: Ну?
0: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
3: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да.
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите.
2: Угу.
1: Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам не дурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты.
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? А я думала... Я думала, ты сейчас меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? А. Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херс, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой. Значит, Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу. Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял. Я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Это Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но
1: Лу.
0: Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички, и тогда ты решила.
1: Лу.
0: А, ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека, ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ, отправилась в номер, все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха. Лу. Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу?
2: Да, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон? Садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
2: Постойте, мистер Криди.
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

säga hallå Брэндон. Жив? Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно

0: Вы слушали заключительную часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хэдли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Бриджит, его жена. Эльвира Бруновская. Марго, его дочь. Алена Хованская. Рэнкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Жак Трисби, плейбой. Николай Пеньков. Фрэнк Хоуп, репортер. Сергей Габриэлян. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Режиссер спектакля Александр Валенский, ассистент режиссера Елена Садкова, звукорежиссер Инна Шимкова, музыкальный редактор Анастасия Чепчахова, звукооператоры Марина Бельцова, Татьяна Зубченко и Нелли Аршинова, редактор Игорь Золотарев.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы. 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях на полдороге к Ростову или на юго-западе тоже в степях под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И с хриплым «ура», с матершиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги шестинедельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. Чтение вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами с утра до ночи, забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живыми.

Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все. От начала до конца. От аза и до последней точки. И если превысить власть – это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости – тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяет ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело – успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди, люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера, в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за которой его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска, ни шагу назад. Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама.

0: А начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне, комиссару». «Не видел его с утра», — сказал Пикин, «и не знаю, увижу ли. Возьмите». И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только: «Хорошо подумали?» «Уж как-нибудь время было», — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. «Если они окажутся в плену, им крикнут: кто из вас коммунисты? Начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке». Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной — это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП, после того, как облазил 2 полка, и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его 2 раза чуть не убили, и, узнав, что в 3-м полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все 3 поднялись И стоя у стола на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца. А Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий. Благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить. Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом», сказал Серпилин, положив трубку. «Судя по времени, — сказал Пикин, взглянув на часы, — в нашу дивизию в первую позвонил». Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» — спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Светкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?»
1: «Вообще.
0: Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя, другие все подбивали, спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» «Ладно», — рассмеялся Бережной, — «допустим, Жуков не знает. А ты?» «Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. «Точно», — наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин. «Долговато», — мрачно сказал Бережной. «Союзники называется», — сказал Пикин. «Неужели в этом году второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.
2: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие непричесанные седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет в раз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. «Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него, — кивнул Кузьмич на Туманяна, — комбат три сподобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп, и туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает? Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу, в окружении, даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь... Чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психологии какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки, да патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться. Только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать. «А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении?» — улыбнулся Артемьев. «А у генерала такая психология, что лучше б меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать». Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Сенцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал», делая 2 быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов, «захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор...» Он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», — подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял. Ильин нам так по телефону доложил». «Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на 4 офицеров попали. Они руки подняли. А потом, — Сенцов, не поворачиваясь, кивнул на немца, — этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления». «А точно, что генерал?» — спросил Кузьмич и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. Вот его документ, тут и звание, и должность указаны. Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина: «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», — сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» — спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлице гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану, не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии, генерал-майор Кузьмич, переведи ему», — сказал Кузьмич. «И пусть садится, подвинь ему табуретку». «Разрешите вернуться в батальон?» — спросил Сенцов. «Погоди», — сказал Кузьмич. «Я тебе еще спасибо не сказал». Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. «Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?» «А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был», — сказал Сенцов. «Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче». «Да», — сказал Кузьмич. «То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок». «Раз действительно генерал», — обратился Кузьмич к Туманяну, — «звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает». «Сейчас вас соединю», — сказал Туманян.
3: «А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие».
2: Кузьмич повернулся к Завалишину. «Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?» Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись». «Наша работа», — кивнул Сенцов. «Трое было, один офицер». «В общем, ясно», — сказал Кузьмич, — «что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции».
3: «Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает», — сказал Завалишин.
2: «А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает».
3: Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону.
2: «Ну, чего там?»
3: Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину. «Какой его ответ?»
2: «Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим».
3: «А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось?»
2: «Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси», —
3: Известно это ему. Немец отрицательно мотнул головой.
2: Скажи ему, обратился Кузьмич к Завалишину, что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало.
3: Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное. Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии.
2: Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему.
3: Артемьев вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. Он не курит.
2: Ко всему не курящий.
3: Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала.
2: Он с какого года, спроси?
3: Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала.
2: 1887-го,
3: перевел Завалишин.
2: А я с 86-го,
3: сказал Кузьмич.
2: Можно сказать, погодки.
3: И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух.
4: «Пикин вас к телефону!» — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону.
2: «Спасибо», — сказал он в трубку.
4: «Ясно», — и еще раз повторил. «Ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христосу, самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна. «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?»
2: «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян.
3: Кузьмич повернулся к Сенцову.
2: «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его».
3: «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, «хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.
2: А ты вези
3: и молчи. С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает.
2: Есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?»
3: «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова.
2: «Переведи, что отвезут в штаб армии, а все другое прочее не для его ушей».
3: Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину.
2: «Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность».
3: «Давайте, выводите его!» Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди».
2: «Догонишь!»
3: И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил:
2: «С начальником штаба армии лично знаком?»
3: «Был знаком».
2: «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?»
3: «Так».
2: «Вот ты доставь ему немца».
3: Он обнял и поцеловал Сенцова.
2: «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит, пообедай. И водки предложат с ним выпить, выпей. Заслужил. И к ночи будь.
4: потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого отвагу вручу.
3: «Ну и везучий же ты черт!» — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками.
5: «Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так!» — он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Сенцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева. Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером, и застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно, удача. Артемьев сказал откровенно, не ожидал. Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял. Ей-богу, честное слово, взял. Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?» «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий. А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то он все время щекой дергает, видать, знобит его». «Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет». «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый». «Зайдите сперва один», — адъютант кивнул на дверь, из которой вышел.
3: Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетсен зе зих!» И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова, неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?» «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы». «Переводчик явится через 5 минут», — сказал за спиной Сенцова адъютант. «Значит, 5 минут имеем. Присаживайся». Серпилин сел сбоку у стола и, поперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. «Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?» «Никогда этого не забуду. И я не в силах», — сказал Серпилин. «Хочу и не могу. А может, это так и надо, что мы не в силах все это забыть?» Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого. «А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в 5 шагах.
4: «Отчего же не подошел?»
3: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. «Вы заняты были?»
4: «Все равно зря не подошел. Когда это было?»
3: 9 января, накануне наступления».
4: «Да, накануне наступления». Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув себя, что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом: «Когда командующему по телефону доложил, он сказал: за первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
3: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу». Серпилин показал было рукой, чтобы Сенцов садился, но взглянул на часы и сам встал. «Да, далеко он нас с тобой тогда гнал». Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец. «Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть. Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генералов в плен взял? Надолго их еще хватит?»
4: «С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал».
3: «Неверно», — прервал Серпилин. «Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго. А конкретно, 2-3 дня. Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?»
4: «На сегодня 109».
3: «Не густо», — сказал Серпилин. «На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось».
4: «Как-нибудь», — сказал Сенцов. «Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться».
3: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: «Ты какого года?»
4: 12-го, товарищ генерал».
3: Да, задумчиво сказал Серпилин. Лицо у него снова стало отсутствующим. Ну, иди. Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: тише ты. Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Лёня! Лёнь!
0: Да?
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи.

0: Возичек. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. Что? Потерялся. Ну ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну ладно, пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
1: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. Ты что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сараечка. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? Зачервонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, вперед. Вперед. О, слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ох ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея, а? Я ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего, мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли! Постой! Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, со мной! Ушел. Как мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. А вот и он. Сейчас, подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты, да замолчи. Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мертвый он? Мертвый. Пульса нет. Что же делать? Надо же скорую вызвать. А? Где же телефон-то? А, у санатория.

Алло! Алло, милиция! Девушка! Тут человека на шоссе сбили! На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили! Колокольников я, Колокольников! Живу на Лесной, 120-я дача! Что? Нет, хорошо! 56-й! Жду!

0: чем дело, товарищ?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
0: Сержант Буряк, далеко отсюда?
1: Нет-нет, рядом. Вон там, за поворотом.
0: Так, ясно. Садитесь, гражданин.
1: Угу.
0: Садитесь.

0: все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Так где это произошло?
0: Именно здесь.
1: Так.
0: Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт?
1: Сейчас.
0: Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы? Как не доехали? Я же помню. Вот же тропинка. От наших домов прямо вот сюда и выходит.
2: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар.
2: Угу.
0: Я побежал, а машина уже за поворотом скрывается.
2: Какая машина?
0: Жигули, Жигули, да. Жигули. Белые такие Жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал. Опустился на колени, посмотрел, а пульса нет.
2: Угу.
0: Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
2: Был, да.
0: Нету.
2: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну, хорошо. Но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это... показалось.
0: Да ну что вы, ну как же. Нет, ну конечно вы. Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил?
0: Да, выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот,
2: угу.
0: Так, вот так. Отсюда.
2: Ага.
0: Он лежал вон там. Вот где вы стоите.
2: Угу.
0: Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот. Железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну, нету, не видно.
2: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут. Да. Да. Потом вот здесь вот услышал удар.
2: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

Ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Leon! Leon, ya ты?
1: Я, я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо! Кому сказал тихо?
3: А ты чей-то так быстро-то? Клёв, что ли, нет?
1: Ну что ты? Еще какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
2: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Клёва мои пропали.
3: Мамочки, да как-то, как-то мертвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал. Переворачивал мужика.
3: Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел.
1: Угу, мертвый очухался и ушел. Да ну... Что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция...
3: Че милиция-то?
1: Да удивила меня милиция. Сержант-то тот. Ну? Даже протокол не оформил.
3: Господи, ну тебя.
1: Валентина, слышь?
3: Ну, чего еще?
1: Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан.
3: Да ты что? Ты...
1: Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал?
3: Господи.
1: Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался.
3: Да на что тебе?
1: Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А да... вот фамилию-то запамятовал.
3: Ну, зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что? Ну, уймись, Леонтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что
1: Ну,
3: ты?
1: ладно.
3: Ну, уймись.
1: Ладно.
3: Все так.
1: Ложусь спать.

0: Ještě přibrali.
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает. Ежели каждого привечать, то знаешь...
1: Это не каждый. Ну, да. Это особый пес.
0: Ну да, особый. Ты что, выбирал, что ли, его?
1: Он мне первый встречный. И потому особый.
0: Ну уж.
1: Свидетель. Вот он кто.
0: Леонтий, ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну да ты что, как?
1: Может, он мне поможет удочки найти?
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Лёнь, обедать скоро.
1: Мы быстро.
2: Пойдем, пойдем, пойдем.
1: Ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. А-а-а, все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлению. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
3: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
3: Да иди ты! Убери! Убери, псин, убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел. Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. Это ищи, ищейка. А, не научит. Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которую я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие кончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
0: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
2: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
2: Бугаев Семен.
3: Колокольников

0: Леонтий.
1: Зеленогорск, Игорь Васильевич. Дежурный.
2: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
3: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня?
0: Сокольников, Леонтий.
1: Зеленогорск, Игорь Васильевич. Дежурный.
2: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
3: Говорит майор Бугаев.

0: Ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
1: Да я что, на сумасшедшего похож?
2: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович, все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
1: Да-да.
2: Он что, тоже пропал?
1: Пропал. Ну вот как корова языком слизнула.
2: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
1: Да все как-то быстро произошло-то. Ну, я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были. Вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
2: Леонтий Иванович,
1: да?
2: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
1: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
2: Так.
1: Все блестящие.
2: Так.
1: Да, а в чемоданчике гнезда такие, и каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты, у меня живот. Сверло же с собой.
2: Ну-ка.
1: Так. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как ты вот заволновался, заговорился и забыл.
2: Интересно.
1: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот, пуговица.
2: Так, пуговицы странные. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
1: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
2: Что, на том же самом месте?
1: На том самом.
2: Леонтий Иванович.
1: Да?
2: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
1: Ну, конечно. Я же в отпуске.
2: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами разные чемоданчики.
1: Да,
2: от новенького
1: вижу.
2: Дипломата... Да до военного. Его почему-то балеткой тогда называли.
1: Как?
2: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. Так. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
1: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Такс. Ага. Вот этот. Вот.
2: Вы кладите отдельно.
1: Хорошо. Вот этот.
2: Так.
1: Вот это.
2: Так.
1: Сейчас.
2: Не торопитесь, Леонид Иванович.
1: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
2: Так это же набор для вскрытия сейфов.
1: Да вы что?
2: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
1: Ну что вы.
2: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
1: Да как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
2: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
1: Ну, раз надо, конечно.
2: Ну,
1: конечно.
2: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
1: До свидания.
2: До свидания, Леонтий Иванович.

0: Да, товарищ Бугаев, дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
1: И получившего неизвестно какие повреждения.
0: Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще?
1: Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки.
0: Ах, вот эти удочки, удочки.
1: И весла.
0: И весла.
1: Не стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину.
0: Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже...
1: Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста.
0: А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было.
1: То есть?
0: То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
1: Игорь Васильевич.
0: Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
1: Ну а скрип тормозов? «Жигули», который видел Колокольник.
0: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
1: ты
0: и все.
1: Смотри, да, и прихватил удочки и весла.
0: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
1: Да 40.
0: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
1: Вот, я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
0: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
1: Лежал.
0: Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
1: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили.
0: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
1: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
0: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Но давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
1: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
0: А, да, ну, интересно.
1: Ну, дело вообще интересное.
0: Интересно.
1: Но
0: согласен.
1: Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет,
0: ну,
1: Игорь Васильевич.
0: Ну, слушаю, слушаю.
1: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший...
1: Или пострадавший.
0: Или пострадавший, это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок, Семен, не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляйчикову. И еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны, улучшили охрану касс.
1: Понятно.
0: Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Никак поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков, за драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем. А там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри. Тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот, свой лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, идем.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают?
0: Да, откуда у нас поливалки? Хотя, нет, и правда одна есть.
1: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
0: Есть, Семен Иванович.
1: Что, рыбак?
0: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория «Приморский». Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
1: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
0: Должен быть.
1: Должен быть. Двинем туда. двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшей ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком
2: в китах. Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте я так сверк-сверк.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел, прямо возле трех. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну дает, милиция, ну дает. Раньше трех дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера, ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда, затянулся. Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк-сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал.
0: Прихрамывал.
1: Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
0: Ну, дед, ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Ну, вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилию пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилию не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: Ну, старая так, женщина.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду.
2: Хорошо.
3: Да поосторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
5: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
6: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
5: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
5: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я струсиха-то. Вот сердце прям падает.
5: Что такое?
3: А может, врача бы вызвать? Аникин, ты знаешь, где тут телефон?
5: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
6: Сердце, может, захолонуло.
5: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт.
6: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
5: Да что ты мне машина, ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
6: Так.
2: А ну-ка, вот сюда.
5: Сюда, давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
2: Присядьте.
3: Не надо. Мне уже лучше. Посади. Посади в кресло-то.
6: Так.
3: Ну что я тебе, куль с овсом?
5: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
5: Да.
3: Ох, милый. Не как дых появился. Ну, думал, совсем конец.
5: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, сейчас, тетрадку принесу. Эй, что распоряжается?
5: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
5: Ну и бабуся, да.
3: Ах ты, прохиндей, чёрт!
5: Что такое?
3: Перечница.
5: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный, сколько я с ним ругалась.
6: Зинаида, что такое?
5: Кто оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
5: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
5: Странно, ну ладно, не в книге дел, но ведь вы и так, наверное, вот помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить, господи.
5: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь, ну сядьте. Назовите. Кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова. На 2-м этаже в кабинете живет продавщица наша.
5: Знаешь,
3: из гастронома.
6: Знаем
5: так. Так, дальше, ну.
3: Тоська.
5: Тоська.
3: Забыл фамилию.
5: Ну, это не важно.
3: Ездит из города в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
5: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
5: Зинаида Васильевна, а может, кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну, или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели, как нету.
5: Ну, понятно. Ну, тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
5: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
5: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил 1 бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
5: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
5: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
5: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу, а может, мозоль натер новыми ботинками.
5: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
5: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной.
5: Ага,
3: ага, не закрыто.
2: Пойдемте сюда. Вот так, хорошо. Это здесь, да?
3: Ага.
2: Так.
5: Смотри, какой порядок.
2: Да.
5: Ничего лишнего.
3: Ну и? Ни лишнего нету. Ой!
5: Не надо!
3: Обокрали!
5: Зинаида Васильевна, не падайте. Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем рядком, поговорим лотком. Ну, что же это? Держи ее!
2: Да я держу.
5: Ну, что? Ну, что, бабушка, ну, что у вас украли? А ты пиши. Что хорошо. У вас украли?
3: Как что?
5: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
5: Так, чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
5: Раньше было, вот видите, а чьи это вещи?
3: Да его вещи.
5: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, ага. Николаю Алексеевичу.
3: Ага.
5: Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии память плохая.
6: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
5: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки...
5: Бутылки.
3: Отсюда выносила.
5: Так какие бутылки?
3: Ну какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
5: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
6: Понял.
5: Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн. Культурный человек.
3: Спокойный человек, это
5: спокойный.
3: Да. А как сероват.
5: Сероват.
3: Простой мужик. А вот посетители его, другого круга люди.
5: О,
3: одеты
5: да.
3: Модно и помоложе.
5: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. А, правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей.
5: А-а-а.
3: Девицу-то я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
6: Да знаем такую, очень приличная девушка.
5: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
5: Так, в беседе.
3: Как же?
5: Да.
3: С севера. Работал там.
5: Угу.
3: Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу.
5: Угу.
3: Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
5: Так. А значит, все данные из его паспорта были... В вашей тетрадочке,
3: а
5: вот ту,
3: как
5: которую...
3: Как же? А вдруг у человека и денег нет?
5: Правильно.
3: Поживет с неделю, ищи ветра в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич так шутил.
5: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
5: Зинаида
3: за...
5: Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
5: Вот и хорошо. До свидания.
3: До свидания,
5: Зинаида Васильевна.
3: Очень
5: было приятно.
6: Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
5: Фух. Ах ты, да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант. То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что, вы только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подводили. Немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь?
3: Нет.
1: Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине.
3: Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то?
1: Парень,
3: я же про это же говорю.
1: Ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй.
3: Продают хорошо.
1: А если была заранее спланирована и разработана операция, тогда зачем же дружкам ухлопывать Котлукова, человека, на чьи руки они рассчитывали? Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убрать после ограбления. Да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще.
3: Теперь мне можно, товарищ полковник?
1: Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй.
3: Все, что вы сказали, правильно. Насчет способов. Если это были уголовники.
1: Так.
3: Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фраерами.
0: Сеня, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое? Правда?
3: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
3: Ну вот. А для них легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться.
1: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
3: Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
1: Вот.
3: Вот. Хотите знать зачем?
1: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
3: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
1: Да, чудак ты, Семен. Своими руками собственную версию разрушаешь.
3: Это почему же?
1: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
3: Игорь Васильевич, сложно. Но в жизни все сложно.
1: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как вы объясните пропажу трупа?
1: Трупа ли?
3: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
1: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
3: Ну, я верил, но сомневался.
1: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
3: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
1: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнера серьезные люди и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
3: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
1: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да. Эта девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает?
3: Как? А я разве не говорил?
1: Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался.
3: Сберкассе она?
1: Сеня, ты с ней говорил?
3: Я поручил участковому.
1: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь эта девушка из сберкассы. Из сберкассы. А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Аникин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
3: Ах, Семен, Семен, Семен. Товарищ полковник, Аникин еще не успел с ней встретиться.
1: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они?
2: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
1: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.
3: Как? Сами?
1: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
3: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
1: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, а Никин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею. Старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно. Ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал?
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
1: Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, к сберкассе выехала оперативная машина.
0: Так.
1: Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация.
0: Так.
1: Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакиной об этом. А с Белячикова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
0: Вот. Это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Заметил, да. Слушаю. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов? Так. Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9... Нет, в 9:30 я жду тебя. Нашли Колокольникова.
1: Наконец-то.
0: На Васильевском острове, в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцы, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Так и нашли.

Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: Операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
2: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
2: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
2: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
2: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
2: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Ну, некогда, Юра, некогда. Привет.
3: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
2: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
3: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
2: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
3: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
2: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
3: И что же за идея у нашего Семена?
2: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
3: Ну что, разумно, госстрах можно проверить.
2: А если предположить?
3: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
2: Так я об этом же и хотел сказать.
3: А-а-а.
2: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться.
4: Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 уже августа.
2: А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего.
4: Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
3: Помню.
2: Ага.
3: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
2: Удачи. Так. 3 августа. Ага. Так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга. Жигули 3-й модели и Жигули 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Фасокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Кто здесь?
2: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
1: Ну, я.
2: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
1: Из милиции. Проходите в комнату.
2: Вот мои документы.
1: Садитесь.
2: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
4: Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
2: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь...
4: Андреевна.
2: А меня Семен Иванович.
4: Очень приятно.
2: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
4: А, этот.
2: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
4: Ой.
2: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
1: Нет.
4: Жень, а ты скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот. А вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи.
1: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север,
4: да.
1: Что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
2: А кто звонил?
1: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
2: Ага. Просто привет? А может, Липа?
1: Да нет. Про пуговицу сказал.
2: Про пуговицу? Что за пуговица?
1: Когда я выходил, Лёва мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
4: Угу.
1: Я тебя заприходовал.
4: Представляете?
2: Интересно, заприходовал.
4: Угу.
2: А где пуговица?
1: Да выбросил, когда мой вернулся.
4: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
1: Зачем, Люба?
4: Не знаю, как беду от...
1: Вот это, говорит, печать моя на тебе.
4: Угу.
1: Я тебя заприходовал.
4: Представляете?
2: Интересно, заприходовал.
4: Угу.
2: А где пуговица?
1: Да выбросил, когда мой вернулся.
4: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
1: Зачем, Люба?
4: Не знаю.

0: Чего же хотели от вас по телефону?
1: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Я отказался.
2: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
1: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал.
2: Да.
1: Видно, сильно приперло. Я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
0: И что? Опять о том же просил?
1: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
0: Еще он будет звонить?
1: Да на субботу встречу назначил.
0: На субботу? Это значит, послезавтра.
2: Семен Иванович, ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
0: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
1: В ресторане «Адмиралтейский».
0: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите. Заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
1: Да, вот.
0: Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
1: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Ага.
1: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
1: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
1: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
1: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... Ну, странным, что ли, в этой аварии?
1: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
1: Очень важную.
0: Ага.
1: Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
1: И все-таки стукнул.
0: Так.
1: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
1: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

Да, сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным? А с другой стороны, это может быть ни во что не посвящено.

0: Увлеченный связной. Вот и все дела. Прав, Семен. У нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.
1: Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает.
0: Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин? Ведь для него это тоже рискованное предприятие.
1: А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог.
2: Ага.
1: А я нахал, хочу у вас просить помощи.
2: У меня?
1: Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич.
3: Жень. Какой же? Чтоб подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
2: Да подожди ты, подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович,
3: сначала. Я и так слушаю.
2: Ну, слушай.
1: Да нет, ну, чего же слушать? Дело-то добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится.
2: Ой, спасибо, Семен Иванович. Жень, ну, что ты?
3: Ну, Семен Иванович, ну не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
1: Лёвы Бура нет.
3: Как нет?
2: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
3: Лёвой? В Питере нет.
1: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
2: Ой,
3: умер. Лёва Бур просто так умереть не мог.
2: Женя... Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
1: Вы что, и правда Котлукова боялись?
2: Женя, ну...
3: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держат? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются?
1: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно... Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
0: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
0: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
0: Нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся, еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это коллекция. Это коллекция. И сколько же у вас значков, Борис Дмитриевич?
1: За 6000.
0: 6000?
1: Да, да. 6143, если быть точным.
0: Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно?
1: Карты? Обыкновенные карты?
0: Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил.
1: Да есть, есть, конечно. Сейчас, одну минуточку. Так. Так, вот. Ага, вот. Вот область. А вот план города.
0: Так.
1: Подойдет?
0: Сгодится, сгодится вполне. Так, и поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
1: Я знаю.
0: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
1: Нет. Нет, из института.
0: Ага.
1: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
0: Так.
1: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
0: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
1: На косой линии, на дом косой 17. Линии. А номер квартиры вам тоже нужен?
0: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
1: Хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
0: Так.
1: Познакомились на почве коллекционирования.
0: Так.
1: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
0: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
1: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
0: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
1: На
0: какой станции?
1: Да, помню. В Зеленогорске.
0: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
1: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
0: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
1: Сейчас. По порядку, да?
0: Да, пожалуйста.
1: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу. На Фонтанке, знаете?
0: Так.
1: Вернулся. В час ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
0: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
1: Да. Понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
0: И долго с ним сидели?
1: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно... под шафе.
0: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
1: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство это... Это черт знает что! Вот это да! Дожил, Борис Дмитриевич!
0: Ну, что вы? Ну, зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. На это вы дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
2: Да.
0: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.

0: Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? Ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
0: Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталища. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
2: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
0: Пожалуйста.
2: Сделаем передышку.
0: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да. Да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. А это что там говорить?
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом. Я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что
2: это? Карточка.
3: Сверни ее, дружок, в четверо. Понял. Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из его НЗ. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
2: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
2: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Думаю, тут с дружком бежали на коротке по рюмке принять.
2: Так ясно. Тогда я к вам.
4: Ага, помоги. Минуточку. А закуски куда перенести?
2: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля. Вон, давай за тот стол, неси. Женя! Коньяк куда ставишь? Ну-ка, подвинься.
5: Так.
2: Давай сюда. Ну так.
5: Так.
2: Коньяку на первый раз хватит.
5: Ага.
2: А как шашлыки? Три?
3: Конечно, три. О чем ты говоришь?
4: Момент. Один момент.
2: Так. Женя, давай. За встречу.
5: Ну, ладно. Не буду мешать. Допью водку.
2: Ну, это твое дело.
5: Ну.
2: Женя, давай. Женя. Как ты мне выручил, Женька,
5: здорово.
2: Золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как, был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
4: А сейчас, Семен Иванович.
2: Молодец.
4: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
2: Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло.
5: Тебе,
2: Жека. А ты знаешь что, ты бросил бы эту заводскую пахоту. Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы.
4: Семен Иванович, Семен Иванович.
2: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся, с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот, вот эту. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Держи салфетку.
5: Ручку.
2: На. Ну?
4: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
2: Ты что? Женя, а на шею укурился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
4: Тише, вы, Семен Иванович, официанты как крутятся вокруг нас.
2: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
4: Да сдуру я это.
2: Сдуру?
4: Ну, не подумал. Выкручусь. Не верите в голову.
2: Смотри.
4: Да и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. Вот черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
6: Один момент. Прошу. О-о-о. Шашлычки карские. Вот. Прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
7: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
2: Давно бы так, а то...
7: Жека, кореш свойский.
2: Я знаю, знаю.
7: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
4: Куда?
7: В Горюн.
2: Жека, жду.
4: Семен Иванович, он не придет.
2: Тихо.
6: А ваш товарищ будет кофе?
2: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
4: Ой, мороженого я не предусмотрел.
2: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
6: Один момент. Один момент.
4: Он все про вас расспрашивал.
2: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
4: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
2: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова.
4: Ни слова?
2: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
4: Нет, ничего не спрошу. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
2: Стоп. Знаю ли? Или знал ли?
4: О, знает ли?
2: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
6: Минуточку, ваше мороженое. Прошу.
2: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
6: Так.
2: Подсчитаем убытки, шеф.
6: Прошу вас уже. Все готово. Пожалуйста.
2: Так.
3: Держи. Сдачи не надо, обслуга высший уровень.
4: Благодарю.
3: Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся.
2: Понял?
3: Пошли.
2: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
4: Семен Иванович, это же не такси!
2: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет.
8: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
3: Рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться?
8: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
3: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
8: Может, ты прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
1: Прижал. Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
1: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу. В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один, под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Бур и Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. Выходной, мало ли почему телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора-колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши и шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю никакого Жени. Ошибся ты, парень, все.

0: Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну? Погоди. Ха. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Ха. Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знаю, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: подходи.
1: Сестричка.
0: Добра, дочь.
2: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
3: Можно и на мою долю.
0: Пожалуйста.
2: О, ты уже здесь. Как тебя?
3: Вася.
2: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушать на здоровье. Пирожки,
3: спасибо,
0: пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
3: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
2: Много будешь знать, скоро состаришься.
3: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
2: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
3: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
2: Ну так не тяни резину давай.
3: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы брали.
2: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
3: Поехали к корешу, Семен Иванович.
2: Вылазь, говорю.
3: Семен Иванович.
2: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
3: Вы что ж, меня за падаль держите?
2: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
3: Я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
2: Жогин в больницу?
3: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
2: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому.
3: Семен Иванович.
2: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
3: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
2: Соловьевского, что ли?
3: Ну, там обелиск еще такой большой.
2: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
3: Я живым не дамся.
2: Не дашься.
3: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
2: Что я, псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
3: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
2: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит хвост за тобой.
3: Да, да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
2: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 000 и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы. Он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так...
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушения «Зеленой Волгой» правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студента, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Да.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии.
2: Ну-ну.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть... вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком все не запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня. Гаишники толковище затеяли. Дескать, на лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный. Под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали. Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меня спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
0: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
0: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Для чего?
1: Шлагбаум.
0: О, черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша!
2: Что?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Что там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой!
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина, красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет, нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооруженные все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 0399. Пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке... И в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Пазик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
0: Значит так. Я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
9: Так.
0: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
9: Понял.
0: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
0: Куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумай, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
0: Что что там впереди.
1: Затор.
0: Куча мала какая-то.
1: Овощной фургон разворачивается.
0: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канава с водой, слева пахота. Погудеть может?
2: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, ну, давай, помогай! Ну
3: чё ты, господи,
2: ну, чё, здесь помочь?
1: Канава вроде не глубокая.
0: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
0: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну, сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
2: Вот, посадим машину. Ну, парень, как первый раз в
1: ворота засел. Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
0: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
0: Уйди, гад!
10: Юра, у него обрез!
0: Не успеет.
10: Мишка, далеко!

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали. Спустило колесо. Ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, а он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазал. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеевич это я только сегодня узнал утром. Этот мужик за Гордеевичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеевича?
1: Гордеевич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеевича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас. Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Дюма. Дама с камелиями.
2: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?»
3: «Да, сударь».
2: «Когда же?»
3: «Кажется, недели 3 тому назад».
2: «А почему разрешили публике осматривать помещение?»
3: «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
2: «У нее были долги?»
3: «Очень много».
2: «Но аукцион покроет их?»
3: «С излишком».
2: «А кому же достанется излишек?»
3: «Ее семье».
2: «У нее есть родные?»
3: «Кажется».
2: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день, в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держала

0: случалось иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там среди больных была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30. Повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35! Крикнул я в тон. 40! 50! 60! 100! Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись. «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. Арман Дюваль. Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении. Говорите, я весь к вашим услугам. Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу». «Манон Леско?» «Да. Простите меня, пожалуйста, мое любопытство», — сказал я. «Это вы подарили книгу Маргарите Готье?» «Да, я». «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам». «Но», — возразил господин Дюваль со смущением, «я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили. Позвольте мне подарить ее вам». Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?» «Да, всю». «Что вы подумали о моей надписи?» «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента. Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо. Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел.
1: Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

0: Действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног. Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях. Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас? У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте», — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и к кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Почему?» — спросил я. «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. Я получил приказание менять камелии, как только они завянут.
1: Кто же вам дал это приказание?
0: Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.
1: И с тех пор больше не приходил?
0: Нет, но он придет, когда вернется.
1: А вы знаете, куда он поехал?
0: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
1: А зачем?
0: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
1: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я.
0: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите».
1: «Спасибо, мой друг». Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
0: «Вы хотите навестить господина Дюваля?»
1: — спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
0: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
1: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
0: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
1: «Как так?»
0: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. Я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?» «Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления». «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны». «Вы видели Жюли Дюпре?» «Да, я ее видел в первый же день по возвращении. Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?» «Вот они». Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге». «Какой?» «Вас ждет внизу экипаж?» «Да». «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, Мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.
2: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было два письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся. К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
1: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма. «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием».
2: Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
1: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
2: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище.
0: «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?»
2: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
0: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал. Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты. «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
0: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

Через две недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

0: это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец! Почему? Вы пойдете к этой женщине. Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал. Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Пруданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Тогда я подходил к дверям знакомой вам квартиры. Сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была какая-то чистота.
1: «Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?»
0: «Да».
1: «Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?»
0: «Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам, но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю».
1: «Ну?»
0: «С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас».
1: «Несчастный. Вы Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
0: Я уеду.
1: Неужели дело зашло так далеко?
0: Никогда никто не любил вас так, как я.
1: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
0: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте».
1: «Ах, это вы?
0: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
1: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
1: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
1: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
1: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
1: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
1: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
1: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
1: «У двери есть засов».
0: «Злая».
1: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
1: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8

0: Расходы мои были очень скромны. Но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход. А 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской». Через 1,5 часа мы были уже у вдовы Арну.
1: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей,

0: любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день, на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения облетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а, может быть, и мысли. «Где?» — спросила Прюданс.
1: «Там».
0: И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?»
1: «Очень».
0: «Ну, так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя». Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением. «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю. «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он». Домик был свободен и сдавался за 2000 франков. «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня. «А вы меня пустите сюда? А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?» «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом». «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека». «Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс». В назначенный час Маргарита вернулась. «Теперь все устроено», — сказала она. «Домик снят?» — спросила Прюданс. «Да, он сейчас же согласился». Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать.
1: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
1: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
1: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
0: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: В начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне. И мои мечты, в конце концов, осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь. И в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня, как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня. И что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога». «Что он вам сказал?»
1: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем. И этого он вам не прощает.
0: Пускай Маргарита бросит этого человека, — сказал он мне, — и, как прежде, я ей буду давать все, что нужно. В противном случае, пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте. Подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть, но тогда уже будет слишком поздно, и герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет, — сказала она, — я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них». Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами, если бы кто-нибудь видел тогда нас. Когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, с шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
3: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: ты не знаешь, как я люблю тебя.
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. Кому ты пишешь?
2: Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
4: Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь. А там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить.
2: Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше.
1: Я уехал. И сейчас же отправился к Прюданс. Послушайте, начал я прямо. Скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом? Потому что Маргарита мне запретила. А на что пошли эти деньги? На уплату долгов. У нее много долгов? Около 30 000 франков. А когда нужна эта сумма? Не позднее, чем через 2 месяца. Она ее получит. Прюданс пожала плечами. Я вам дам эти деньги, продолжал я. Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их. Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня. Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет. Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма. Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
4: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
4: Я получил письма от отца и должен был на них ответить.
1: Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
4: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
4: «Откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
4: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
4: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали. Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
4: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
4: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги, истратишь свои деньги и будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман, может это протянуться? 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня, а этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман, не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

0: неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру. Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду». И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину. И она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути. И всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 тысяч франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. «Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?» «Мой нотариус, он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом».
1: Так зачем же вы это делали?»
0: «Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной».
1: «Вы бросите эту женщину», — только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду.
0: Простите, отец, сказал я, но я не поеду.
1: Почему?
0: Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний.
1: Отец побледнел при этом ответе.
0: Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть.
1: Он позвонил. Жозеф вошел.
0: Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью.
1: Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль.
0: Маргарита ждала меня у окна.
1: «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!»
0: Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался.
1: Я отправился в Бужеваль.
0: Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее.
1: «Ты испугал меня», — сказала она.
0: «Ну, что твой отец?»
1: «Я его не видел».
0: «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать».
1: «А почему завтра, а не в другой день?»
0: «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения».
1: Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку.
0: «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить».
1: Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал.
0: Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем, и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанина ответила мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов.
2: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
2: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
1: «В Париж?»
2: «Да, барин».
1: «Когда?»
2: «Через час после вас».
1: «Она вам ничего не оставила для меня?»
2: «Ничего».
1: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было.
0: Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоен ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего.
2: Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа». «Ее нет дома. Вы, наверное, знаете». «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо, на конверте было сказано: «Мадам де Вернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес. На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
3: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
2: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Тронше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее».
0: «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет. А я носу не покажу на улицу Дантен». «Я передам ей». Прюданс уехала.
1: Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок. Знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: утомленная этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами. Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. Я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. Ужас, который причинил мне этот приезд... Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером. На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек...

Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы. Жизнь вас утешит. У вас благородное сердце. И воспоминание о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет. И, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой.

Хорошо, сказала я вашему отцу, вытирая слезы. Вы верите, что я люблю вашего сына? Да, сказал господин Дюваль. Бескорыстной любовью. Да. Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни? Твердо верю. Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь. У вас благородное сердце, сказал ваш отец, целуя меня в лоб. Бог вас вознаградит за ваше намерение. Но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны. Он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. Речь идет о счастье вашего сына, ответила я. Хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг.
Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца.
Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой, полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: прочли?» — спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Арман. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Эпиграф. Затоварилась бочка тара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет. Владимир Телескопов сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. Сима считает у стойки выручку.
1: 10, 15, 20. И зовет он меня, директор, падла, к себе на завод. А я ему говорю, я пьяный. А он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы. А какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу.
2: Володь, ну кончай зенки-то наливать. Завтра повезешь тару на станцию.
1: Ну?
3: О, скопилось у меня бочкотара, мальчики. Скопилось, затоварилось, зацвела желтая. Цветком, как в газетах пишут.
4: Ну что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы.
2: Ой.
4: Да, завтра отбываю по месту службы. Да вот, Володь меня до станции подбросит.
2: Ну, значит, уезжаете, да. Глеб Иванович. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот девкам-то горе с вашим отъездом.
4: Сильное привлечение, Серафим Игнатьевич. Ну, сильное привлечение.
0: Телескопов Владимир, отставив банку ряпушки, провожает моряка. Долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.
1: Эх, Сережка Есенин, Сережка Есенин, видишь меня, Володю Телескопова?

старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет отчетливый, счастливый навстречу опасностям.

0: Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого он состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде и поджидал машину до станции Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич. Да еще один француз, викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Вадим Афанасьевич знал все диалекты этой страны, все улицы и закоулки столицы города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая Халигалией, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он был в переписке. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.
1: «Боже мой! Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»
0: Старик Мочонкин, дед Иван, битый час собачился с сыном и невесткой. Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, кроме как на портретах. Однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял. Тогда и банька была с кваском, и главное в доме кружка с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакан на два казенной и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию. Научил кастрировать ягнят и поросят. По сути дела и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, все дело рук старика Мочонкина. А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы.
2: Родили сын с невесткой, понимаешь, хулиганов-школьников, и у тех ноль внимания к деду. Бесконечное отсутствие уважения. Ни тебе здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович, ни тебе разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович. Терпеть этого, ну, нету больше моих сил.
0: В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное по коровникам управление, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи. Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея. И имя этой восхитительной идеи было алимент.
2: Не тебе. Разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович? Не тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в темном царстве». Запалю я их алиментом с четырех концов.
0: И вот в это тихое летнее утро старик Мочонкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном, с невесткой вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям. В последний раз горячим взором окинул он избу и направился в сельпо, откуда он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск. Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева, собиралась в отпуск в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру, при кардинальной мысли «Не зарывай, Ирина, своих сокровищ». Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний. На танцы же ни-ни, как представитель интеллигенции. И вот пенясь, взбухая пузырями, полетела в чемодан голубое, розовое, черное, в сеточку экзотик, перлончик, нейлончик, щелкнули замки. Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гусками любое душевное движение, идиотски кудахтая, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.
3: Гордо подними свою красивую голову, Ирина. Мамочки, а взяла ли я свой декольт-валан для ночных фокстротов?
0: У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд. Она совсем затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком. Ну, хоть в отставку подавай. Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо. Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением.
4: Как будто мы с вами попутчики до Коряжска, милая девушка.
3: Это определенно.
4: А дальше куда следуете?
3: Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
4: Вот так удача. Я примерно в эту же зону.
3: А какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках?
4: Думаю, что погода там располагает к отдыху.
0: Моряк подсадил педагога, при подсадке еще раз удивился своему везению, махнул и сам через борт. Уютно устроившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир. Старик Мочонкин, дед Иван. Старик Мочонкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового, и, пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу, голыми коленками завлекающую военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? На крыльце появилась Сима.
5: Глеб Иванович, как вы удачно приспособились.
6: Прощайте, Серафим.
5: Да это вы, Ирина Валентиновна. Ну, извиняйте, извиняйте за неуместный намек.
2: Да уж неуместный.
5: А ты-то куда собрался, дед Иван?
2: А я с моей бабкой на печи не лежал.
5: Ой.
2: Ты вон лучше письмо это в ящик брось, держи.
5: Ну давай, давай.
7: Все в порядке, пьяных нет.
5: Явился.
7: Серафима, Сима, где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя княженца и сборник сказок? Сима, Сим, дай десяточку, а? Сим, подарок тебе куплю в Коряжске. Промтовар тебе куплю, будешь рада.
5: Значит, а? Сразу в Коряжск, Володечка. Бочкотару береги, она у нас нервная, понимаешь? Десятки тебе не дам. А на пол-литра сам наберешь. Смотри, на 15 суток не загреми. Разлюблю, Володечка.
8: Простите, этот автомобиль до Коряжска?
7: Ага, сэр.
2: До Коряжска, до Коряжска.
7: А вам че?
8: Добрый день.
7: Привет.
5: Добрый день.
2: Здорово.
4: Здрасте.
8: Подвезете?
7: Ну, понятное дело. Полезай в кабину.
8: Благодарю. А может быть, вы, девушка, займете место в кабине?
3: Нет, нет, нет, не надо, не надо. Знаете, здесь воздух, ветер дальних дорог.
8: Ну, может быть, тогда вы, как военнослужащий?
4: Ну, кончай, кореш. Садись и не вертухайся.
0: Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крякнула, осела. До Коряжска было 65 километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера. Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни.
7: Короче, забежали с Эдиком в отдел труда и найма, а там одна рожа 6 на 6, во, пуляет нас в обком профсоюза. А вместе с нами был этот, ну, сейчас не помню, с которым в нападении водника играли в Красноводске. Ну, кто-то плечом надавил на буфет, сопли, вопли. Я, говорит, вас в колонию направлю. А кому охота? Хорошо, мужик знакомый с земснаряда. Ты, говорит, Володя, слушай меня и заявление. Движимый чувством применить свои силы. Ну, конечно, газ, газ, газ. А Эдик, мы с ним плоты гоняли на Амуре. Пошли, говорит, на Комсомольское озеро. С 2 чудохами ялик перевернули. А старик говорит, я на вас акт составлю или угости. Младший лейтенант всех переписал, чудохам говорит, вышлю. А нам на какой фиг такая самодеятельность? Улетели в Кемерово, в багажном отделении. А там газ, газ, газ. Вы, Вадя, вы рыбу любите?
0: Первый сон Вадима Афанасьевича.
9: Авеню Флорида де Маэстро покрылась простыми халигалицами. Многотысячная толпа приседает на корточки в тени агавы и кактуса. Я лично влезаю на пальму и обсуждаю с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами. Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появляется Хунта. На ногах у нее туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка, остальное все свисает, наливается синим, дрожат под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.
6: А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс. А это всего лишь вы, месье Дрожинин. Какое приятное разочарование.
9: Вокруг снуют кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встает над многострадальной страной.
0: Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек. Простой пахарь с циркулем и резшиной. Первый сон моряка Шустикова Глеба.
10: Боцман Допекайло дунул серебряную дудку.
11: Подъем, манная каша.
10: Манная каша, гремя сапогами, разбирает оружие.
11: Старшина второй статьи Шустиков Глеб. С кем вчера познакомились?
10: С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.
11: Молодец. Награждаетесь сигаретами серенада. Ок. Пончики для Шустикова.
10: Ой, прямо с пончиками в зубах. Подводное царство. Плывем с аквалангами. Вкусные пончики. А рядом Гулямов пускает пузыри. Отрабатывает операцию «Ландыш». Светлого мая, привет! Следующий номер нашей программы – прыжок с парашютом. Это кто это там рядом на стропах висит? А? Лыбец, как мамкин блин. А, это Шустиков Глеб. Растущий моряк, как же, видел его в зеркало в кафе «Ландыш». А внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же разноцветные зонтики. Зонтики раздвигаются. А под ними знакомые девушки. Инженер-химик, инструктор Рано, лингвист. Подруги дней моих суровых. Мимо камнем боцман Допекайло.
11: Промахнешься, Шустика, гальюны тебе чистить.
10: Ветер 10 баллов, попробуйте промахнуться. Бухнулся в сток. Поспал минут 600, проснулся, ну, определился по звездам, добрал еще пару часиков. От сна пока никто не нарал. А утром вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища.

0: первый сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки святые родные, Пресвятая Дева Богородица, говорил отсталый матушка моя под влиянием крепостного ига. Образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего, выше изложенного. Меня проводят в предбанник с кислым квасом и уже в предбаннике вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сало 16 кило, нате урюку 16 кило, сахару для самогона 16 кило. Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, волосы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель себя солидной, очень знакомой, членистоногой. Батюшки Светы, колорадский жук. По левую и по правую руку жучата махонькие, высокоактивные.
2: Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле.
3: Разрешите слово в порядке ведения.
1: Ой, разоблачат.
3: Я прошу слова.
2: Минуточку. Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия. Ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень.
1: Ну, принято решение, сами знаете какое. Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. И в окно вижу своими глазами жуки, терзают огромный клубень. Ну, ночь провел на квасной путяти в темени тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. А утром вижу, идет по росе осиянной молодой зашитник, хороший алимент.
0: Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Я давно уже подозревала существование не включенной в программу главы «Эластик, Мажестик, Симонифик».